чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его. Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей. Да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей и до ныне. Я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины. Не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. И я буду славить Тебя на псалтире, Твою истину, Боже мой. Буду воспевать Тебя на гуслях. Святый Израилев, радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. И язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены, ищущие мне зла.

смирит притеснителя, и будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему, ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его. И будет жить, и будут давать ему от золота Аравии, и будут молиться о нем непрестанно, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек. Доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нем племена. Все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иисеева.

Псалом 72. Псалом Асафа. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его и пьют воду полною чашею. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред Тобою. Но я всегда с Тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от Тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои.

1977 год. На одном из молодежных общений должен был принять участие Николай Георгиевич Батурин, служитель Совета Церквей. После освобождения из УЗ он совсем недолго пробыл на свободе, и братья советовали, чтобы к месту общения он шел один. И если заметит, что милиция и дружинники подтянули силы для разгона, воздержался от участия в общении. Он так и поступил. Шел рощей один. На него никто не обращал внимания. Видя, что все оцеплено милицией, Николай Георгиевич намеревался было пройти мимо. Но тут вдруг роща огласилась звуками чудного пения. «Нет, не умолкну». Этот гимн он слышал впервые. Не раздумывая ни минуты, он устремился туда, откуда доносилось пение, и без колебания влился в ряды поющих, окруженных плотным кольцом гонителей. Ни угрозы пятого ареста, ни даже смерть не могли заставить его повернуть назад.

В Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечной.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Погода располагала к прогулке. И, подъезжая к родному городу, Нэнси решила остановиться возле озера и полюбоваться гусями и лебедями, которых там было бесчисленное множество. Она любила приходить сюда, когда особенно нуждалась в покое и тишине или была в глубоком отчаянии. Крик одинокого лебедя и беспокойный галдеж гусей как-то помогал ей вновь обрести уверенность в себе. Наблюдая за их движениями и вслушиваясь в их беспорядочный крик, она ловила тот момент, когда они касались воды, и тогда на какое-то мгновение наступали покой и тишина. Эти наблюдения помогали ей прежде, и сегодня она надеялась на это же. Нэнси припарковала машину на полупустой площадке и неспешно

Она направилась к озеру. Возле скамеек под высокими деревьями шныряли белки и важно семенили голуби. Брошенные ею кусочки булочки пришлись по вкусу птицам, но белки, презрительно подергав хвостами, отвернулись, вероятно, отведав более солидное угощение, ведь рядом на земле валялась скорлупа арахиса. Нэнси прошла мимо скамеек, занятых молодыми парами, и в душе позавидовала их счастью. Они вдвоем, она же одна. Она отыскала свободную скамейку поближе к воде и присела, бросив несколько кусочков хлеба в воду. На них сразу же с криком кинулась стая гусей, но угощение досталось только нескольким. Другие разочарованно посмотрели в ее сторону, ожидая большего. Нэнси бросила очередную порцию и улыбнулась суете, которая опять длилась несколько секунд. Вдруг со стороны она услышала писклявый требовательный крик запоздалого гостя. Она взглянула туда и увидела черного лебедя, еле движущегося к стае гусей. Он сильно прихрамывал на одну лапу, и его подталкивал пернатый друг с черно-белым хохолком. «Лебединая пара», — подумала Нэнси. Она отломила несколько кусочков хлеба и бросила им. Лебедь с хохолком обогнал своего искалеченного друга и остановился впереди, давая возможность бедолаге спокойно поесть, в тот момент, когда стая гусей кинулась к ним, чтобы тоже поживиться. «Какая забота!» — сказала с восторгом молодая девушка, сидевшая на соседней скамейке. «И любовь!» — добавил парень. «Смотри, черно-белый лебедь даже не ест, только наблюдает за своим другом. Лебединая верность и преданность великолепна. Недаром ее воспевают поэты». Он повернулся к девушке, глаза которой светились любовью, и нежно поцеловал ее в щеку. А Нэнси в этот момент вспомнила проповедь пастора в прошлое воскресенье. Он тоже говорил о любви, верности и преданности, которая превосходит все. Это была любовь Иисуса, но Нэнси еще не почувствовала и не испытала ее. Она слышала о ней множество раз, порой даже восхищалась ею, но ее сердце было пусто и закрыто. Оно страдало по утраченной любви и не позволяло войти другой, чтобы она совершила свою работу. Какое-то время Нэнси сидела и любовалась стаями гусей и лебедей. Ей было до боли тоскливо и одиноко. Почему же судьба так жестоко с ней обошлась? Она росла без родителей и так недолго ощущала их заботу и любовь, что порой ей казалось, что их не было в ее жизни. Сколько себя помнила, она всегда была предоставлена сама себе. Никто ее не любил и не ласкал. Никто не давал советы. Никто не подсказывал, как лучше поступить. Благо, что крыша над головой была. Семья, которая ее приняла, предоставила ей все необходимое для жизни и учебы. Но на ласку и любовь у них не было времени. И вдруг, так неожиданно и нежданно в ее жизни появился Билл. Он сразу начал заполнять зияющую пустотой рану. Нэнси расцвела, отзываясь на нежные прикосновения любви. Ее сердце запело, когда нежность и ласка коснулись струн ее души. Она радовалась каждой возможности быть с ним рядом. Его поцелуи и объятия восполняли ее желание любви, бывшее у нее с тех пор, как она потеряла своих родных. Она будто вернулась в свое детство, оказалась в том времени, когда ее нежно обнимали родители. Только на этот раз это был ее любимый,
и она хотела бы навсегда остаться в том далеком, счастливом времени, которое так безвременно оборвалось. И Нэнси наслаждалась. От воспоминаний о тех прекрасных временах на ее глаза навернулись слезы. Почему такие желанные периоды заканчиваются в ее жизни так быстро? Почему так случается именно с ней? Разве не могла она всю жизнь наслаждаться любовью своего мужа, хотя бы потому, что была лишена любви своих родителей? Разве не могла судьба подарить ей ласку мужа, раз она лишила ее ласки родителей? Она смахнула слезу, обжигающей струей, сползающей по ее щеке, и отвернулась, стараясь скрыть свое горе от сидящих рядом счастливых пар. Ей казалось, что всем вокруг дана частичка счастья, кроме нее. Даже пара лебедей, несмотря на то, что один из них был калекой, была счастливее ее. Ведь они были вдвоем, а она одна. Нэнси чуть запрокинула голову и устремила свой взор в небеса, по которым плыли легкие перистые облака. Рядом шумно галдели гуси. Лебеди пытались перекричать их, а ее душа вдруг захотела молиться. В последнее время в ее душе все чаще и чаще просыпалось такое желание. Хотя у нее еще не было настоящих отношений с тем, к кому она обращалась. «Господи!» Еле слышно проговорила Нэнси. «Мне больно». Гуси галдели, лебеди кричали, а ее душа беззвучно плакала. Она закрыла глаза и, уже не скрывая слез, продолжила. «Почему я так страдаю? Почему я так обделена счастьем? Если ты на самом деле существуешь, если ты любящий, прикоснись ко мне». Мысленно она снова вернулась к воскресной проповеди пастора о добром пастыре, который оставил 99 овечек и пошел искать одну. Именно она в тот момент была для него важна и дорога. Для пастыря в тот момент ее покой и безопасность были важнее всего. Пастор искал ее, пока она не оказалась в его руках, и он бережно принес ее домой, а она покоилась в его любящих объятиях. Рассуждения об этом наполнили ее душу покоем и миром. Хотя она еще не была готова стать той единственной, которую добрый пастырь мог бы взять на руки. Но от того, что такой пастырь существует, ей становилось немного легче. Возможно, время что-то изменит в ее жизни, и она когда-нибудь сможет стать той единственной. Нэнси вдруг услышала легкий шорох у своих ног. Открыв глаза, она увидела прямо перед собой пару лебедей, прихрамывающего лебедя и лебедку с черно-белым хохолком. Они пришли к ней в гости, глядя на нее мирно и доверчиво. В глубине их глаз отражалась голубизна безбрежного неба и доверие, которому Нэнси еще предстоит научиться. Она ласково улыбнулась, радуясь их близости, и, достав из сумочки остатки хлеба, потихоньку предложила своим гостям. Она не хотела нарушить общение, которое могла прервать стая голодных гусей и других лебедей. Сейчас ей было необходимо близкое общение. Насладившись остатками еды,
Лебеди благодарно посмотрели на свою кормилицу и важно засеменили к воде. Нэнси проводила их взглядом и, поднявшись, пошла к машине. Вскоре мелодично зашуршали колеса, и их звучание перекликалось с грустной мелодией в душе Нэнси, в душе, ищущей счастья.

Мария Ивановна тоже направлялась домой. Она возвращалась в кладбище. Ей надо было побыть в уединении возле могилы и многое рассказать своему мужу. Она поплакалась ему о сыне. Вот уже скоро 3 года, как он сидит в тюрьме. Но никакие трудности и страдания в одиночестве не изменили его отношение к Богу. Он обозлен на то, что Бог забрал у него отца. Никакие доводы и советы не помогают ему понять, что этим он делает свою жизнь еще более тяжелой и невыносимой. Сколько раз мать старалась доказать это ему. Даже Моника Вильямсон посетила его, чтобы помочь Сергею по-другому взглянуть на его жизнь. Но все это не давало результата. Слезы матери и страдания сына. Она видела, как он страдает, знала, что порой ему бывает нелегко в условиях тюрьмы. Тем не менее, ничего не могла поделать. Только однажды, когда он сказал ей, что начал читать Библию, у нее появилась надежда, что он опомнится, остановится, и тогда все пойдет по-другому. Хотя бы для его бессмертной души. Срок заключения нельзя изменить. Но вечность можно. Но Сергей очнулся на такое короткое время, считая это ошибочной остановкой. Он продолжал борьбу, бесполезную борьбу. И от этого страдали двое, он и мать. Ей надо было поделиться с любимым планами Наташи. Их любимица, их дочь, доставляла ей столько радости. Наташа опять собирается в миссионерскую поездку в Киев, чтобы встретиться с детьми, с которыми она работала 2 года тому назад, и проведать родственников в Чернобыльской зоне. Она рассказала мужу о том, что посещение Наташи и ее подарок изменяют их жизни. Хотя они не изменили место своего жительства, но зато их конечная пристань изменилась. Они и несколько семей в том поселке приняли весть о спасении в свои сердца. Теперь в забытом людьми маленьком селении есть место, не забытое Богом. Там часто собираются люди, которые свыклись с радиацией, но которым противен грех. Мария Ивановна была особенно рада за своих родственников, ведь теперь у них есть надежда на лучшую жизнь с Иисусом. В их жизни теперь даже появилась цель и служение. Ведь в заброшенном городе, где пустые оконные глазницы домов зияют горем и заброшенностью, есть довольно много людей, в сердцах которых тоже пустота. И они находят временное утешение только в алкоголе. Их родственники, о которых они часто молились, познали теперь настоящее счастье, непроходящее, вечное. И этой радостью хотели делиться с каждым встречным. В их доме часто проходят служения, на которые приезжают Наташины друзья из Киевской церкви. «Видишь, мой милый, — прошептала Мария, подняв глаза к небу, — твои молитвы не прошли даром». Потом она рассказала ему о своей подруге Монике Вильямсон. В последнее время они встречаются часто и стали как родные. Две разные культуры, две разные судьбы, но их объединяет общее горе. Это горе и смерть родных сблизило их, сделало чуткими к нуждам других и внимательными друг к другу. К тому же Моника постоянно поддерживает ее в молитве о сыне, и именно она вселяет Марии веру в то, что их молитвы будут услышаны. Ее поддержка и энтузиазм дают Марии заряд сил и энергии, когда ей кажется, что она уже не в силах верить
надеяться и ждать. А к концу их беседы она поведала мужу о своих тревогах. Ее здоровье начало сдавать. В последние месяцы она чувствует ужасную усталость и боль в груди. Наверное, старость. Много раз успокаивала она себя. Тем не менее, мысли о том, что это может быть чем-то другим, не давали ей покоя. Она ни с кем не могла поделиться своими опасениями. Только здесь, в тишине кладбища, она могла рассказать это своему любимому, зная, что от этого ей станет легче. Мария боялась поделиться этим с дочерью, хотя та уже несколько раз тревожно спрашивала ее о непрекращающемся кашле. Мать отмахивалась, говоря, что это легкая простуда или какая-то аллергия, чтобы не посеять в душе дочери волнение о своем здоровье. Мария не хотела делиться этим с Моникой, боясь, как бы та не подумала, что она жалуется на жизнь. Она даже не могла сходить к врачу, ведь у них не было медицинской страховки, и они еще не выплатили счет за больничные услуги после аварии Сергея. Ей оставалось только ждать и надеяться, что все обойдется. Она пыталась лечиться разными средствами и целебными травами, которые только знала, но изменений к лучшему не было. Наоборот, ей казалось, что состояние ухудшается. Здесь же, сидя в одиночестве, она легко и просто рассказывала об этом мужу, зная, что он поймет ее. Покой и мир действительно каждый раз наполняли ее здесь, возле могилы дорогого человека. Сегодня было так же, и она возвращалась домой, зная, что все будет хорошо. На это она надеялась и этому верила. Она верила, что бы ни произошло в ее жизни, всем этим управляет Бог. Ее жизнь и здоровье в Его руках, ее покой и мир в Его руках. Она верила, что когда-нибудь их сын найдет путь к примирению с Богом, ведь его будущность и вечность зависит от этого. Сколько бы он ни противился тому, что ему посылает жизнь, она не в его собственных руках. Мать верила, что когда-нибудь сын это осознает. Она верила, что ее дети, когда-то посвященные для вечной жизни, откликнутся на этот зов и изберут именно этот путь. Она радовалась за Наташу, но Сергей причинял ей боль. Тем не менее, она верила, что его жизнь однажды сделает крутой поворот. Крупные капли дождя, внезапно застучавшие по лобовому стеклу, изменили ход мыслей Марии. Она посмотрела на небо, в темных грозовых косматых тучах, простирающиеся перед ней, и солнечные лучи, пытающиеся пробиться сквозь тучи. И подумала о том, что в жизни так бывает очень часто. Порой кажется, что вся жизнь закрыта большой грозовой тучей, и совсем не остается сил и желания двигаться вперед. Тем не менее, яркие лучи пробиваются сквозь тучи, согревая теплом и даря надежду на то, что так будет не вечно. Солнце все равно выглянет, и тучи рассеются, унося с собой грозу и тревоги. В жизни Марии так часто бывало, но ведь у нее был тот, с кем бури не страшны. Он всегда оставался неизменным и верным в своих обещаниях. Она всегда надеялась на Бога, а с надеждой легче жить.

0: Было время завтрака. Сергей вместе с другими заключенными был в столовой. Он взял свой поднос и направился к столам, встречаемым пустыми взглядами таких, как он, потерявших надежду, обозленных и с неприглядным будущим. Он хотел найти свободное место, но многие из сидящих там не были расположены приютить его. Бросая на него колкие взгляды, они опускали головы и продолжали кушать. Сергей проходил стол за столом, пока не оказался почти в конце столовой. И тут он увидел Георгия. Тот сидел в окружении нескольких десятков человек и, увидев Сергея, крикнул: «Проходи сюда! Здесь есть место!» Сергей на мгновение остановился и огляделся вокруг. Этого меньше всего хотел Сергей, ведь среди дюжины тех людей в серых спецовках он узнал нескольких, с кем вместе был на служении. Но в этой тюрьме, как и во многих других, были свои жестокие неписанные законы. Здесь был король, так сказать, который управлял многими принцами, назначенными им в разных зданиях и местах тюрьмы. У тех были свои привилегированные лица, выбранные уже принцами. Сергей был никем. Ему могли просто намять бока, наставить болезненных тумаков, не оставляющих следов. И сейчас мог сесть только там, где к нему хорошо относились, то есть снова должен быть рядом с теми, с кем быть не хотел. Ведь он знал, что разговор снова пойдет о Библии, о каком-то месте из нее или еще о чем-то, о чем у него не было никакого желания говорить. Но у него не было другого выхода, поэтому он медленно поплелся туда, где ему были рады. «Привет!» Сразу же поздоровался с ним один из сидящих и спросил: «Почему ты не был на последнем служении?» «Ах!» – отмахнулся Сергей. Он хотел сказать, что не хочет туда ходить, что ему незачем туда ходить. И вообще, это пустая трата времени. Но решил смолчать, потому что боялся вызвать неприязнь и этих людей. Ведь только они его принимали с его тяжелым характером и с постоянным злым и отвратительным настроением. Ведь у этой группы его скверный характер не вызывал, как у других, злости и отвращения. Они терпели его и доброжелательно к нему относились. Даже иногда кое-кто обещал о нем молиться, что по-настоящему раздражало его отвратительную натуру. Его размышления прервал Георгий, подсевший к нему с другой стороны. «Слушай, что с тобой происходит?» Сергей посмотрел на него возмущенным и удивленным взглядом, на что тот ответил успокаивающим жестом руки и продолжил: «Нет-нет, я совсем не хочу влезать в твою жизнь, но по всему видно, что ты очень страдаешь. Конечно, здесь нет счастливых и благородных. Наоборот, по обычным людским меркам, мы мерзавцы и отбросы общества. Мы заслужили такую жизнь. Ведь многим из нас пожелали, чтобы мы сгнили в сырых и мрачных тюремных стенах. Мне такого не пожелали», – подумал Сергей, вспомнив бедную мать погибшего, которая дрожащим голосом говорила ему о прощении, а не о проклятии. Его собеседник продолжал: «Да, мы такую жизнь не заслужили своими скверными делами и поступками, которые совершили в жизни. Подумать только! Убить человека, глядя в его полные страха и желания жить глаза, изнасиловать и потом издевательски убить невинную женщину. Ох, этот список можно продолжать и продолжать. Можно даже думать, что я намного лучше других. Ведь я только напился до потери сознания и потом сел за руль, чтобы всего-навсего проехать 2 квартала, но наделать беды на всю жизнь. унести и искалечить жизнь других людей. Герой, правда? Георгий замолчал, а Сергей с раскрытым ртом смотрел на него, не понимая, рассказывал тот о себе или о нем самом. Через какое-то время он, заикаясь, спросил: «Ты о ком?» «Хочешь, я расскажу тебе свою историю?» Тяжело вздохнув, сказал тот и начал свой рассказ. Была ранняя весна. Все вокруг пробуждалось, расцветало, улыбалось, радуясь теплым лучам солнца. Природа просыпалась навстречу весне, и такие же радостные изменения были на лицах многих людей, что раздражало и злило Георгия. У него не было пробуждения, наоборот. Его жизнь катилась по наклонной ниже и глубже в неизвестность. Запои, которые, по его мнению, были контролируемыми, продолжались долго, и вскоре все пошло кувырком. Он потерял контроль и управление. Его любимая девушка сначала просила его остановиться, ведь все рождественские и новогодние праздники прошли в ссорах и пьянках. Ей же хотелось праздника, комфорта, любви и ласки от своего любимого, но он причинял ей только страдания и боль. Его постоянно пропитый голос и отвратительный запах алкоголя отталкивали ее. Ей было неприятно быть рядом с ним, и от этого прежняя горячая любовь стала мучительно и медленно умирать. Он уже не был тем, кого она любила, кого она знала и с кем мечтала создать семью. На работе у него тоже начались проблемы. Раньше он выпивал только по выходным, и то старался протрезвиться к утру рабочего дня. Но в последнее время он пил каждый вечер и наутро чувствовал себя довольно скверно. Не в силах протрезветь, он хуже работал. Начал делать много ошибок и недоделок. Работая слесарем в престижной компании по ремонту машин, он понимал, что его ошибки могли порой стоить кому-то жизни или стать причиной аварии, а за это его могли уволить. Но он продолжал заниматься тем, что делал уже многие месяцы, несмотря на то, что его начальник несколько раз серьезно говорил с ним о том, что может произойти с ним, а тем более с клиентом, если он халатно выполнит работу. А сколько раз Марина, его любимая девушка, просила его остановиться. Он по-настоящему любил ее, и ему не хотелось причинять ей боль. Но привязанность к рюмке иногда так сильно овладевала им, что он был готов попрать все достойное уважения, чтобы на мгновение забыться в хмельной эйфории. Даже если позже он об этом горько сожалел, в тот момент, когда у него возникало желание выпить, он ничего не мог с собой поделать, кроме удовлетворения своей алчной и мерзкой потребности. Вскоре его совесть была до основания сожжена алкоголем, и все дни напролет он жил в мерзком круговороте. Жить, чтобы выпить. Притворяться трезвым, чтобы жить. И так день за днем, неделями и месяцами. Сначала Марина плакала, потом угрожала. Но когда в день ее рождения, который она праздновала в кругу друзей, он не пришел, а потом явился к ней домой очень пьяным, она решила: он неисправим. С тех пор она стала его избегать. Тогда Георгий начал просить прощения, обещал исправиться, перестать пить. Но все оставалось лишь пустыми словами. Он продолжал делать то, к чему влекла его скверная привычка, вопреки всякому здравому смыслу. Ведь совести у него уже не осталось. Он опустился. Его глаза постоянно были красными и слезились. И он говорил всем, что сильно простудился, потому что стояла холодная погода. Ему удавалось обмануть многих, но не всех. Поняв, что Марина не верит ему и не принимает всерьез его обещания, все больше и больше отдаляется от него, он запил еще сильнее. А время все сильнее торопило весну, которая несла обновление и пробуждение. Но не Георгию. Однажды, получив очередную зарплату, он зашел в бар и хорошенько причастился. Покинув помещение шаткой походкой, он встретил на улице улыбающуюся Марину под руку с симпатичным парнем. В нем взыграла ревность, и вдруг проснувшаяся совесть вызвала у него всплеск раненого мужского достоинства. «Кто это с тобой?» Больно схватив ее за руку, заорал он. Марина дернула в сторону, а молодой человек властным движением руки отстранил его от нее, вежливо попросил удалиться. Георгий начал кричать, скверно ругаться, и тут как тут зазвучала сирена полицейской машины. Офицер полиции вышел из машины и направился к разбушевавшемуся парню. И только по настоянию Марины Георгия не арестовали. Зато его злость и задетое самолюбие делали свое дело. В тот вечер, придя домой, он опорожнил еще одну бутылку спиртного. А утром, с тяжелой головой и еще не вполне протрезвевший, он направился на работу. Смена была тяжелой, работы было много, но мозг Георгия был не в состоянии давать ему правильные и четкие импульсы. Он работал, ловя себя на мысли, что руки отказываются слушаться. Не помнил, где и какую гайку надо было закрутить. А клиенты менялись один за другим, без перерыва и отдыха. Еле-еле он дождался обеда. Несколько раз замечая на себе внимательный и недовольный взгляд начальника. Впереди была еще половина смены, но силы покидали его. Алкоголь, еще не вышедший из него, делал свое дело. Зайдя в комнату отдыха, он сел в углу отдохнуть и задремал. Проснулся от легкого толчка в бок. Рядом стоял его сотрудник.
1: «Вставай!»
0: Кивнув головой, сказал тот.
1: «Ну ты и влип, парень!»
0: Георгий спохватился и взглянул на часы. Было около 3 часов дня. Он проспал больше 2 часов. Грубо выругавшись, он вскочил на ноги и крикнул.
1: «Бес, проклятие! Почему же никто меня не разбудил?»
0: «С другим разбирались, пока ты спал!» Все еще неодобрительно кивая головой, говорил тот.
1: «Машина, на которой ты менял колеса, вернулась. То есть ее притащили назад. Колесо отвалилось. Ты закрутил не все гайки, и женщина попала в аварию. Ну и шум здесь был. Ну и услужил ты, дружище».
0: В то мгновение Георгий проснулся и протрезвел.
1: «Он закрутил не все гайки? Из-за него случилась авария? Что же теперь?»
0: Его сотрудник добавил. «Иди в кабинет к хозяину компании, он ждет тебя». Георгий не мог двинуться с места.
1: «Что же будет? Он не мог сейчас потерять работу». Да еще по такому глупому поводу. Он знал, что его начальник очень добрый. Он прощал его уже много раз и покрывал его мелкие провинности. Но теперь...
0: Медленными и неуверенными шагами он направился к зданию, где его ожидали. Он вошел и, увидев слабую улыбку на лице начальника, на секунду подумал, что все обойдется. Пригласив его сесть, хозяин компании протянул ему конверт со словами. «Спасибо за сотрудничество. Но, к сожалению,
1: мы не можем больше пользоваться твоими услугами. Вот твой расчет». Начальник встал и вышел, а Георгий в оцепенении продолжал сидеть. «Неужели это все? Последняя зарплата? Что же будет дальше?» Вдруг на столе начальника он заметил ключи от Мерседеса, и у него мелькнула шальная мысль. Георгий схватил ключи и выскочил из кабинета. На ходу, открыв машину, он сел и на глазах у всех резко рванул машину с места. Мелкие камушки и пыль на мгновение покрыли все вокруг, а он на большой скорости направился к воротам. Без остановки он вылетел на проезжую часть и в тот же момент услышал свист тормозов и скрежет металла. Сильный удар лишил его сознания на несколько дней, в то время как сознание другого человека перестало существовать на земле. «Пришел я в себя через 3 дня», — продолжил Георгий свой рассказ, «чтобы с ужасом понять, что лучше было бы мне умереть. Я на огромной скорости врезался в проезжавшую мимо машину, и молодой человек тут же на месте скончался. Из-за чего? Из-за моей пьянки и злости. Потом начались суды и разбирательства, и ожидание приговора. Тяжелое время. Я даже научился жалеть себя, пока на суде не услышал слова молодой женщины, которая из-за меня потеряла своего мужа. Мне стало жаль ее. Ведь я страдал заслуженно, а она по моей вине. Я заслужил страдания своими поступками, а она нет. Даже когда она меня проклинала, желая мне сгнить в тюрьме, я знал, что заслужил это. Теперь еще 11 лет сидеть. Но самыми ужасными были первые 4 года. Теперь немного легче». Он замолчал, а Сергей думал о том, что их судьбы схожи. А ведь все случается из-за водки, из-за необдуманных поступков. Потом тюрьма. Конечно, срок у Сергея намного короче, чем у его друга по несчастью. Тем не менее, хмельной сладостью тюремной жизни с избытком достанется обоим. Но в этом была только их вина. Георгий похлопал Сергея по плечу и сказал: «Так что, дружище, срок еще большой. Тем не менее, как я сказал, теперь немного легче. С тех пор, как я узнал Иисуса, верю, что Он сделал из мерзавца, подонка и отброса общества другого человека. К сожалению, я не могу изменить моего прошлого, но могу изменить мое настоящее. Этого же я желал бы и тебе, ведь вижу, как ты страдаешь». В тот момент прозвонил звонок, извещая об окончании завтрака. Один за другим начали подниматься заключенные. Сергей еще какое-то время сидел, в его душе была борьба. С одной стороны, это он должен был бы рассказать Георгию об Иисусе, ведь знал он его давно. С другой стороны, в его душе поднималась буря. Ему не надо менять свое будущее, ведь у него не было никакого желания находиться вместе с добрым Богом, который так немилосердно забрал у него отца. «Пошли!» — прервал его мысли Георгий. «Может, когда-нибудь расскажешь мне свою историю?» Сергей схватил свой поднос и быстрыми шагами направился к выходу. Ему придется терпеть надоедливые разговоры и проповеди Георгия. Ведь в этой неприятной для него группе он был желанным, а те, с кем ему хотелось бы находиться, не хотели его присутствия. Он был обречен на постоянную душевную борьбу, постоянно слушая размышления Георгия. Но этот путь он выбрал сам.

Родная Припять. Наташа вышла из машины и зажмурилась от яркого солнца. Солнце щедро греет и эту забытую людьми землю. Доказательством этого была буйная зелень, хаотически растущая повсюду, без всяких признаков дизайна. И яркие цветы, пробивающиеся сквозь щели в треснувшем асфальте, растущие в неухоженной высокой траве. Жизнь здесь существует, но человеческая почти отсутствует. Уже второй раз Наташа посещает эту местность, но боль остается той же. По этим тропам и дорогам некогда ходили ее и родители. По этим же дорогам ее брат смог бегать лишь потому, что ему позволили родиться на свет родители. Эта мысль вызвала в памяти вчерашнюю беседу в церкви с женщиной по имени Лидия Петровна, муж которой был врачом. В те далекие дни, перед страшным взрывом на атомной электростанции, у него была любимая и престижная работа. Он любил маленькие существа, которым помогал родиться в мир, полный тревог и переживаний. Они приходили такие невинные и беззащитные, и дарили безграничное счастье своим матерям и отцам. Ох, сколько повидал он их за свою долгую практику! И каждый из них оставил свой особый след в его памяти. О многих из них он рассказывал своей милой жене, и это обоим доставляло огромное удовольствие, особенно потому, что сами они не могли быть родителями. Но чужие дети радовали их, дарили им счастье. Так было до того страшного взрыва. Ведь сразу же после него возникли опасения по поводу здоровья и нормального развития детей, которых с таким нетерпением ожидали матери. Мнения врачей разделились. Одни утверждали, что дети могут рождаться уродами с физическими и умственными отклонениями. Другие смотрели на это более оптимистично. Первых было больше. В их числе было Министерство здравоохранения и муж Лидии Петровны. Тогда было принято решение прерывать беременность на любом сроке, чтобы не допустить рождения детей с отклонениями, вызванными радиоактивным заражением. Но воплощение этого решения было непосильным для любого здравомыслящего человека, в котором оставалось хоть что-то человеческое. Вскоре начались психические расстройства у докторов, которые жестоко вмешивались в счастье семьи. Боль и слезы в глазах матерей, которые теряли своих детей незадолго до того дня, когда надеялись услышать их первый крик, надолго оставались в памяти врачей. У мужа Лидии Петровны дела обстояли еще хуже. Его преследовали нерожденные дети. Их немой крик о справедливости и неприкосновенности жизни преследовал его, когда он закрывал глаза перед сном. Он потерял сон и аппетит. Но вскоре его состояние ухудшилось. Крик о помощи и возмездии преследовал его уже круглосуточно, не покидая ни на секунду. Ни лекарства, ни забота жены не давали результатов, пока жизнь не привела его к петле. Потеряв мужа, Лидия Петровна долго горевала. Но потом она пришла в церковь и вскоре стала одной из тех, кто посещал села в Чернобыльской зоне и рассказывал людям о ранах, нанесенных ее жизни взрывом на Чернобыльской атомной станции, об исцелении, которое она обрела в Иисусе. Родственники Наташи многим обязаны именно ей, ведь благодаря посещениям Лидии Петровны и ее друзей они начали изучать Библию и посещать церковь. То, что начала здесь Наташа, подарив им Библию, продолжила эта израненная горькой судьбой женщина. И сейчас, стоя на развилке дорог, Наташа с грустью размышляла о прошлом времени и о настоящем, у которого не было будущего. С одной стороны дороги, буйной неухоженной рощей, в небо простирались тощие руки деревьев,
которые когда-то были украшением города. Они будто кричали о возмездии, призывали к мудрости и здравому рассудку, чтобы больше никогда не повторилась подобная ошибка. А впереди, немым доказательством допущенной ошибки, стояли ряды пустых многоэтажных домов, окна которых зияли ужасной пустотой. А ведь когда-то в них была жизнь. Когда-то в этих окнах виднелись улыбающиеся детские личики. Из них доносились плач и смех. В стенах этих домов бурлила жизнь, строили планы, происходили события, росли дети и образовывались семьи. Когда-то. Теперь только похожие на скелеты пустые дома, свидетельствующие не о жизни, а о смерти. Дрожь пробежала по телу Наташи. Вид разрушенного окружающего мира не давал ни малейшей искорки надежды на лучшее. Ее друзья, наверное, думали то же самое, так как каждый стоял и всматривался в когда-то процветающий город. Вскоре они сели в машину и направились к небольшому поселку, где жили Наташины родственники и еще несколько семей, начавших посещать церковь. Какое-то время ехали молча. Казалось, что рожденное здесь горе пустило свои корни и разрастается, чтобы оставить навсегда в памяти людей боль от ужасной ошибки прошлого. Ошибка, которая не должна больше повториться. Но вряд ли годы когда-либо сотрут горе с лица земли. Ведь вместе с цезием и ураном, не исчезающими столетиями, оно будет жить на земле, напоминая живущим об утраченных жизнях родившихся и неродившихся, о разбитом счастье матерей и отцов, об искалеченных разлукой семьях. Оно часто будет воскресать в памяти людей, которым спустя годы установят страшный диагноз, возможно, вызванный последствиями взрыва и радиации. Раны, нанесенные человечеству, заживут еще не скоро. На сердцах и душах людей исцеление уже началось. Свидетелями этого были родственники Наташи и те немногие, с которыми она желала повидаться. Будучи не в силах освободиться от радиации, они все же нашли освобождение от вечной погибели. Для них открыло двери неба.

Мария Ивановна сидела на берегу небольшого озера. Ее мысли беспорядочно кружились в растревоженном ужасной вестью мозгу. Она только что покинула кабинет врача, который установил ей страшный диагноз – рак легких.

0: Врач что-то говорил о возможных последствиях Чернобыльского взрыва, о радиации, которая могла спровоцировать эту болезнь. Но Мария Ивановна почти не слышала его. Ее мысли были о другом. Что же с ней будет? Что же будет с детьми, которые, потеряв отца, останутся и без матери? Что будет с Сергеем, который еще не оправился после смерти отца и вскоре может потерять мать? Перенесет ли он эту потерю? Она выбрала это место на берегу Тихого озера, чтобы собраться с мыслями, поплакать и погоревать душой о том, что ожидало ее в скором будущем. Здесь было много гусей и лебедей, и она мысленно перенеслась в то далекое время на Киевщину. Там тоже были озера со множеством гусей, диких уток и лебедей. Они наполняли окружающий мир шумом и жизнью, свободными взмахами крыл и достижением цели. Там было так прекрасно и чудесно до той злополучной ночи, когда над зданием реактора поднялся серый купол, который, передвигаясь, распространял горе и смерть, разлуки и слезы. До сих пор. Ведь ее болезнь, хотя это точно не доказано, могла быть вызвана именно радиацией.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит!

В той стране, где Христос творил свои чудеса, были некие люди по прозвищу фарисеи. Они были очень гордые и полагали, что нет людей достойнее их. И все они боялись Иисуса Христа, ибо Он иначе учил народ. И многие иудеи так думали и тоже боялись Иисуса. В этой стране жили в основном иудеи. Как-то Спаситель гулял в полях со своими учениками в воскресенье, которую иудеи называли, да и по сей день называют, днем субботним. Они собирали колосья, которые росли там, чтобы поесть. Фарисеи сказали, что это нехорошо. Точно так же, когда Спаситель вошел в одну из их церквей, их называли синагоги, и взглянул со страданием на бедняка, у которого одна рука была сухая и совсем неподвижная, фарисеи сказали, можно ли исцелять людей в субботу? Спаситель ответил им так. «Если бы у кого из вас была овца, и она упала в яму, разве вы не вытащите ее, хотя бы то случилось и в субботу? Сколько же лучше человек, чем овца?» Он сказал бедняку, «Протяни руку твою». И рука исцелилась, стала гладкой и крепкой, как другая. А Иисус Христос сказал им, «Добро можно делать всегда, какой бы день ни был».

Вскоре после этого Спаситель отправился в город Наин. За ним следовало множество людей, особенно тех, у кого были больные родичи, друзья или дети. Люди выносили больных на улицы и на дороги, которыми он шел, и молили его коснуться больных. А когда он их касался, те исцелялись. И вот, когда Иисус шел, окруженный толпой, вблизи от городских ворот ему встретились похороны. Из ворот выносили юношу на носилках, которые по обычаю той страны были открыты. Такие сохранились по сей день во многих городах Италии. Его бедная мать шла за ним и горько плакала, ведь это был ее единственный сын. Увидев ее, Спаситель жалился над ней и сказал: «Не плачь». Люди, несшие носилки, остановились. Он подошел и, прикоснувшись к носилкам рукой, сказал: «Юноша, встань». При звуке его голоса мертвый ожил, сел и стал говорить. Иисус же, оставив его с матерью, как они радовались, пошел дальше.

К этому времени следовавшая за ним толпа стала так велика, что Иисус пошел к морю, чтобы сесть в лодку и удалиться в менее людное место. Во время плавания он заснул. Ученики его сидели на корме. Пока он спал, на море поднялся сильный ветер. Лодку стал заливать волнами, а воющий ветер так ее кидал и раскачивал, что они уже думали, что потонут. В страхе ученики разбудили Христа и сказали: «Наставник, спаси нас, а не то мы погибнем». Он встал, поднял руку, сказал бушующему морю и ветру: «Мир, утишьтесь». Тут же море и ветер стихли, и лодка тихо поплыла дальше по успокоившимся волнам.

Когда же вышли на другом берегу, нужно было им пройти заброшенным и пустынным кладбищем за пределами города, к которому они направлялись. В те дни все кладбища помещали за пределами городов. В этом месте жил ужасный безумец. Он жил среди могил и днем и ночью так кричал, что пугал всех, кто шел мимо. Его пытались связать цепями, но он был такой сильный, что разрывал их. Он бился об острые камни, наносил себе ужасные раны, крича и вопя непрестанно. Когда же несчастный увидел издалека Христа, то громко закричал: «Это Сын Божий! О, Сын Божий, не мучь меня!» Иисус, подойдя к нему ближе, увидел, что тот одержим нечистым духом, изгнал его из того человека и вселил в стадо свиней. Свиньи бросились с обрыва в море и разбились. Расслышал царь Ирод, сын того жестокого царя, который избивал младенцев, про то, что Иисус творит чудеса, возвращая слепым зрение, глухим слух, немым речь, а хромым способность ходить, и что за ним идет множество народа. Прослышал про то Ирод и сказал: «Этот человек – друг и сотоварищ Иоанна Крестителя». А вы помните, что Иоанн был хороший человек, который одевался в верблюжью шкуру, питался диким медом? Ирод взял его под стражу за то, что тот учил людей и проповедовал, и держал в темнице своего дворца. И вот, пока Ирод гневался на Иоанна, настал день рождения Ирода, и дочь жены Ирода Соломея, которая была прекрасной танцовщицей, плясала перед ним, чтобы ему угодить. И так ему угодила, что он поклялся дать ей все, что бы она у него не попросила. «Тогда, отец, — сказала она, — подари мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Она сделала так по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна и была злой и жестокой женщиной. Царь опечалился. Он не хотел убивать Иоанна, хотя и держал его в темнице, но, дав клятву подарить ей то, что она не попросит, отправил в темницу солдат, чтобы они отсекли Иоанну Крестителю голову и принесли ее Иродиаде. Так они и сделали. И принесли ей голову на блюде, как она желала. Когда Христос услышал от апостолов об этом жестоком деянии, он покинул город и пошел вместе с ними, после того, как они ночью тайно похоронили тело Иоанна в другое место.

0: Чудо Божьей милости. Наступивший день, казалось, ничем не отличался от предыдущих. Теплая осень прощалась с землей, уступая надвигающимся холодам. Все были заняты своими обычными делами, как вдруг тишину прибрежного города прорезал пронзительный, леденящий душу вой сирены. По главной дороге с включенной мигалкой мчались пожарные и милицейские автомобили, скорая помощь, машина аварийной службы и еще какие-то специальные машины. Обычные автомобили съезжали на обочину, освобождая дорогу. На одной из широких улиц собралось много народа. Люди теснились у забора высокого дома с красивой надписью «Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». В одно мгновение дом оцепили работники службы безопасности, милиция, пожарные. Толпа любопытных заполнила улицу. Недоумевая, люди наперебой спрашивали друг друга: «Что здесь случилось? Теракт? В том доме живут Климовы», пояснял кто-то, указывая на одноэтажную постройку рядом с молитвенным домом. «У них много детей, что-то их нигде не видно», – переживали соседи. «Где же они все? Если бы они пострадали, их бы на скорую увезли», – предположил кто-то. Люди возбужденно рассказывали друг другу, как минут 15 назад прогремел взрыв. После него одна стена дома почернела от пламени и дыма, а из трубы газопровода со зловещим свистом выходил газ. «Где же Ира с детьми?» – чуть не плача спросила одна из соседок и, приподнявшись на цыпочки, заглянула во двор. «Неужели с ними что-то случилось? И кому не нравится этот дом?» Недоумевала пожилая женщина в резиновых сапогах с пластмассовым ведром в руке.
1: «Тут баптисты собираются, мусульман наших затягивают в свою веру», — сердито пояснил уже немолодой мужчина.
0: «А дети тут при чем?» — возмутилось сразу несколько человек. «Так ведь и нам недолго взлететь на воздух». Собравшиеся бурно обсуждали происшедшее.
1: «Непонятно, кому эта газовая труба мешала?» — недоумевала все та же соседка.
0: «Не труба, а молитвенный дом мешает», — деловито поправил ее кто-то. «А, вон и Алексей идет», — пронеслось в толпе.
2: К дому торопливо пробирался хозяин. Стоявшие у самой калитки люди поспешно расступились. Бледный от волнения и неопределенности, Алексей решительно подошел к сотрудникам службы безопасности. Но они, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Одни составляли акт, другие обсуждали небывалое в их практике происшествие. По какой причине не воспламенился газ, бьющий мощной струей?
1: «Это просто какая-то загадка», — недоумевали газовщики.
0: «Для вас это загадка, а для нас чудо милости Божьей», — вставил свое слово Алексей, твердо убежденный в том, что только Бог поставил в этот раз защиту над молитвенным домом.
2: В то осеннее утро Климовы, как обычно, завтракали за большим столом в летней кухне.
0: «Дети, сегодня нам надо заняться уборкой во дворе», — сказала мама, разливая чай по чашкам. «Уберем опавшие листья, наведем порядок во всех углах». Дом молитвы построили на их участке несколько лет назад.
3: «Ну, праздник жатвы уже прошел», — заметила Лиля, смуглая девочка с длинной косой.
0: «Поэтому и надо навести порядок». Неожиданно послышался мощный взрыв. Дом задрожал, с потолка посыпалась штукатурка. Дети в испуге кинулись к двери. Со двора донеслось зловещее шипение газа.
3: «Не выходите!» — крикнула мама и захлопнула дверь.
2: После минутного оцепенения перепуганные дети разразились громким плачем. «Дети, давайте молиться!» — упала на колени мама. Молились почти все и одновременно. Сквозь плач дети каялись, просили у Бога прощения за непослушание, капризы и ссоры, просили у Бога помощи и защиты. «Господи, защити нас, сохрани дом молитвы, чтобы он не взорвался, на Тебя уповаем!» Со слезами молилась мама. После молитвы она позвонила мужу и сообщила о постигшей беде. Вскоре, сначала издалека, а потом где-то уже совсем рядом, раздался вой сирены. Дети, всхлипывая, прижались к маме. Она крепко обняла малышей и с уверенностью в голосе сказала: «Не плачьте. Господь знает, что мы в опасности. Он спасет нас». А во двор уже вбежали пожарные, милиция и много других людей. Одни настороженно выясняли причину взрыва, другие тянули пожарные шланги, третьи пытались поскорее перекрыть газ, который мощной струей бил из пробитой трубы. Притихшие дети испуганно смотрели во двор, наблюдая за снующими туда-сюда людьми. «Вон наш папа!» Хриплым голосом крикнула Лиза, и слезы снова неудержимым потоком полились из ее глаз. Заплакали и другие дети. «Деточки, не плачьте!» — утешала их мама. «Господь ответил нам! Слышите, газ уже не идет, его перекрыли!» После обеда во дворе Климовых воцарилась тишина. Только выбитые стекла, опаленная стена и беспорядок во дворе говорили о несостоявшемся злом умысле противников дела Божьего. Удрученные страшным событием, кто на чем, сидели дети. Мама присела на крылечко, рядом с ней устало опустился папа. «Еще утром мы не знали, что принесет нам этот день», — нарушил он непродолжительное молчание. «И вот случилась беда. Вы знаете, дети, что в нашем братстве это уже не первый случай». Папа стал перечислять места, где недруги дела Божьего пытались уничтожить помещения, в которых собирались верующие. Названия некоторых городов детям были хорошо знакомы из срочных сообщений, которые читали на собрании. «Папа, а почему такое случается?» — спросила Оля. «Разве Бог не может запретить им?» «Бог все может», — уверенным тоном сказал папа. «Но Он иногда допускает беды в нашей жизни». С одной стороны, Он хочет, чтобы мы больше ощущали свою нужду в Нем. С другой стороны, Он хочет, чтобы мы всегда были готовы к смерти. Думаю, что это испытание Господь допустил для свидетельства. Если кто в нашем городе и не знал, где находится молитвенный дом, то теперь узнает. Господь все, что не делает, делает очень хорошо. Он всегда заботится о спасении человека. Отец замолчал. Дети пристально смотрели на него, как бы ожидая продолжения, и он снова заговорил. Противники дела Божьего всегда были и есть. Они смогли как-то незаметно подложить взрывное устройство на газовую трубу и рассчитывали, что мощный взрыв разрушит дом и похоронит всех нас. Действительно, так и случилось бы, если бы от взрыва воспламенился газ. Но милующий Господь распорядился по-другому. Господь наш, Бог-хранитель. Для людей осталось загадкой, почему газ не воспламенился. а мы понимаем, что это Бог совершил чудо.
3: «Папа, я так сильно испугался!» — прервал отца четырехлетний Игорь. Папа улыбнулся.
2: «Сынок, мы с мамой хоть и не маленькие, а тоже испугались. Если бы Господь не защитил нас, мы ничем не помогли бы себе. Господь сохранил и нас, и дом молитвы. Для соседей это тоже хорошее свидетельство силы Божьей».
3: «Газ так шипел!» — взволнованно добавила Лиля. «Мы сразу даже не поняли, что это такое».
2: «Хорошо, что мама была дома», — заметил Славик и сильнее прижался к ней.
3: «Папа, мы сразу стали молиться, и Бог сохранил нас», — убежденно сказала Нина. «Хотя было очень-очень страшно».
1: «А пожарка так сильно сигналила», — вставил Игорь.
2: Перебивая друг друга, дети стали вспоминать, как завывала сирена и как искренне они молились Богу. Осеннее солнце спряталось за крышей соседнего дома и из-за угла сразу потянуло холодом. «Да, Господь сохранил нас», — поднялся папа. «Невозможное людям, возможно, Богу. Он много милостив. Дети, что же нам остается сделать?»
3: «Поблагодарить!» —
2: в один голос ответили они. «Правильно, пойдем в дом, помолимся». Дети и родители преклонили колени перед Богом, сознавая, что Ему одному обязаны жизнью. Сегодня они пережили настоящее чудо.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Читая ее, вы не могли не заметить, что Иезекииль, возвещавший слова Бога, не был популярен в свое время, равно как сегодня тоже непопулярны проповедники, возвещающие Слово Божие. Многие люди сегодня играют в церковь. Для них церковь — это просто развлечение. Они говорят о своей верности, о своей преданности, но на самом деле они не верны Иисусу Христу. Вот в чем трагедия нашего времени. Наша проблема не в том, что в церковь ходит мало народа. Проблема в том, что в церкви мало настоящих христиан. В Нью-Йорке много лет назад был проповедник, который сказал: «Один равнодушный прихожанин в церкви оскорбляет Христа больше, чем 20 богохульников-атеистов». Такие равнодушные прихожане находились в среде народа Божьего во все времена. Они откровенно не желали прислушиваться к тому, что говорит Бог, но при этом считали себя народом Божьим. И вот именно к таким людям отправил Бог своего пророка Иезекииля. Послание, которое возвещал пророк, не отличалось дипломатичностью выражений. Бог повелевал говорить как можно более открыто, потому что положение народа Божьего было критическое, людям грозил плен, и Бог всеми силами пытался убедить их не грешить. Послушайте только, что говорил Бог через своего пророка. «Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий, и я приведу злейших из народов, и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их». Эти слова записаны в 23 и 24 стихах 7 главы. Бог говорит жителям Иудеи: «Земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилия». Разве это не похоже на наше время? Здесь сказано: «Я приведу злейших из народов и завладею домами их». Но ведь и сегодня многие жители земли полагают, что Бог оберегает именно их страну, и что именно их страна и именно их церковь являются богоизбранными. Так думают, например, американцы. Но почему они в этом так уверены? Бог позволил Вавилону, языческой стране, погубить свой собственный народ. Так неужели вслед за Иудеей не может погибнуть и Америка? Американцы говорят: «Нет, Америка не может погибнуть, ведь мы посылаем по всей земле миссионеров. Бог нас защитит, мы такие славные, такие хорошие». Но, друзья мои, на улицах самой Америки давно уже стало опасно ходить из-за роста насилия и множества разгуливающих на свободе преступников. И пока мы не начнем жить по закону, Бог не сможет нас благословить. То же самое относится и ко всем другим странам и народам. Однако людям, видите ли, не нравится читать пророчество Иезекииля. Они предпочитают читать 14 главу Иоанна. Поймите меня правильно. Мне тоже очень нравится эта глава. Но мы должны помнить, что главы из книги пророка Иезекииля тоже входят в Библию. И я не знаю, почему мы думаем, что одна из книг Священного Писания менее важна, чем другая? Мы должны уделять книге Иезекииля столько же времени и столь же внимательно прислушиваться к ней, как к Евангелию от Иоанна. Итак, давайте обратимся к тексту книги Иезекииля. Сегодня мы начнем изучение второго крупного раздела его пророчеств. Здесь рассказывается о том времени, когда разрушение Иерусалима и гибель Израиля стали реальностью, а слава Господня покинула Иерусалимский храм. В 8 главе Иезекииль описывает еще одно видение Божьей славы. Он переносится в Иерусалим, и Божья слава является ему в храме. Возникает вопрос: действительно ли Иезекииль перенесся в Иерусалим? Я скажу вам свое мнение,
Но в таком вопросе никто не может владеть истиной в последней инстанции, и все спорят по этому поводу. Одни говорят, что у Иезекииля просто было видение, а сам он находился у реки Хавар, другие утверждают, что Иезекииль в буквальном смысле слов попал в Иерусалим и видел там все, что описал. А я не согласен ни с теми, ни с другими. Я считаю, что Иезекииль пережил примерно то же самое, что апостолы Павел и Иоанн. Апостол Павел, например, во втором послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 3, рассказывает о том, как он был перенесен на третье небо. Я считаю, это произошло, когда в Листре, в Галатии, его побили камнями и бросили, считая мертвым. Я думаю, что он действительно умер. А Бог воскресил его из мертвых, и именно тогда он вознесся на третье небо. Иоанн же, как написано в 4 главе Откровения, тоже был вознесен на небеса. Иоанн рассказывает о восхищении церкви, когда все подлинно верующие попадут на небеса к Господу. Во второй и третьей главах Откровения церковь часто упоминается, но когда Иоанн описывает события в четвертой главе Откровения, он уже не говорит о церкви, потому что церковь — это невеста Христова, и к тому времени она находится уже не на земле, а с Господом. Вот почему я считаю, что вознесение Иоанна на небеса — это прообраз грядущего восхищения церкви Христовой. Иезекииль действительно видел Иерусалим, подобно тому, как апостолы Павел и Иоанн видели небеса. Но я не думаю, что жители Иерусалима заметили его. Мы говорим не о естественных событиях, и я не могу объяснить их естественным путем. Бог просто показал Иезекиилю Иерусалим, и это было сделано сверхъестественным образом. Итак, послушайте, что увидел Иезекииль. Читаю вам начало 8 главы, стихи с 1 по 4. «И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и низошла на меня там рука Господа Бога, и увидел я. И вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. Иезекииль сидел со старейшинами, и вот он видит нечто, весьма напоминающее его видение, которое описано в первой главе. Он видит славу Божию. И лично я считаю, что на этих видениях из книги Иезекииля основаны многие места книги Откровения. Иезекииль пишет: «И простер он как бы руку». Бог — это Дух, у Него нет рук, как у нас с вами. Но когда в Писании я читаю, что небеса — дело рук Божьих, я понимаю это, потому что мне трудно представить, как Бог сотворил что-либо, не имея рук. И здесь Писание использует наши человеческие, земные термины для того, чтобы помочь нам понять безграничное. Далее Иезекииль пишет: «И взял меня за волоса головы моей». Вы помните, наверное, что Иезекииль полностью сбрил волосы на голове и на лице. Но это случилось примерно за год до того, и к тому моменту волосы у него снова отросли. Бог взял его за волосы на голове и поднял меня, дух, между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. Иезекииль был восхищен, и дух Божий перенес его в Иерусалим.
Я не стану ломать копья, доказывая, было ли тело Иезекииля с ним в тот момент или нет, но, скорее всего, было. Пророк Илия, например, тоже был восхищен телесным образом. Об этом говорится в 4 книге Царств, глава 2. А в Новом Завете, в 8 главе Деяний, стих 39, мы читаем про Филиппа: «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь». Мы видим, что Филипп исчез вместе с телом. То же самое произошло и с Илией, и, вероятнее всего, то же самое произошло с Иезекиилем. Далее у Иезекииля написано, что Бог принес его в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Я считаю, что этот идол ревности был тем самым, который был поставлен в храме Божьим царем Манассии. Об этом событии рассказывается в 4 книге Царств, глава 21, и во 2 книге Паралипоменон, глава 33. Это был мерзкий идол, являвший собой высшую степень богохульства. Возможно, этого старого идола задвинули в угол и забыли на какое-то время. Но во времена Иезекииля извлекли снова, и люди, которым стоило бы обратиться к Богу с покаянием, начали снова поклоняться идолу. В главах книги пророка Иезекииля с 8 по 10 описывается, как постепенно слава Господня покидала храм и Израиль. Я думаю, что слава Господа начала уходить еще во времена Манассии, и Иезекииль видел именно эти события. Я знаю, что большинство толкователей Писания считает, что слава покинула храм во время вавилонского пленения, но я не согласен с этим. Если слава не стала уходить во время ужасного правления грешника Манассии, то я не знаю, какое другое событие в истории Израиля могло бы побудить ее уйти. Видение ухода этой славы, описанное в 8 главе Иезекииля, неполно. Здесь мы видим славу, которая поднимается от храма, движется над городом к востоку и застывает там. Это происходит потому, что люди отвернулись от Бога. И только в 10 главе мы прочтем об окончательном уходе славы Божьей. Мне не кажется, что у нас есть доказательства пребывания славы Господа в храме после правления Манассии. Видение было послано Иезекиилю, чтобы показать ему милость Бога. Бог был готов спасти народ Израиля, если бы народ вернулся к нему. Бог милостив. Бог есть любовь, Он также праведен и справедлив, но не потерпит зла в своем мире и не оставит греха без наказания. Он не может позволить того, что Ему не угодно. Сегодня Бог не может спасать нас благодаря нашей собственной праведности или совершенству, потому что мы несовершенны, Ему угодно только праведность. Вот почему Он обеспечил для нас искупление, и мы должны приходить к Нему только через веру в Иисуса Христа. Если мы этого не делаем, то наша старая природа бунтует против Бога, а Бог не позволит такого в своей вселенной, подобно тому, как полицейский не позволит преступнику жить в своем доме. Иезекииль видит осквернение храма идолопоклонниками. Отсюда становится понятно, почему храм должен быть уничтожен. И вот что Бог говорит Иезекиилю дальше. Послушайте стихи с 5 по 9. «И сказал мне, Сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника, тот идол ревности при входе. И сказал он мне, Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают?
«Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего! Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости!» И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». Храм осквернен. Люди больше не поклоняются живому истинному Богу, но нарушают первые две заповеди. Обратите внимание, если бы Иезекииль был там в виде духа, как бы он мог прокопать стену? Разве дух может копать? И если бы Иезекииль был духом, то ему это и не нужно было бы. Я считаю, что он присутствовал там телесно, поскольку он все-таки прокопал отверстие. И что же он там увидел? Об этом мы читаем в стихе 10. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Эти люди поклонялись тварям, а не Творцу. Вот как низко они пали. Человек обращается к подобным вещам, когда совершенно отвергает живого истинного Бога. Так происходило в Египте во времена Исхода. Египтяне поклонялись разнообразной живности. Вот почему язвы в виде нашествия культовых животных, посланные на Египет, одновременно были направлены против разных египетских богов. В первой главе послания к римлянам, стихи 21 и 25, мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Это значит, что Израиль опустился до уровня окружающих его народов. Он больше не был свидетелем истинного живого Бога. И по этой причине Бог пожелал разрушить храм. Читаем восьмую главу Иезекииля дальше. Послушайте стихи 11 и 12. «И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ним, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Они отказались от Бога. Они говорили, что Бог не хранит их. И сегодня некоторые продолжают говорить, что Бог умер, и ему нет до нас дела, а значит, мы ничем ему не обязаны, ничего ему не должны, и можем делать все, что нам угодно. Так поступал Израиль. Евреи поклонялись идолам, причем делали это тайно. Представьте себе, это была тайная ложа, причем разместившаяся в Божьем храме. Друзья мои, в наше время Божьим храмом на земле является тело верующего. Бог может жить в нас своим Святым Духом. Но доволен ли Он тем, что находится в наших умах и сердцах? Книга Иезекииля, свидетельствующая об опасности идолопоклонства, заставляет нас задуматься над этим вопросом. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 13 по 15. «И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе, и сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости».
Понимаете ли вы, насколько прискорбно было Богу произносить эти слова? И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. Фамуза — это вавилонский бог Таммуз, бог весенней растительности. Осенью он умирал, зимой спускался в подземный мир, а весной снова оживал. Этому богу поклонялись финикийцы, а вслед за ними греки, называвшие его именем Адонис. И вот эти израильтянки плакали по своему умершему языческому богу. По сути, они поклонялись природе, и с этим поклонением были связаны отвратительные, аморальные церемонии. Но этого мало. Послушайте 16 стих. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Величайшим оскорблением Бога было поклонение солнцу, которое совершалось прямо в храме между притвором и жертвенником. Ниже израильтяне пасть уже не могли. Конечно же, Бог гневался, глядя на все эти безобразия. И в стихах 17 и 18 Иезекииль приводит такие слова Бога. «И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Использованное здесь выражение «они ветви подносят к носам своим» можно истолковать по-разному. Еврейские комментаторы прошлых лет говорят, что в ранних стихах речь идет о возмутительных, шокирующих религиозных обрядах. Вот что делали израильтяне прямо в храме в присутствии Бога. Израиль зашел слишком далеко. Ниже пасть было просто невозможно, и теперь Бог собирался судить свой народ. Итак, друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы обратимся к 9 главе и узнаем о том, как слава Господня покидала храм. На этом все. Я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Точка зрения. Надежда Орлова. Зачем повиноваться мужу? В литературе, кинематографе, на эстраде, да и в досужих разговорах часто жены представлены глупыми, вздорными и болтливыми бабами, которые управляют мужьями, вертят ими, как хотят, добиваются своего скандалами, истериками или бесконечным нытьем. Конечно, всякие жены встречаются. Однако для сохранения не только мира в семье, но и самой семьи, женщине постоянно приходится смиряться, идти на компромисс, уступки, даже если ей этого совсем не хочется. Все началось в Эдемском саду. Подробно пересказывать не буду, но на одном моменте остановлюсь. Слова «и к мужу твоему влечение твое» некоторые современные богословы трактуют как стремление властвовать над мужем. Но с точки зрения лингвистики, мне кажется, значение этих слов иное. Если Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному, значит, нехорошо. Женщина только тогда чувствует себя реализованной, состоявшейся, когда она замужем. Даже в развращенном мире, где, казалось бы, попраны уже все нормы и правила, для женщины очень важно выйти замуж, то есть быть официальной женой. Известные киноактеры Венсан Кассель и Моника Беллуччи поженились после нескольких лет совместного проживания, когда Венсан попал в аварию и находился в больнице. Моника примчалась к нему в клинику и потребовала оформить отношения, аргументировав это так: «Лучше быть вдовой, чем любовницей». Что ей до статусов и положений, голливудской-то диве? А вот поди ж ты. Христос дал новую альтернативу женщинам. Она может быть не только женой и матерью, но и служителем на Неве Божьей. Но роль жены для нее остается основной. А это предполагает повиновение мужу. Так написано в 1 Петра 3:1-6. Первое, что приходит на ум, когда говорят о подчинении жен мужьям, это проклятие женщины из-за ее активного участия в грехопадении. Отчасти это так. Хотя Ева, скорее всего, и в раю слушалась Адама, поскольку Господь создавал первому человеку помощницу, а не партнера по бизнесу, не свободную любовницу, не независимую женщину-мать. Однако в Эдеме была такая абсолютная гармония, которую сейчас даже в самых страстных любовных романах, книжных, экранных, легендарных, вряд ли увидим, поскольку те отношения утеряны безвозвратно. Все исказил грех, как зеркало в руках тролля из сказки Андерсена «Снежная королева». Соблюдение иерархии в семье требуется для поддержания порядка, стабильности, для определения прав и обязанностей супругов. Если все это есть, то и семья состоится, и дети

0: вырастут верующими, воспитанными, с правильным пониманием окружающего мира. До старости сохранится любовь и уважение, и не надо будет, стиснув зубы, терпеть друг друга, как это часто бывает, особенно когда дети выросли и покинули дом, и нет больше ничего, что связывало бы два некогда любящих сердца. Повиновение сохраняет семью. В борьбе за лидерство женщина оказывается в самом большом проигрыше. Семья распадается, дети остаются без отца. Конечно, муж, как и каждый человек, ошибается. Жены думают, что если настоять на своем, это спасет от ненужных переживаний. Это не так. Нарушение духовных законов ведет к еще большим проблемам. Так устроен миропорядок. Все мы вынуждены подчиняться начальству на работе, законам государства, требованиям различных учреждений. Тем более должны подчиняться Творцу. Сам Сын Божий повиновался во всем Отцу Небесному, исполнял закон Моисея, был в послушании у земных родителей. Безусловно, все видят недостатки такого устройства. Что же делать? Во-первых, есть законы, которые мы призваны исполнять, а не обсуждать. Например, закон предписывал израильтянам выбрасывать зерно и разбивать сосуд, если туда попала мышь. Выглядело такое требование абсурдным, если не сказать больше. Труд земледельца тяжел, а тут выбросить хорошее, по крайней мере, на вид зерно. Теперь-то нам ясно почему. Но как древним евреям неизвестны были законы микробиологии, так нам неизвестны законы вечности. Во-вторых, всегда есть возможность разговаривать с Богом и с мужем. Если второй порой не слушает, то первый слышит всегда. В-третьих, повиноваться не значит во всем соглашаться. Если муж неверующий, можно быть покорной, отвергая в то же время то мышление или убеждение, которое он навязывает. Многое зависит от нашего тона, от нашего подхода, от нашего вида. Одна моя знакомая говорила, что противостоять мужу надо в позе кувшина, руки в боки. Так вот, в такой позе нельзя решить ни одну проблему. У той знакомой брак распался через 7 лет после свадьбы. И все ее дальнейшие попытки устроить личную жизнь оказались безуспешными. Даже при наличии большой и чистой любви совсем непросто жить с неверующим человеком и испытывать тлетворное влияние греха на семью. И здесь поможет только пост, молитва, кротость в поведении и твердость в верности Господу. Но и с верующим мужем жизнь не прогулка по цветущему саду. Не потому, что муж плох, а потому, что мы все плохие. И для мужей, и для жен сказано в Писании немало. Если бы мы все исполняли так, как написано, то у всех была бы идеальная семейная жизнь. Библия напрямую дает повеление мужьям и женам. Сам Господь обращается к каждому из супругов. Но мы не имеем права с упреком бросать Божьи повеления в лицо друг другу, поскольку это вопрос личного хождения каждого перед Творцом. В-четвертых, лидерство не означает, что муж не должен прислушиваться к мнению супруги или что за ним всегда последнее слово. Правильное лидерство часто признает свои ошибки. Правильное лидерство берет инициативу в свои руки. Правильное лидерство не боится ответственности. Муж создан Богом для лидерства. Если жена признает и поддерживает его, он чувствует себя состоявшимся, реализованным. А если нет, он становится униженным и злым. Пренебрежение и неуважение способны раздавить самого сильного мужчину. И наоборот, поддержка и признание мужа главой способны вдохнуть силы в нерешительного и слабовольного супруга. Вот как описана жена главного героя Андрея Соколова у Михаила Шолохова в повести «Судьба человека». «Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить. Бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем. А спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это означает — иметь умную жену-подругу». В-пятых, подчинение не означает, что жена не должна пытаться влиять на своего супруга. Часто можно услышать призыв к женщине: «Перестань пытаться изменить своего мужа». Ясно, что в этом случае подразумеваются постоянные придирки, пиления и так далее. Но, с другой стороны, трудно представить, чтобы мы были равнодушны или пассивны, когда муж живет во грехе или совершает фатальные ошибки. Вспомним Авигею, вспомним Сару, когда Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Бытие 21.12. В-шестых, подчинение не означает полную зависимость. Отношения Бога и человека очень индивидуальны. И муж, и жена – это отдельные души, за которые умер Христос. Двое будут одна плоть. Но не сказано, что двое будут один дух. У каждого свой путь к Спасителю, свой духовный рост, свой духовный опыт. Конечно, мы очень зависимы друг от друга. Есть много библейских установлений для семьи, где муж, жена и даже дети рассматриваются как единое целое. Но в вечность каждый идет сам. В-седьмых, подчинение не означает жизнь в страхе. Жена, боящаяся Бога, ничего не боится. К тому же и муж не может без жены. Она для него источник желаний. Желание домашнего уюта, любви, нежности, сексуальных желаний, желание услышать похвалу, желание иметь мудрую и добрую мать для своих детей. Жена, говоря современным языком, мотиватор, поскольку никто так не мотивирует мужчину, как его женщина. Не зря говорится, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В этом и есть ее главная библейская роль – дать реализоваться своему мужчине. И наоборот, вспомним, кто погубил мудрого Соломона. Женщина-поддержка. В моменты слабости мужа мудрая женщина найдет способ, как поддержать спутника жизни, а не взвалить на себя его обязанности. В Библии есть фраза: «Жена да боится своего мужа» — Ефесянам 5:33. Слово «боится» здесь имеет смысл почитать своего мужа, то есть гордиться своим избранником, поддерживать и не жаловаться на него подругам и родителям. Женщина — источник энергии. Хвалите своих мужчин за их, пусть даже крохотные успехи, и они для вас будут готовы горы свернуть, поскольку мужчина очень нуждается в женских добрых эмоциях. Говорят, в наследство от Советского Союза мы получили слабых мужчин и сильных женщин, берущих на себя мужские роли. Думаю, несправедливо возлагать всю ответственность на канувшее в лету государство, поскольку весь прогрессивный мир идет путем агрессивного феминизма. Но Библия, словами апостола Павла, дает четкие указания. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ефесянам 5:22-24.
1: Проза. Юрий Сипко. Колян. Колян шел, куда глаза глядят. Улица давно закончилась. Асфальт исчез. Бурьяны приблизились к дороге. Колея извивалась, обегая кучи хлама, лужи грязи, убегала из-под ног. Вечерело. Углубившись в лес, Николай по кличке Колян вскоре вышел к большой прогалине. Остановился, осмотрелся. Полянка показалась приветливой, уютной. Пятно от костра неподалеку. Лежащие стволы деревьев, очевидно, служили скамьями для пацанов, любящих уходить подальше от глаз родительских. Подошел, присел, вздохнул. Тьма наступила почти мгновенно. «Так-то лучше», — мелькнула мысль. «Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел меня здесь». И стало горько. Усмехнулся про себя. «Вот ведь как!» Завсегда стремился к людям, к общению, особенно с тех пор, как уверовал, как в общине со святыми нашел радость спасения, братство, небесную благодать, спешил к каждому, кто был в нужде, кому дров напилить, наколоть, кому огород вскопать, прополоть, кому помочь с ремонтом хаты. Стух Колян, опустил голову меж колен, смолк. Только ручеек мысли памяти неслышно течет из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, обостряя боль души. Эх, душа, душа моя гнилая, нигде нет тебе ни мира, ни покоя. Проклята ты навсегда! Скрипнул зубами, поднял голову из капкана колен. Ночная прохлада заступала на дежурство. Свежело. «Ночь, пожалуй, здесь не выдержу», — промелькнула мысль. Очи к небу вознес. Тишина. Донесся вздох филина. Пискнула мышь неподалеку. Наверное, филин утащил на ужин. «Как и меня! Съели!» Вздохнул тяжело и вздрогнул, будто тень мелькнула, и кто-то невидимый опустился на бревно рядом, плащом укрыл. Страх понемногу отпустил. Николай открыл глаза. Тьма. Повернуть голову не посмел. «Кто ты?» — прошептал едва слышно. «Дух святой», — шепнула тень. Помолчали. От такого соседства Николай потерял способность говорить. Мысли вихрем взвились в голове, сердце затрепетало. О Духе Святом много чего говорили и на собраниях, и на общениях, на рыбалке, и в бане. Проповедники убеждали, что Дух Святой даже живет внутри людей верующих. У него там якобы храм. Но вот так... Чтоб рядом сидел, чтоб разговаривал, укрывал своим плащом, согревая трясущегося от страха мужика, такого никогда не бывало. «Расскажу, кому не поверят. Засмеют и в психушку отправят», — подумал Николай. «А чего ты здесь в этой тьме и холоде?» — спросил дух. Николай замялся. Уже начал было... подбирать слова, чтобы рассказать байку о себе, дабы выглядеть достойно, мол, вот помолиться в лес пошел. Но вовремя остановился. Духу врать бесполезно, только навредишь. «Да ты не смущайся», — шепнул дух. «Чего и здесь?» — выравнивая дыхание, повторил вопрос Колян. «История долгая. А можно я спрошу?» «Давай спрашивай», — благожелательно ответил дух. «Вопрос у меня трудный. Если позволишь, я начну издалека». «Давай, брат», — улыбнулся дух и добавил. «Мне некуда спешить». «Смотри, я уже в детстве начал воровать, врать, И грабить случалось. Били меня много. И я бил. В тюрягу упекли еще по малолетке. Ну и пошло-поехало, ходка за ходкой. На воле женщины, конечно. Не знаю, как там с детьми, может быть, где и остались. Связи были недлинные, а ушел на нары, и конец любви. И мокрые дела были. Ныне даже вспомнить нет сил. Так я о чем? Черный я, злой, подлец, каких свет не видывал. А в последний раз на зону к нам пришли с волей ребята, в Бога верующие. Пели песни благостные, молились, рассказали о Боге, об Аде рассказали, и о рае. А главное, конечно, о Христе. Вот это человечище! Его убили начальники, хоть он и ничего плохого не сделал. Из зависти убили, но он воскрес. Оказалось, что он сын Бога, и он может людей в рай привести, если кто уверует в него. Так понимаешь, я на ту пору уже в аду был. На зоне гниль, мука, на воле, ты представляешь, будто везде и всегда вижу убиенных, встречаю ограбленных и изнасилованных. Это ужасно. Короче, я уже подумывал завязать. Ну, в смысле, петлю на шею и делу конец. А эти ребята сердце мое взбаламутили. Я взял их книжицу, они ее Евангелием называли. Научили они меня молитву сотворить. Я сотворил. А что было, и сейчас не знаю. Только будто камень с меня снял кто-то. Такой радости, такой свободы я никогда не переживал. Даже заплакал, то ли от стыда, то ли от радости. Ведь, понимаешь, будто тот рай, который будет, уже здесь, на зоне вдруг возник. А что еще? Вот все мои преступления. Их море раскрытых и два моря нераскрытых. Так вот, все их они, те проповедники, называли грехами. Все эти грехи Бог мне простил, невероятно. Это было самое великое чудо. Все, что давило меня, что лишало сна, отчего я был готов себя отдать на любые муки, хоть на костер, лишь бы рассчитаться с долгами, враз исчезло. Прощено. Заплачено Христом. Умом я и сейчас мало чего понимаю, но сердце возликовало. Это лучшие дни в моей жизни. И хоть срок еще не вышел, годик следовало мне протянуть до воли, но я уже был на воле. Николай вздохнул. «Прости, дух, я затянул свой вопрос», — виновато прошептал Колян. Небо между тем превратилось в прекрасный ковер. На черном фоне зажглись мириады звезд. Они сверкали, перемигивались, вспыхивали и гасли. Будто музыка световая под управлением невидимого дирижера, творящего концерт во Вселенной, обрушилась на поляну, увлекая грустного, потерянного парня от земли, печали, в небо благодати. В центре большой небесной сферы восседала яркая луна. «Ух ты!» — невольно вырвалось из груди Николая восхищение. «Какая красота! Небо! Вот туда-то я и мечтал зайти, к отцу!» Николай вздохнул, замолчал. Повисла пауза. В тишине слышалось тяжелое дыхание страдающего мужика. «А что случилось?» — нарушил молчание дух. «Да, как бы очнулся Колян. Откинулся я в срок, пришел на собрание, Было классно. Мне помогли с хатой. Работу предложили. Это супер. Ведь нам, вышедшим на волю, ни работы, ни жилья никто и никогда не предлагает. Потому-то мы, поскитавшись мал-мало, и возвращаемся на зону, как домой. Крещение мне преподали. Тоже праздник незабываемый. Понимаешь, приняли в общину, много слов святых говорили. Новый ты человек теперь, Николай, святой. Ты там в воде похоронил свою прошлую грешную преступную сущность. Конечно, раз и навсегда. А теперь ты человек Божий. Николай снова тяжело вздохнул и продолжил. Ты понимаешь, все путем. Вот только заметил я, что пресвитер как-то обижает людей. Он как хозяин в зоне. Если что не так, не по его, ну, тогда держись, паря. Пощады не будет. А на Медни один брат что-то сказал пресвитеру, не понравилось. Он его начал прессовать. Тот не спускает. Слово за слово, смотрю, парень уже раздавлен. И защиты никакой. А пресвитер, видимо, решил добить. Начал угрожать, какие-то прошлые ошибки вспоминать. Я и не сдержался, вступился за братка. Говорю пресвитеру, мол, так нельзя, где же, мол, твоя пасторская любовь? Вот тут он на меня открыл сундучок любви. Всю мою биографию припомнил мне. Ну и я не лыком шит. До рукоприкладства не дошло. Но правду сказал начальнику. А что в конце концов? Он своим картину нарисовал, меня представил черным бесом. Те, конечно, ворон ворону глаз не выклюет, приняли версию командира. Меня даже для формы не спросили, отлучили. Сказали, что таким место только в аду. Вот я и пошел в ад. А здесь ты. Ну, я и тормознул. А вопрос-то твой? Ах да, вопрос мой. Смотри, дух. Господь простил мне такую жизнь. Пороки и преступления, которых не счесть. Меня следовало распять и воронам на праздник отдать. Даже в землю нельзя закапывать такую мерзость. Господь все простил. А потом я поспорил с пресвитером. Заступился за братка. В принципе, мы с пресвитером одинаково ругались. Он даже круче. Образованный все-таки. А я что? По-народному. Нескладно. Но этого хватило, чтобы меня отлучить, изгнать из рая, и все мои грехи и преступления вновь на меня взвалить. Вот и мой вопрос. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос?

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Божий путь. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Книга притчи Соломоновых, 4 глава, 18 стих. Молодой человек шел однажды с проводником в крутых и малодоступных альпийских горах. Тропинка, на которой двоим трудно было бы разойтись, сжалась одной стороной к отвесной скале, а другой обрывалась в пропасть. Страшно было юноше, но он робко шел за проводником. Взглянув вперед, он просто обомлел. В нескольких шагах впереди тропинка обрывалась над пропастью, и, казалось, не было никакого выхода. Но вот они подошли к тому опасному месту, и молодой человек увидел, что тропинка, круто повернув за выступ скалы, продолжала дальше тесниться по отвесному горному обрыву, и путники могли смело идти вперед. Часто такое случается и на Божьем пути. Нам кажется, что мы заходим в тупик, но когда приближаемся к Нему, то Господь открывает нам дальнейший путь. В милосердии Своем Бог пролагает каждому из нас тот путь, по которому нам следует идти, дает каждому свою сферу действия, свои определенные обязанности. Все пути Божии – пути милосердия и любви. Все наши пути проложены Иисусом Христом, и наша задача – идти туда, куда Он нас ведет. Путь следования за Христом и Иисусом идет под яркими звездами Божьих обетований. Идя этим путем, будем желать одного – быть благословением для всех в этом мире. Путь истинной христианской жизни усеян не розами, а тернями. Это путь, от которого захватывает дух. И нет ничего равного той славе, которая ожидает человека в конце его пути. Но Иисус Христос не говорит, что это легкий путь. Путь к славе – это всегда крестный путь. Но этот путь – полон Божьих благословений. Вся жизнь христианина предназначена быть путем к Богу. Пути Божьи всегда благословенны, но не всегда легко ими идти. Будем, однако, благодарны Богу за Его пути. Сам же человек никогда не найдет пути к Богу, если сам Бог не придет к нему.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Лучше, чем у Соломона. Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Евангелие от Луки, 12 глава, 27 стих. К Игорю приехала тетя Надя с дочкой Наташей, его двоюродной сестрой. Они еще не знали друг друга, потому что жили в разных городах. Тетя Надя привезла маме и Игорю подарки. Красивую скатерть, спортивный костюм и целую коробку мандаринов. Мама позвала Игоря в свою комнату. «Сынок, мне хочется тоже что-нибудь подарить тете Наде и Наташе на память от нас. Они через 2 часа уезжают, за это время я ничего не успею купить. Да и денег у нас мало. Давай подарим им вот эту красивую ткань».
2: «Но, мама! А как же мой костюм Соломона? Ведь до нашего выступления осталось меньше месяца. Где же мы тогда возьмем другую такую ткань? К тому же ты говоришь, что у нас мало денег».
1: «Не переживай, Игорек. Бог поможет нам решить эту проблему. Мне так хочется сделать приятное тете Наде».
2: «Хорошо», — согласился Игорь.
1: Он вспомнил, как недавно Иисус ответил на его молитву, и решил довериться ему снова. Каково же было его удивление и восхищение, когда через неделю на воскресной школе учительница объявила: «Пришла посылка от американских друзей, учеников христианской школы. Они прислали нам наборы цветных мелков, детские рисунки и несколько комплектов костюмов для библейских сценок. Если бы ты видел, Игорь, какой там красивый наряд для царя!» — сказала мальчику в перерыве учительница. «Лучше, чем у самого Соломона!» Игорь улыбнулся. Он так и знал. Иисус держал свое слово. «Верующий в Него не постыдится». Послание к римлянам, 9 глава, 33 стих.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

доброе сердце. Одна богатая женщина упросила его, то есть Елисея, к себе есть хлеба. Четвертая книга Царств, 4 глава, 8 стих. Если вы когда-нибудь задумывались над тем, какими должны быть доброта и сострадание, то женщина-санамитянка из 4 книги Царств – один из Божьих ответов на ваш вопрос. Это поистине прекрасная женщина, благородная и очень добрая, чье сердце всегда было готово откликнуться на нужды ближнего. И среди тех, кого коснулась благословенная доброта этой женщины, был и Божий пророк Елисей. Бывая в Сунаме, он постоянно проходил мимо ее дома, и вскоре она поняла, что ему должно быть негде поесть в этом городе. Движимая состраданием, она настояла, чтобы он всегда приходил к ней есть. Если мы хотим поступать так, как требует наша любовь к Богу и его любовь к людям, мы должны любить ближних и согревать их своей добротой. Каждый верующий призван являть людям Божью любовь. В Колоссянам 3:12 мы читаем «облекитесь в благость». В Галатам 5 главе мы читаем «поступайте по духу, плод же духа – благость». В Ефесянам 4 главе написано «будьте друг к другу добры». И апостол Павел пишет к Титу во второй главе, чтобы старицы вразумляли молодых быть добрыми. На примере санамитянки мы видим, что доброта внимательна. Санамитянка умела смотреть вокруг себя и слушать людей, была участлива и внимательна к нуждам ближних. Доброта заботлива. Эта женщина искренне заботилась о Елисее, о том, чтобы ему было где есть и спать. Доброта деятельна. Заметив, в каком положении оказывается Елисей, когда бывает в их городе, она подумала, как я могу ему помочь, чем облегчить его бремя, и пригласила его разделять трапезу с ее семьей. Доброе сердце – это сад, в котором растут деревья добрых мыслей, цветы добрых слов и плоды добрых дел. Так почему бы и нам с вами, если мы хотим обрести доброе сердце, не воспользоваться такими старыми, верными средствами? Молитесь о ближних. Исповедуйте свой грех, когда относитесь к кому-то недоброжелательно. Просите Бога наполнять ваше сердце Его милосердием. Всегда имейте перед своим внутренним взором жизнь Иисуса, воплощенной благости Божьей. Будьте всегда добры к своим домашним. Это хорошая школа доброты.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я, Элизабет Завадский, ведущая этой программы, и прежде чем я представлю нашего гостя, хочу прочитать место из Исаия 35 главы с 3 по 5 стих. «Укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас, тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся».

0: Ну а теперь, я думаю, наши радиослушатели уже хотели бы узнать, кто сегодня в нашей студии. Я рада приветствовать сегодня Клауса Энс. Клаус является одним из пресвитеров церкви в городе Хилле-Хартум, а также несет служение среди глухих. Приветствую.
1: Лиза, и тебя сердечно приветствую. Я рад здесь быть у вас, в этом месте Зейгенсвелле. Спасибо за приглашение.
0: Я уже немного рассказала о тебе, немножко тебя представила. Может, ты хочешь что-то добавить?
1: Хочу вначале сказать, что мой русский не так уж хорош. Я вырос здесь, в Германии. Мои родители с нами переехали сюда, в Германию, когда мне было 7 лет. Из-за этого многое позабылось, надо было снова учить. И прошу извинения, если, может быть, одно и другое не так уж звучит, как привычно в России.
0: Откуда вы приехали с России?
1: Мои родители жили несколько лет в Киргизии. Я сам родился в Казахстане. Мои родители, когда они женились, они первые 3 года примерно жили в Казахстане и потом переехали в Киргизию. С Киргизии тогда сюда, в Германию. Мне было тогда в то время 7 лет. Нас было 6 братьев и 2 сестры. Так, коротко о себе. Я рад, что Бог мне подарил жену Ларису. Мы 16 лет в браке, и мы рады и благодарим Бога, что Он нам подарил детей. 2 мальчика и 2 девочки. Мне в настоящее время 41 лет. Так как уже сказано было, я рад служить Богу в церкви.
0: Я думаю, как правило, у нас уже так, что я задаю первый вопрос. Как произошла твоя встреча с Иисусом?
1: Охотно расскажу. Я родился в верующей семье. Мои родители были верующие. Они брали нас на собрание. Я даже рад и помню мои первые посещения богослужения еще в Киргизии. Переехали сюда, в Германию. Мы здесь присоединились к церкви. Туда регулярно ходили на собрания. Меня водили в детские собрания. Я охотно ходил на собрания. Я не помню, что у меня было как-то настрой против Бога или против богослужения. Это тянуло меня. Я охотно ходил. Но замечал в моей жизни, что многое то, что я слышу на собрании, то, что родители мне говорят, не совпадает с тем, как мне хотелось бы жить. Я не жил так, как в Библии написано. Я понимал уже с ранних лет, что я был грешным человеком. Я думаю, мне было тогда 11 или 12 лет. Случилась такая ситуация у нас дома. Мы поругались с мамой. Я не знаю, что там точно было, но я знаю, что я ее очень огорчил, очень обидел. И она даже заплакала. И вот это мне очень как бы затронуло мое сердце. И я понял в этот момент, что я же так не хочу жить. Но знал, что я так живу, потому что без Бога живу. Вот это была причина того, что я потом пошел в мою комнату, склонился перед кроватью и начал молиться к Богу, сознавая свои грехи, просить прощения, просить о том, что я

0: понимаю, что я так, как я живу, ему не могу угодить, что я грешный человек. Попросил у него прощения. Это была, можно сказать, первая ситуация в моей жизни, где я обращался к Богу с просьбой простить мои грехи и руководить мою жизнью. Я понял, что я неправильно поступил с мамой. Потом пошел вниз, обговорил или сказал ей, попросил прощения. С того времени, можно сказать, я старался или желал жить по Писанию, следовать за Иисусом. Хотя надо сказать, что потом в молодежи, и когда я был подростком, не так уж все легко и просто было. Много искушений были в школе или в других местах. И я часто замечал, что удаляюсь от Бога. И были ситуации, где я на собрании или чувствовал, что Бог меня зовет, и я снова обращался к Богу, просил прощения. Я рад тому, что Бог не оставлял меня в покое, что Он всегда заботился о мне, что у меня всегда вот это желание было служить Ему. В 17 лет я принял крещение у нас в церкви, и в молодости я очень радовался, что могу служить Богу в церкви или в миссии. И могу сказать, что я радостно и охотно служу, следую за Ним.
1: Клаус, мы уже упомянули, что ты несешь служение среди глухих. Как Бог призвал тебя на этот труд? Увидел ли ты в этом нужду, имел соприкосновение с такими людьми? Или как тебе стало ясно, здесь мое место, я хочу помогать этим людям? Как это у тебя было?
0: Оглядываясь назад, я думаю, это очень удивительно, очень интересно было. Коротко расскажу. В молодости моей я любил читать биографии миссионеров. У меня на сердце, наверное, из-за того, что я так много таких книг читал, было такое желание быть или стать миссионером. Особенно среди детей. Я люблю детей, особенно маленьких детей, общаться, играться с ним. И вот желание было, может быть, когда-то где-то открыть детский дом. Вот это желание привело тоже до того, что я часто ездил в Казахстан и помогал там проводить детские лагеря в молодости. В такой поездке в Казахстан мы всегда ездили с группой, были молодые братья и сестры в этой группе, и часто один служитель нашей церкви. Одну неделю мы проводили детский лагерь, а потом после этой недели мы посещали церкви. И удивительно, что мы, я могу сказать, первый раз в моей жизни я увидел там глухих на собрании. И даже многие из нашей группы первый раз такое встречали, что глухие приходят на собрание, что им переводят на жестовой язык. Это для нас непривычно было, новое было. И наш брат, который с нами был на этом служении, его тоже так тронуло, что он, когда мы назад приехали в Германию, он часто напоминал и указывал на то, что мы таких людей там встречали, и говорил, я думаю, что и у нас здесь, в Германии, есть такие люди, которые глухие, им тоже нужно Божье Слово. Я помню, что он даже на проповеди призывал церковь, чтобы мы молились, чтобы Бог открыл дверь среди этих людей тоже как бы благовествовать или начать служение. Мне было в то время где-то 21 год. И однажды мой отец рассказывал, что наш дядя позвонил к нам домой и говорит, слушай, Иван, у нас в церкви появился глухой брат, верующий. Они переехали с семьей с Новосибирска сюда, в Германию. И уже сейчас регулярно посещают наше собрание. И у нас есть братья, которые учат этот жестовой язык, чтобы ему переводить. Вот этот брат, он через несколько время начнет учебу немецкого языка у нас в городе. Курсы жестового и немецкого языка.
1: То есть в этом языке жестовом есть разные языки?
0: Да, правильно. Каждый народ имеет свой жестовой язык. Угу. Каждая нация имеет свой жестовой язык.
1: Так что да. Им надо тоже эти курсы здесь было проходить в Германии.
0: Да. Если переехал сюда, в Германию, тебе нужно научиться по-немецки читать. Это первый шаг, второй шаг – жестовой язык, чтобы общаться тоже с глухими, которые здесь выросли и жестового русского языка не знают. Вот этот брат, он должен у нас в городе выучить этот немецкий язык и немецкий жестовой язык. Он был здесь с понедельника до пятницы, а потом по выходным он возвращался домой. Но в среду у нас был всегда библейский час в церкви. И он хотел тоже участвовать на разборе слова, но у нас не было никого, который мог бы ему переводить. Но он приехал к нам, мы познакомились, начиная с тем, что мы писали или показывали в Библии, что мы слышим. Если стих был прочитан, то мы открывали Библию, указывали на этот стих, который читался, и так старались ему немножко помочь. Но вопрос сразу становился, кто сейчас выучит жестовой язык, чтобы ему переводить. Я молился об этом, потому что у меня было желание этому брату помочь, зная, что он, наверное, только на короткое время здесь у нас в городе. Потом, если он выучится, наверное, переедет назад. Я не знал, будут дальше глухие в нашей церкви или нет. Мы начали учебу, и он приглашал меня к себе. Я посещал его регулярно, каждую неделю. Мы открывали Библию, он показывал мне слово и показывал жест на это слово. Так мы потихоньку учились. Хотя я сам русский плохо знал, плохо читал, но желательно было для брата тоже, чтобы я выучил русский жестовой язык. Это значит, что я сидел на собрании, слышал проповедь по-немецки, переводил в уме на русский, а потом на жестовой язык. Это было нелегко, потому что он первый глухой человек, с которым я так познакомился. Он сам еще не знал немецкий жестовой язык. Хотел, чтобы мы ему переводили на русский жестовой язык. Теперь надо было мне учиться, с одной стороны, читать по-русски, потому что я тоже многое уже забыл. И да, жестовой русский язык надо было усваивать. Это было не так уж легко, но, слава Богу, Бог помогал и вел меня в этом.
1: Как Бог помогал в этом, изучении этого жестового языка? Давалось оно тебе легко, или ты видел, действительно, Бог помогает? Или ты такой способный в изучении языков?
0: Нет, я вообще не способен в этом. Не так уж сильно, можно сказать. Я и человек, который... Я боюсь контакта с чужими людьми. Я думаю, через знакомство с глухими и служение среди глухих Бог мне в этом много помог.
1: Можно сказать. Этот барьер.
0: Барьер переступить. Мне нелегко давалось. Я сейчас не могу сказать конкретно ситуацию, но я знаю, что я всегда радовался этим. У меня была радость к этому. И я вижу, что это Бог дал. И у меня была удивительная способность их быстро понимать. Потому что часто мне потом говорили, что те, которые начинают жестовой язык учить, что легче дается сам говорить на жестовом языке, чем понимать глухого человека. У меня немножко наоборот было. Я быстро мог их понимать. Удивительно. И я до этого времени не знаю, почему это так. Может быть, это действительно... Дар Божий, я их хорошо могу понимать, знаю или понимаю, что они говорят. Это вначале тоже так было. Хотя, понятно, я не все понимал, но я видел в этом, что Бог меня благословляет, что я продвигаюсь в учебе, что Он мне терпение дает, потому что это, как сказано уже было, нелегко было. Надо было терпение, надо было каждую неделю туда и зубрить вот эти слова, эти жесты. И я думаю и вижу, что Бог мне в этом очень помогал и мне, да, ободрял этим. И что мне тоже очень помогало видеть результат или как реагируют глухие. Например, этот брат, с которым мы начинали, он всегда говорил «я понимаю», хотя потом поняли, что не все понимал. Но это нас очень ободряло, зная, как будто он все понимает. Но потом мы сами заметили, что мы много ошибок делали или неправильно показывали. Но он нас ободрял. Он говорит, я понимаю, немножко понял с проповеди, повторял. И это нас очень ободряло, да. Большая помощь была в этом служении тоже. Потом мы познакомились и с глухими из Украины или из Казахстана, с России. И некоторые из этих братьев тоже приезжали сюда, в Германию. Они поддерживали нас, они ободряли нас. Помогали нам в этом служении. Это была очень большая помощь. Вначале мы часто даже в клуб ездили. Это специальное место, где глухие собираются. Хотя в последнее время этих клубов тоже не так уж много. Большинство они в больших городах.
1: Это здесь, в Германии?
0: Здесь, в Германии. Например, в Кёльне, в Берлине, в Гамбурге. Там специальное место, где, можно сказать, 2-3 раза в месяц глухие собираются, которые живут в поселке где-то или немножко подальше, и они там встречаются, чтобы общаться. Вот эти клубы мы тоже посещали, там благовествовали, проповедовали, раздавали трактаты, свидетельствовали. Да, вначале это так было. Потом со временем мы познакомились с глухими в нашем городе, и мы заметили, что у нас в городе примерно 80 глухих живут примерно в то время. Мы очень удивились, что так много в нашем районе как бы глухие.
1: Как вы начинаете работу с теми, кто о Боге еще ничего не слышал?
0: Мы начинаем работу с теми, которые еще ни раз о Боге не слышали. Мы их приглашаем. Приглашаем на собрание, на общение глухих. Специально проводятся такие собрания, большинство в субботу. Или бывают в несколько городах тоже в неделю такие библейский час. Например, у нас в городе во вторник, в других городах по-разному ведется. Мы знакомимся и приглашаем. И они охотно, большинство охотно приходят. Хотя, может быть, только, может быть, один раз или два раз. Ну, один раз или два раз они придут. А потом посмотрят, понравится или не понравится. Останутся, будут дальше проходить или уже больше не приходят.
1: Потом знаю, что вы проводили курсы и обучали таких переводчиков. Так что эта работа начинала расти здесь, в Германии.
0: Да, как я уже сказал, что мы начали примерно 20 лет назад с этим служением. Начали с одним глухим у нас в церкви. Потом познакомились и с другими глухими в нашем городе, которых приглашали, которые проходили на собрание. Некоторые каялись, некоторые из них сейчас члены церкви. И мы узнавали, что и в других городах есть глухие. Мы знакомились с ними, там по местной церкви их приглашали туда на собрание. И некоторые приходили туда. И было понятно, что нужно сейчас обучение жестового языка в каждой церкви, куда глухие приходят на собрание, чтобы им переводить. Вот это обучение сначала было большинство по-русски, можно сказать, потому что многие из тех, с кем мы имели контакт, они были приезжие из России, раньше жили в России, переехали сюда, в Германию, сами еще немецкий жестового языка сами не хорошо знали, а русский жестовой язык хорошо знали. Вначале было так, что несколько как бы курсов проводились так, что мы русский жестовой язык обучали. Но мы быстро перешли потом на немецкий, так что мы больше или сейчас, в данное время, мы только обучаем на немецкий жестовой язык, да, потому что это легче дается. На собрании проповедуют по-немецки, мы слышим немецкую речь и переводим на немецкий жестовой язык. Так нужно было бы переводить в уме, и тоже нелегко дается. Также нужно сказать, что и со временем глухие приходят в церковь, которые жестовой русский язык не знают, только немецкий жестовой язык. И мы здесь, в Германии, живем, каждый учится этим жестовым немецким языку. Мы проводим эти курсы один или два раз в году, смотря как, какие возможности. Несколько дней собираются братья, сестры из разных церквях и начинают с первого класса, второй класс, третий класс. Сначала алфавит учится, шестовой алфавит, потом слова, потом дактиль и так далее. Глухих людей не быстро распознать, потому что не видно, что человек глухой. А большинство в городе идешь, человек идет мимо, ты не знаешь, он глухой или не глухой. Если слепой, замечаешь. Если инвалид, в коляске видишь. Глухого не так уж быстро узнать. И, между прочим, можно сказать, долгое время глухие открыто не разговаривали в жестовом языке, потому что тоже стеснялись, ну, слышащие, если увидят, что скажут, что подумают и так далее. Они общаются, если друг друга встречают, они общаются, где-то встанут, поговорят. Вот так можно узнать глухих. Можно сказать, их нелегко узнать или нелегко встретить. Или до времени, когда мне было 20 лет, я еще... Может быть, один раз или два раз. Помню, в детстве у нас была семья, они проходили, и они общались на жестовом языке. Вот эту семью я знал. А больше я никого не знал, кто был бы глухой или не слышал.
1: Как они сами себя видят, свое положение? Принимают ли они это от Бога или тоже, кажется, по-разному? Чувствуют они себя ущемленными?
0: Зависит от того, глухие, вот брат или сестра, если верующие, они по-другому на это смотрят, как неверующие. Я думаю, это понятно. Интересное явление сейчас в последнее время, что глухие сами говорят, мы не инвалиды. Они не любят, если их называют инвалидами. Большинство из глухонемых, они воспринимают, или глухих, они воспринимают эту болезнь, можно сказать, или инвалидность не так, как болезнь, а как нормально. Они говорят, вот я родился, хорошо, я не слышу, но я могу общаться, у меня есть жестовой язык. И они не любят сравняться с другими инвалидами, потому что они видят разницу. Может быть, мы это не совсем понимаем, но они так говорят. Да? Да, большинство, если общаешься с глухими, может быть, конкретно спрашиваешь, как ты воспринимаешь вот твою болезнь или твою глухоту, то они открыто тоже говорят, есть вопросы. Особенно если дети, подростки начинают или молодежь, молодые, у них есть вопросы, почему так, почему я глухой. Может быть, они знают, что они больные были тогда. Вот причина их глухоты – это последствия
1: болезни.
0: Да, последствия болезни. Или бывает и наследственная глухота. Тоже случается нередко. Ну, узнать причину, почему я глухой. Я думаю, это у каждого есть такой интерес. Если больной или инвалид, почему это так случилось в моей жизни. У них тоже то же самое. Они любят и называют себя как бы мы нация. Все глухие – это одна нация. Да?
1: Братья такие.
0: Братья, да. Независимо, ты из Германии или из России, или из другой страны, мы один народ. И нас объединяет то, что мы глухие. Верующие глухие, они видят и понимают, что то, что они глухие, это не просто так происходит, что Бог это так послал. И можно сказать, что тех, которые знаю, они со временем научились и знают, и принимают так, как от Бога. Есть даже некоторые, которые свидетельствуют и говорят, если бы я бы не был бы глухим, я не знаю, я бы уверовал в Бога или нет. И видят, что это тоже как бы путь Бога был их привести к Нему или к вере, что эта глухота помогла им уверовать в Бога.
1: Я думаю, такие вопросы задают не только инвалиды. Я думаю, в подростковом возрасте задают себе и девочки, и мальчики такие вопросы. Почему я не такая красивая? Почему я не такой сильный? Мальчики спрашивают, почему я такой маленький? Я думаю, что это нормально и хорошо, если действительно вот эти вопросы ведут или способствуют человека, направляют к Богу. Правильное русло, где они могут найти этот ответ, да? Или принять этот ответ, ну, как бы успокоиться в нем.
0: Да.
1: Какие вопросы их еще мучают? В чем они имеют трудности, например, в повседневной жизни? Или в духовной жизни?
0: Я начну сначала с теми, с кем мы познакомились. Мы с глухими познакомились, которые раньше в России жили, в СССР. И вот эти глухие, когда они выросли или когда они родились в семье, большинство из них, они жили в поселке. Они родились, выросли, им сейчас 5-6 лет. Первый вопрос, который возникает, как обучение будет? Куда, где школа? Есть некоторые, которых не посылали в школу. Они выросли, не могут читать, их не обучали. И даже жестового языка не обучали. Они как бы свои домашние жесты имели, как они общались с родителями, например, или с братьями, сестрами. Но большинство из них их послали в интернат, в большие города. И можно сказать, уже с 6 лет или 7 они жили в интернате в большом городе с многими другими глухими детьми и возвращались только по выходным домой. Это, я думаю, была очень нелегкая ситуация для родителей, непростое детство. И можно сказать, что они с 7 лет до молодости они выросли в интернате. Теперь мы представляем себе немножко, если мы подумаем, что они выросли там в интернате, их обучали русскому языку, жестовому языку, и обучали их, что Бога нет. Это было теистическое время. Бога нет. Но все равно у них возникают вопросы. Вопросы, например, первый вопрос. Откуда вот эти, вот эта природа? Откуда это все? Это само собой произошло? Первый вопрос у них, например, если они первый раз видят мертвого человека. Что случилось с этим человеком? Большинство из этих детей, они их как бы, родители старались их как бы оберегать. Они не брали их на похороны, например. Потому что, ну да, глухой, он многое не понимает, как ему объяснить. Вот представляешь, если они, например, им 7 лет, или, может быть, 5, 6, 8, 9, и они первый раз видят мертвого человека. Они знают, например, что животные умирают. Но первый раз видят мертвого человека, и у них, можно сказать, много вопросов возникают, и как-то даже немножко что-то разрушается, потому что это что-то новое. Они не знают, они видят человек мертвый, они не знают, что с ним, что такое, и они потом видят, что их...
1: Ложат в гроб и закапывают.
0: И закапывают. Потом у них много вопросов, что такое, почему. И никто не может им объяснить, что там происходит. Родители не владеют жестовым языком, они сами еще даже не научились. Ответы на эти вопросы они потом получают в интернете, в школе. А те, которые их обучали, они были безбожники, да, они не верили в Бога. И так были и ответы. Да. Ну, человек это умирает, они уже поняли, что человек умирает. А потом куда, что? Ну, исчезает все. Жизнь на этом кончается. Интересно, что многие из тех глухих, которые мы встречали, с кем мы знакомились, это были глухие, у которых были родственники верующие. Они уже наблюдали, что там мама молилась или папа молится, они ходят на собрание, много вопросов у них возникают, что такое. Они понимают, что там вот крест, где-то в Библии нарисован крест, или детская Библия, многими картинами они смотрят, спрашивают себя, что это такое, и так далее. На эти вопросы многих ответов не было. Можно сказать, мы когда их встречали здесь, в Германии, знакомились, это были люди, им уже, может быть, 30 лет, 35. Они еще ни раз не слышали эту весть о Иисусе Христе. И вдруг первый раз им объясняет, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос, что такое спасение. Это были первые времена. Ну, сейчас 20 лет прошло, время изменилось. Можно сказать, что в настоящее время многие дети, они уже, можно сказать, знакомы дома или где-то в интернате, в школе с Библией. Им объясняют, что такое Библия и так далее. В настоящее время у них тоже есть проблема с школой, куда. Не во всех городах есть школа, специальная школа для глухих. Бывает, что в больших городах тоже только есть их туда посылают на учебу. Хотя в настоящее время в Германии стараются, что каждого глухого ребенка как бы усвоить в нормальную школу и с ним как бы переводчик. Ему каждое слово переводит, что учитель говорит. Значит, он учится в говорящей школе, у него рядом всегда переводчик, который как бы ему переводит, и так он учится.
1: Индивидуальный такой перевод идет.
0: Да, индивидуальный перевод и ухаживание за этим ребенком, да. Да, понятно, что время общения и разговор с другими людьми, вопросы и так далее, это нелегко. Например, если я иду в город, там что-то надо решать, какие-то документы нужно как бы приготовить или спросить и так далее, как общаться. Сегодня немножко легче, сегодня есть телефон сотовый, можно написать, можно показать.
1: И другой это прочтет?
0: Прочтет, ответит, напишет. 20 лет назад, 25-30 лет назад по-другому было. Можно было на бумажке написать, но все равно бывает трудно, потому что есть большая барьера, и не всегда легко дается общение с другими людьми. Их мир очень маленький мир, можно сказать. Мир только с глухими. А те, которые слышат, с ними контакт найти очень трудно, если даже, может быть, родственники и так далее. Общаться не всегда легко дается.
1: Может, поэтому они так охотно приходят, если их приглашают? Вот свои глухие приглашают, и поэтому, может, они охотно приходят, что у них круг общения или вот этих мероприятий ограничен.
0: Действительно, это так. Да, они любят, если где-то проводится общение с глухими, они охотно приходят, потому что это возможность поделиться, поговорить, пообщаться. Да. И даже если, например, собрание, ну хорошо, приду на собрание, посижу, послушаю, но главное потом пообщаться, вместе покушать, поделиться. У некоторых, может быть, это важнее, чем действительно собрание.
1: Я знаю, что вы проводите с ними такие семейные лагеря, где они могут семьями приехать. И как посещаемость, кто там приходит, приезжают ли там совсем неверующие.
0: Мы стараемся сейчас уже примерно 20 лет, можно сказать, проводить такие лагеря для глухих. Приезжают семьи. Мы приглашаем глухих. Они с семьями приезжают, своими женами или мужьями, с детьми. С маленькой группой начинали. Где-то, может быть, 10 человек. Большинство переводчики. Может быть, 5 глухие. В настоящее время у нас лагеря так проводят, что где-то 70-80 человек присутствуют на таких лагерях в настоящее время примерно. Это не только глухие, это глухие с детьми, большинство дети слышащие, может быть, даже жены или супруг тоже слышащий. Так что мы, с одной стороны, проводим лагерь для глухих, но не только глухие там присутствуют. И слышащие. Но большинство все могут жестовой язык. Да, это очень хорошо, это важно, чтобы мы общались на жестовом языке. В таком лагере.
1: Для нас это хорошо.
0: Для нас хорошо, для глухих это важно. Проводим лагеря один раз в год, где-то 3-4 дня. И один раз в год проводится такой специальный выходной с женами или сестрами глухими. Там приезжают где-то так 20 человек примерно. Глухие, большинство глухие, ну и несколько переводчиков.
1: Это значит только для женщин, так?
0: Только
1: да?
0: Для женщин, да. Они любят вот эти лагеря, потому что тоже несколько дней могут вместе пообщаться, вместе поделиться Словом Божьим.
1: Вот если, например, глухой приезжает на ваши лагеря, никогда еще не знал, и он узнает, что ты разговариваешь с ним на жестовом языке, но ты слышащий. Ты просто выучил этот язык, чтобы с ним общаться. Вот как он реагирует на это?
0: Многие удивляются, потому что сначала думали, что ты тоже глухой. Угу. Это нередко случается. А потом удивляются и радуются тому, что некоторые слышащие учат жестовой язык, чтобы с ними общаться. И очень благодарны этим, что есть такая возможность общения.
1: Слышащими. Да, потому что ты говорил, что со слышащими у них вообще нету такого
0: мало общения, контакта, даже с родственниками.
1: И что слышащие, они не делают себе таких проблем выучить этот язык.
0: Большинство нет. Даже, к сожалению, даже родственники, близкие родственники даже не особенно, может быть, стараются. Хотя зависимо тоже от характера, может быть, семьи или... Как расположение есть или нету. Да.
1: Угу. Еще один такой вопрос. Мы сейчас говорим о глухих. Если он глухой, то он и не может разговаривать, потому что он эту речь не слышит. Но не каждый глухой, он и глухонемой.
0: Это очень редко встречается, что человек глухонемой, значит, что он не слышит и не может говорить. Большинство глухие, они просто не слышат. Из-за этого не могут говорить. А их, можно сказать, их голос, он не поврежден, он здоровый. Они бы могли бы говорить, если бы услышали голос или научились бы слышать звуки и так далее. И поэтому, так как они звуки не могут слышать, они не могут говорить. Но они не любят, если их называют глухонемые. Потому что они говорят, мы глухие, но говорить бы могли бы.
1: Но существуют здесь в Германии такие школы, которые учат таких говорить.
0: Да, это было принято здесь, в Германии, можно сказать, даже где-то еще 20-30 лет назад, что обучали их учителя, которые жестового языка не знали. И они их обучали так, чтобы научить их выговаривать слова и общаться, или как бы говорить, хотя они не слышат. Mm-hmm. Они их так обучали. Вообще в Германии это было как бы старание в школах таких детей научить, чтобы они говорили, хотя не слышат. Такая методика здесь, в Германии. Uh-huh. Не в каждой стране так. Например, в Америке уже они поняли, что надо обучать жестовому языку. И они обучали их жестовому языку. Они сказали, что вот этот жестовой язык есть свой народный, как бы для этих людей специальный язык. Они их приняли, этот язык, как речь. И признали это как речь. Здесь, в Германии, по-другому. Это только где-то 20-30 лет назад они официально признали, что это есть возможность коммуникации и общения. А до этого они старались, даже запрещали таким глухим в школе, например, запрещали общаться на жестовом языке. Они пытались и старались, даже давили на них, чтобы они выучили правильно выговаривать слова, чтобы им возможность была как бы поделиться и сказать слышащим, что они имеют в виду, без жестов.
1: То есть они, значит, считывали с губ или
0: они,
1: как?
0: Да, они должны были считывать с губ и понимать, что который сейчас стоит и говорит, понять его, что он скажет, и ответить. Этому они их обучали здесь, в Германии.
1: Но это легче, чем...
0: Это намного труднее. Что информация, если ты медленно говоришь, если ты хорошо можешь губами слова выговаривать, то он может это как бы воспринять. Но не все могут это хорошо. Это по-разному. Некоторые могут быстро понимать, но это все равно много информации теряется. Они не ушами воспринимают, они глазами воспринимают. Поэтому это большая разница. Человек, который только глазами воспринимает, он видит, он не слышит, да? И он видит только и воспринимает глазами. У него информация вообще другая в голове слаживается, чем если ты слышишь. Даже характер другой.
1: Ну и каждый же говорит по-другому, да? Если считывать с губ, то каждый говорит, ему надо просто к человеку, тогда к каждому человеку персонально привыкнуть.
0: Привыкнуть, да. Если, например, ребенок вырос в семье, и он знаком с папой, с мамой, он же привык. Ему легко дается, потому что мама, она обращается к нему, она старается медленно, ясно выговаривать слова, и он понимает маму или папу. А если чужой человек, то это трудно дается, потому что по-разному выговариваются слова. Да. Mm-hmm. Еще что мы заметили, что очень удивительно, и я хотел бы просто передать и указать на то, что Божьи пути всегда правильные и удивительные. Первое время мы встречались с глухими, и потом, когда знакомились с ними, приглашали их на собрание, они охотно приходили. И потом со временем только узнавали, что, например, их родители верующие были или родственники. И они говорили и рассказывали, что, например, бабушка, я знаю, бабушка моя молилась о меня, или дедушка. И это для нас было очень как бы ободрением, зная, что Бог долгие годы слышал молитвы родителей или родственников, и он нашел пути, чтобы вот этих людей как бы и их привлечь к себе, чтобы они могли бы узнать и Слово Божие. И для нас это было удивительно и знаком, и всегда я ободряю братьев и сестер, которые рассказывают или говорят, вот у меня, может быть, сын или дочь неверующая, они в мире, они не хотят ничего знать о Боге, удалились от Бога. Я их ободряю, говорю, слушайте, смотрите, там у нас были такие ситуации. Мама, сын глухой, она молится за него. Она не знает, как или когда, на каком пути он узнает Слово Божие. Она сама ему не может объяснить. Она молится за него. Годы пройдут, проходят, может, 20-30 лет. И вдруг этот сын покаялся. Почему? Потому что Бог нашел пути, как его найти, этого человека. Встретить братьев или сестер, которые владеют этого жестовым языком, да, и передать Слово Божие. Или другого глухого, который уже уверовал. Это для нас всегда ободрением в том смысле, что мы знаем и видим, Бог слышит молитвы. Даже если несколько лет пройдут, человек уже взрослый, может быть, сомнения появляются. Я уже так долго молюсь о него. И даже зная, что братья или сестры, родители уже умерли, их уже нет, но их молитвы услышаны, и Бог нашел этого человека. Это уже удивительно и очень радостно видеть, и видеть, как Бог ведет. Его слово действительно исполняется.
1: То есть он нашел пути, чтобы услышать на эти молитвы и ответить на них. И также нашел пути, чтобы привлечь этого человека к себе. Какое пожелание ты бы оставил для наших слышащих радиослушателей?
0: Я хотел одно место Писания прочитать из Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Почему я выбрал этот стих? Этот стих мне был очень важен в моей молодости. Я думаю, каждое служение для Бога начинается с тем, если мы поняли, что Иисус Христос сделал для нас. Он умер за нас, Он страдал за нас, Он отдал свою жизнь за нас. И если я уверовал в Него, я Его ученик Его, я желаю следовать за Ним. Вот этот стих был мне ободрением в моей молодости. В то время, когда я над этим размышлял или молился, чтобы Бог мои пути так повел и указал, на каком месте я мог бы Ему служить. Мои мечты были, так как я уже вначале сказал, может быть, настроен на то, чтобы где-то с детьми работать. Но Он показал мне другое служение, служение с глухими. И в то время я очень радовался, зная, что это ответ на этот стих, на мою молитву, на мое желание искать прежде Царствие Божие. И в моей жизни я пережил и замечаю, что это великое благословение, если мы в первую очередь ищем Царство Божие. Служим Ему там, где Он указывает нам возможность, дает, и Он благословляет. Мы еще находим один другой стих в Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха я хочу прочитать. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Какое ободрение? Ищите горнее, или в немецком написано, стремитесь в небо, ищите небесное. Это я пожелаю всем слушателям. Божьего благословения вам.
1: Благодарю тебя, Клаус, за твое участие в нашей передаче. Предлагаю послушать песню «Слышишь ли ты голос Божий?»

В Римлянам 10 главе 13-14 стихе мы читаем: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующих?»

Дорогие радиослушатели, сегодня Господь хотел обратить наше внимание на людей, слабослышащих или глухих, которые живут, работают среди нас слышащих и которые еще никогда не слышали эту благую весть о Спасителе, который любит их и жаждет, чтобы и они познали Его. Наше желание, чтобы эта беседа открыла вам эту нужду молиться за это служение. А может, Бог кому-то из вас указал на новое служение в Его винограднике, донести до глухих этот нежный голос Божий, призывающий их к себе. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Мы продолжаем серию проповедей

того сражения, которое совершается. А если это весть о смерти твоего сына, то насколько это добрая весть добрая? И мы понимаем, что если это весть с битвы, это всегда весть о смерти, это всегда весть о поражении, это всегда весть о убийстве, которое было совершено. И поэтому вот мы думаем об этой фразе «добрая весть» и задаем вопрос, может ли в доброй вести быть что-то плохое? И насколько добрая весть тогда добрая? История смерти Авессалома, которая описана в этой 18 главе, это очень трагичная история, но она и очень поучительная. Мы много можем взять важных уроков из этой истории. Это была смерть третьего сына Давида. Мы понимаем, что смерть уже одного ребенка для отца – это большая трагедия. Это был третий сын, которого потерял отец. Но в этом вот эта особая трагедия этой истории. И мы видим, что вот именно в этой 18 главе эту весть о том, что его сын, третий сын, уже не живет на этой земле, получает Давид. В предыдущей главе они говорили, и мы рассматривали о стремлении Авессалома захватить престол, пошел против отца, он поднял восстание, сын пошел против отца, Давид вынужден был бежать из Иерусалима, скрываться, и более того, мы знаем, что лучший советник Давида, Ахитофел, тоже перешел на сторону Авессалома. И Давид молился Господу, Господь ответил, и Давид посылает Хусия, своего друга, для того, чтобы этот совет Ахитофела был разрушен. И Бог отвечает, Бог делает это таким путем. И вот теперь мы видим, что этот совет Ахитофела, когда Ахитофел сказал, ты преследуй Давида, ты поймай его, ты убей его, и сразу все решится. Мы видим, что Авессалом не поступил по этому совету. У Давида было время подготовиться, подготовить свою армию, подготовиться к этому сражению, к этой битве. Итак, мы читаем с вами, давайте прочитаем два стиха 18 главы. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иава, третью часть под предводительством Ефея, гефянина. Сказал царь людям, я пойду с вами». Мы видим вот в этом тексте, что война, которая должна произойти, по сути, это гражданская война. Евреям пришлось сражаться не с филистимлянами, не с хананеями. Евреям пришлось сражаться с евреями, со своими братьями. Израильтянам с иудеями, евреям с евреями. И вот в этой ситуации мы видим, что у Давида к этому моменту уже достаточно большая армия. Мы знаем, что у него было 600 человек до этого момента, но когда Давид пришел в Маханаим, какое-то время он оставался там, скорее всего, довольно много людей со всей страны пришли к Давиду в Маханаим. И поэтому мы видим, что теперь у него большая армия, он ставит тысячи начальников, то есть это несколько тысяч уже воинов, его армии, и он разделяет эту армию на три части, одной командует Иав, другой Авесса и третий Ефей. И интересно, что Ефай, гефянин, он был из филистимлян, он не был из евреев. Это был тот верный филистимлянин, который все время был с Давидом, начиная с того времени, когда сам Давид был там, в Филистимии. И вот Давид готовит свою армию, он разделяет ее на три части и отправляет их в лес Ефрема. Это место, которое было удобно для Давида. И мы знаем, что Давид был очень опытный военачальник. Он был опытный воин. Он знал, как вести битвы. Он хорошо подготовился. Совет Ахитофела был разрушен. Это дало время Давиду правильно подготовиться к этому сражению. И мы видим, что у него были не только тысячи начальники, у него были маленькие отряды, были сотники. То есть были группы по 100 человек. Это то, что нужно для вот такой партизанской войны в лесу. Это то, что нужно стратегически, чтобы одержать победу. И мы смотрим с вами вот на эту битву, которая должна произойти, и мы можем сделать первый вывод. Мы знаем, что Давид – это образ Иисуса Христа. Мы можем сказать,

0: что все войны, которые вел Давид, это образ духовных войн сегодня. Сегодня мы в сражении. Сегодня мы в этой битве. Мы в армии Иисуса Христа. Сегодня идут эти сражения воин против сатаны. Церковь ведет эту войну. Христиане, каждый христианин, он ведет эту войну. Это, я говорю, армия Иисуса Христа. Наша брань против духов злобы поднебесной. Мы идем эту войну сегодня. И вот вся эта глава, она показывает это. Мы читаем дальше, 3-4 стихи. «И сказал царь людям, я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь, что угодно в глазах ваших, то и сделаю. Мы смотрим на Давида вот в этой ситуации, и мы видим, что Давид уже другой. Бог воспитывал Давида, когда посылал трудности в его жизни. Мы читаем послание евреям, сказано, что кого Господь любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И мы смотрим, почему Бог допускает в нашей жизни трудности. Почему, как сказано здесь у евреям, он бьет всякого сына. Слово «бьет» указывает на воспитание. Когда мы думаем, почему иногда бьет нас Бог сегодня, нам важно понимать, Бог воспитывает каждого из нас сегодня. Бог допускает эти трудности не потому, что когда мы в трудностях, это доставляет какую-то радость Богу, то для Бога какое-то особое состояние. Бог воспитывает нас, проводя через трудности. И вот здесь в послании евреям показано, 10 и 11 стихи написано, «А сей, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Всякое наказание в настоящее время не кажется радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Бог воспитывает нас, чтобы мы имели святость и праведность. Бог воспитывал Давида, проводя его через все эти трудности, чтобы иметь этот добрый результат жизни, в характере Давида, чтобы у него была святость, чтобы у него была праведность. И вот когда мы смотрим на то, что происходит в этой главе, мы видим плоды этого воспитания, мы видим другого Давида. И в его ответе первое, что мы можем заметить, что он заботлив и милосерд другим людям. Он заботлив и проявляет особое участие к своим воинам, к своим солдатам. Он хочет пойти с ними. И вот в этом тексте мы прочитали, что Давид говорит, что «я пойду с вами». Он уже понял все ошибки, которые были у него в прошлом. Был момент в его жизни, когда армия пошла на войну, а он остался. Он должен был быть с армией, но он не пошел, он остался во дворце, и он помнит то бедствие, то преступление, тот грех, который произошел. И вот теперь мы видим, что он хочет быть благодарным своим воинам, он хочет быть вместе с ними. Он хочет пойти на эту битву со своей армией. Второе, что я вижу здесь, то он готов учиться. Посмотрите, когда люди, когда воины, они говорят, нет, ты не ходи, он отвечает, что угодно в очах ваших. Это не царский ответ. Это не ответ человека, который должен давать команды. То есть народ настоял, чтобы он остался Маханаиме. Давиду в это время уже где-то 60 лет. Это уже не тот молодой воин, который много делал, который был вот таким проворным. И у народа было три причины, почему они сказали, чтобы Давид остался. Первое, они сказали, что его жизнь более важна, чем жизнь их всех остальных. Они знали, что цель Авесалома – это не армия Давида, это сам Давид. Они пришли, чтобы его убить. И поэтому они говорят, ты один тоже, что нас 10 тысяч. Армия ищет тебя, поэтому ты останься здесь в городе. Другой момент, они говорят, что ты можешь дать нам помощь с города. Они говорят, и так для нас лучше, чтобы ты помогал нам с города, если будет необходимость. Лес Ефрема, он находился примерно, может быть, 2-3 мили от Маханаима. То есть это было близкое расстояние. Наконец, третий момент, его воины, люди понимали, что Давиду трудно будет воевать против армии своего сына. Ему трудно будет быть настоящим военачальником, когда нужно воевать против сына, против Авесалома. И поэтому мы видим, что Давид вот здесь показывает особое свое состояние. Он говорит, что угодно в глазах ваших, то я сделаю. Он готов учиться, он готов смиряться. Он прошел эту школу трудностей, и он показан нам, как совершенно другой Давид. И мы читаем в 4 стихе, «И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам». Мы можем вот просто представить эту картину. Армия Давида выходит из города, и царь стоит в воротах города, он смотрит, как эта армия идет в бой, идет на войну против его сына. В 5 стихе мы читаем, «И приказал царь Иаву, и Авесии, и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Авесолома». И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авесоломе. Мы видим, что вот это особый приказ, который дает здесь Давид о Авесоломе. «Сберегите мне отрока Авесолома». Этот приказ слышали все, не только военачальники. Написано, все люди слышали. То есть Давид, его приказ, он сильно отличается от совета Ахитофела. Вы помните, Ахитофел говорил, нужно убить Давида и сохранить всех остальных. Давид говорит, что он как бы особо не говорит о всех остальных. Он говорит, только Авесолома сберегите. Что будет дальше, что будет с народом, что будет со всеми остальными. Он не касается этого вопроса. Ему важно, чтобы жизнь Авесолома была сбережена. Мы еще поговорим, почему это так, но вот здесь третье качество Давида, которое я замечаю. Это его отношение к врагам, это его милосердие. И мы смотрим с вами и понимаем, что Давид знает, что Бог на его стороне. Давид знает, что победа будет за ним, его армия победит. И он знает, что Авесолом не прав, и он знает, что Бог его накажет. Но он хочет, чтобы было именно так, чтобы Бог наказал Авесолома. Не кто-то из его воинов, не кто-то из его военачальников. Если Бог должен наказать, то пусть Бог и накажет. И это пример вот нашего отношения к врагам. Когда Библия говорит слова Господние, «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Это верное и правильное отношение. И мы видим, что он хочет жизни своему сыну. Несмотря на то, что это несправедливо, несмотря на то, что Авесолом действительно заслуживает смерти в этой ситуации, он хочет жизни Авесолому. Но мы понимаем, что в этом вся суть Библии. В этом вся истина Священного Писания от книги Бытие до книги Откровения. Бог ищет милости восставшим против Него людям. Людям, которые заслуживают наказания, людям, которые в грехе, которые восстали против Бога, которые достойны смерти, они достойны, чтобы пойти в ад. Но Бог ищет им милости. Бог ищет спасения. Бог ищет жизни этому человеку. Бог желает, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди достигли послания истины. И мы смотрим с вами, был ли виновен Авесолом? Да, был. Достоин ли он был смерти? Да, он был достоин. Но Писание говорит, что потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все люди на том же самом уровне, как и Авесолом. Все люди достойны смерти. И Давид просит, сберегите мне отрока Авесолома. Интересно, что вот эти слова, когда он говорит, сберегите мне, они буквально означают, это слова, сберегите из-за меня или сберегите ради меня. Вот эти слова, именно в этом для нас становится понятно, что в этом основание милости, которую Бог оказывает грешнику, ради Иисуса Христа. Давид говорит, ради меня сберегите, ради Иисуса Христа. Грешник, который достоин наказания, он получает милость от Бога. Он получает жизнь тогда, когда он достоин смерти. Мы читаем дальше 6 стиха. «И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида, было там поражение великое в тот день, поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем столько истребил меч в тот день». Мы видим, происходит битва. Я говорил, что эта битва не так далеко от Маханаима, в этом лесу Ефремовом, и происходит поражение армии Авесолома. 20 тысяч человек поражены. Я уже говорил, что Давид очень мудрый военачальник, мудрый стратег. Он знал, как воевать в лесу, он знал, как подготовиться. Но мы видим, что в этом тексте сказано, что это не только армия Давида, но по причине леса То есть армия Авессалома не готова была воевать в лесу. Это была большая армия. И большая армия готова воевать на поле, там, где есть где развернуться. Но не в лесу, а армия Давида была готова воевать в лесу. И произошло вот это поражение, потому что в лесу не количество армии имеет значение, а профессионализм воинов, то, что было у Давида. Мы видим, что вот эти три отряда армии Давида, они одержали победу. Сказано, что сражение распространилось по всей той стране, потому что было бегство армии Авессалома. Они стали бежать в разные стороны, и армия Давида преследовала их. И дальше мы читаем с 9 стиха. «И встретился Авессалом с рабами Давида. Он был на муле, когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал». Мы видим, что в какой-то момент этой битвы Авессалом оказался перед рабами Давида. Никого из солдат Авессалома не было рядом, все разбежались. Он был на муле, который вбежал под ветви дуба, и вот Авессалом запутался волосами и повис на этих ветвях, на этом дубе. На самом деле, речь не совсем идет о дубе, как мы привыкли. Скорее всего, богословы и те, кто занимается текстом, говорят, что это теревинф, это дерево, которое в Израиле растет. Мы были в Израиле, нам показывали эти теревинфы, которые растут на горе Кармил. Говорили, что, возможно, вот на одном из таких деревьев и повис Авессалом в свое время. Мы видим, что Авессалом не был профессиональным воином. Поэтому на войну он поехал на муле, не на коне, как это было принято и нужно было в тот момент. И то, что произошло с ним, мы видим, когда он запутался волосами, мы можем сказать, то, что было гордостью Авессалома, в этот момент стало его проклятием. В этот момент стало его проблемой. Его волосы были гордостью. И даже во время боя, даже во время битвы, он не спрятал их как-то под шлемом, он не скрутил, не завязал их, он не приготовился к бою, он хотел, чтобы все воины видели, когда он едет, его красивые волосы развиваются. Вот в этой ситуации мы видим, что то, что было гордостью, то и привело его к погибели. С того времени было принято, что воины в армии Израиля не имеют права носить длинные волосы. Мы видим, что он повис на этих волосах, на этом дубе, на этом теревинфе, как мишень, как приготовленная мишень. Некоторые богословы говорят, что Авессалом – это Иуда Искариот Ветхого Завета, то есть предатель, тот, кто предал. И некоторые даже видят в Авессаломе самого Антихриста, который в свое время будет стремиться занять место царя Христа, почему он станет Антихристом. И вот Авессалом, мы видим, что его это стремление, он хотел занять место царя, истинного царя, Давида, своего отца. Он стал предателем, он поднял это восстание, но теперь он висит на этом дереве. Мы видим, что в какой-то момент это было духовное действие. Мы можем сказать, что дьявол как-то повлиял, он вошел в сердце Авессалома. Авессалом поддался обольщению дьявола, что привело к погибели. Это была причина. Гордость в свое время сгубила самого дьявола. И мы видим, что гордостью дьявол губит и всех остальных. Он поражает людей, возбуждая в них гордость, а гордость приводит к падению. Это было дьяволом, это было с Авессаломом, это было сотнями, тысячами и миллионами других людей, когда дьявол был успешен, используя это оружие. Мы читаем дальше с 10 стиха. «И увидел это некто и донес Иаву, говоря, вот я видел Авессалома, висящим на дубе. И сказал Иав человеку, донесшему об этом, вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и 1 пояс». Кто-то увидел, что Авессалом повис, и он пришел к Иаву, и он говорит, это произошло. Иав говорит, что я дал бы тебе 10 сиклей. 10 сиклей в то время это было годовое жалование, это были достаточно большие деньги. Пояс, который обещал Иав, это очень дорогой подарок для воина. Но мы видим, что этот воин, этот солдат отказывается. Тогда Иоав начинает действовать сам. Мы читаем с 12 стиха. «И отвечал тот Иоаву, если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Овесе, и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Авесолома. Если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня». Иоав сказал, нечего мне медлить с тобою. И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авесолома, который был еще жив, на дубе. Мы помним, что в одно время именно Иоав привел Авесолома к Давиду. После того, когда Авесолом убежал от отца и не видел отца, именно Иоав привел Авесолома. Теперь именно Иоав убивает Авесолома против приказания царя, зная о том, что сказал Давид, и Давид в этой ситуации ничего не мог сделать. Мы видим, что Иоав знал, к чему приведет царствование Авесолома. К чему приведет, если Авесолом останется живым? Он понимал, что ему нужно сделать, чтобы обезопасить Давида, чтобы защитить страну, защитить свою армию. Он понимал, что если Авесолом останется живым, Давид останет его живым, сердце отца в этой ситуации имеет влияние, но он понимает, что это будет опасность для Давида, для самого Иоава, для всей армии. И он пошел против этого приказа царя. Мы задаем вопрос, было ли это правильно? Прав ли был Иоав, когда он ослушался Давида и убил Авесолома? Нам трудно сказать. Мы можем здесь духовный урок найти. И мы смотрим на то, что Иоав защищал помазанника, царя Давида, помазанного царя. Он стоял на его защите. Я сказал, что родительская любовь, она не всегда помогает человеку принимать трезвые решения. В такой ситуации Давид находился в этой ситуации. И мы знаем, что за те преступления, которые совершил Авесолом, за предательство, за надругание отца, за все эти преступления, он достоин был смерти. По закону Ветхого Завета он достоин был смерти. И, наверное, несколько позже и сам Давид понял это. Потому что, если вы помните, уже в 3 книге Царств, во 2 главе, когда Давид говорит своему сыну Соломону о том, что нужно наказать Иоава, и там он перечисляет причину, почему нужно наказать Иоава. И он перечисляет только смерть Авенира и Амисая. Он не вспоминает о том, что Иоав сделал с Авесоломом. Возможно, и Давид впоследствии понял, что прав был Иоав. И мы читаем в 15 стихе, «И окружили Авесолома 10 отроков, оруженосцев Иоава, и поразили, и умертвили его». После этих 3 стрел Авесолом по-прежнему был жив. Мы видим 10 оруженосцев Иоава. Оруженосцы – это личная охрана Иоава. Он военачальник, он генерал армии. Вот эти 10 оруженосцев, они поражают Авесолома. Авесолом был убит висящим на древе. И мы знаем, что для всякого еврея это важный символ, человек, который висит на дереве. Они знали Ветхий Завет, они знали слова «проклят всяк висящий на древе». Мы знаем, что на древе был повешен в свое время Аман. Мы знаем, что на древе был повешен Иисус Христос, неся проклятие за наши грехи. Вот в этой ситуации не увидели человека, повешенного на древе, и эти оруженосцы, они поражают Авесолома. Читаем 16 стиха. «И затрубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иоав щадил народ. И взяли Авесолома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой». Война закончилась. Иоав щадит народ, потому что уже нету смысла воевать. Авесолом поражен, Авесолом убит. Написано, его бросили в яму. И так закончилась вот эта трагическая жизнь Авесолома. Жизнь, которая трагическая, печальная история этого человека. Авесолом, имя которого означает «отец мира». Авесолом – этот человек молодой, который вначале стоял за справедливость в отношении греха, который совершил его брат Амнон. И закончил свою жизнь, как тот, кто восстал против отца. как тот, кто принес много боли, смерти Давиду, всем людям, закончил свою жизнь вот так вот, когда он был убит висящим на древе. Мы читаем в 18 стихе. «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память именем моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня». Сказано, что он поставил себе памятник еще при жизни. Он поставил этот памятник в царской долине, хотя царем он так и не стал. И мы видим, что и впоследствии Авессалом и не был погребен в гробнице, там, где погребали всех царей. Кто-то сказал, что тот, кто хочет себе памятник, он не заслуживает его. А тот, кто заслуживает себе памятник, тот никогда не хочет его. Авессалом хотел себе памятник. Он поставил себе этот памятник. Иав не хотел, чтобы Авессаломе вообще была какая-то память. Поэтому мы видим, что они бросили его в яму, не набросали камней, и не похоронили его там. Гробница Авессалома, можете увидеть вот на этой иллюстрации, она есть в Израиле. Сегодня все, кто приезжает в Иерусалим, они видят эту гробницу Авессалома. Мы не знаем, та ли это гробница или нет. Историки говорят, что ей никак не 3000 лет, может быть, только 2000 лет. Может быть, она была построена где-то в период Римской империи. Но, тем не менее, евреи учили своих детей. Евреи кидали камни на эту гробницу, потому что этот памятник стал символом загубленной жизни. Евреи учили своих детей, подводя вот к этой гробнице, подводя к этому памятнику, они вели туда непослушных и буйных детей, которые не слушали своих родителей, которые восставали против родителей, и они заставляли там брать камни и кидать на эту гробницу. Кидать на эту гробницу и проклинать Авессалома, показывая, чем заканчивается жизнь сына, который восстал против отца. И этот памятник стал этим свидетелем, чтобы научить другие поколения евреев. Насколько ужасен грех, когда сын восстает против отца. Авессалом сказал, что у меня нет сына. На самом деле мы читаем 2 книга Царств, 14 глава, что у него было 3 сына. Мы не знаем, что произошло, или эти сыновья умерли в детстве, или это просто была гордость Авессалома, что несмотря на то, что у него были дети, он все равно поставил себе этот памятник. Мы не знаем. Но то, что осталось в памяти об Авессаломе, это не вот эта гробница. Это не тот памятник, который он себе построил. Осталась память о человеке, который был убитым, висящим на дереве. И поэтому мы можем сказать, что смерть Авессалома – это вот такое горькое свидетельство для многих сегодня, которых любящий отец, подобно как Давид тогда, любящий отец хочет помиловать, он хочет простить их грехи. Если люди обратятся к Иисусу Христу, он хочет их помиловать, Бог хочет дать им жизнь. Но эти люди идут путем восстания, путем противления, путем греха, путем гордости. Люди идут навстречу своей погибели. История Авессалома, она дает иллюстрацию таким людям. Эти люди отвергают авторитет царя, потому что они сами хотят царствовать. Они отвергают власть Иисуса Христа, потому что они хотят быть царями в своей собственной жизни. Они делают себе памятники при жизни. Памятники на славе, на богатстве, на почете, на власти, на известности, на красоте, на каких-то достижениях, на всем, на чем можно сделать имя сегодня. Люди делают себе памятники, потому что по природе своей, по сути своей, они являются этими Авессаломами. Но в конечном итоге все эти люди повиснут, если можно так сказать, на своих волосах, на этой же своей собственной славе, на своей собственной гордости. Конец у всех будет один. Они повиснут на древе, и мы будем помнить их, как людей, которые, как сказано, проклят всяк висящий на древе. И это относится к каждому Авессалому сегодня. Каждому, кто восстал против небесного Отца, против небесного Царя. Такая участь проклятия ждет любого человека, который идет этим путем. Такая смерть ждет любого человека, который идет этим путем Авессалома. Но для нас в этой истории и в этом моменте есть благая весть, добрая весть. И добрая весть в том, что Иисус Христос стал человеком. И он стал человеком, и он был повешен на древе вместо нас. Он был повешен на древе. Он был пригвожден ко кресту. Он принял проклятие вместо нас, чтобы нам дать прощение. И вот эту истину важно, чтобы услышал каждый весолом сегодня, который идет этим путем. Христос уже был повешен на древе, чтобы избавить нас, чтобы дать нам спасение и освобождение. Мы читаем дальше с 19 стиха. В 19 стихе мы видим истину о том, что добрая весть, о которой сказано в этой главе, она начинается с плохой вести. Смотрите, с 19 стиха сказано: «Ахимаас, сын Цадоков, сказал Иаву: „Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его“. Но Иав сказал ему: „Не будешь ты сегодня добрым вестником. Известишь другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя“. И сказал Иав Хусию: „Пойди, донеси царю, что видел ты“. И поклонился Хусий Иаву и побежал». Мы видим, что Ахитофел в свое время знал, что если Давид будет убит, тогда нет никаких препятствий, чтобы Авессалом стал царем. И когда Авессалом был убит, то то же самое произошло со всем этим восстанием, со всеми этими людьми, которые пошли против Давида. Все разбежались. И вот в этой ситуации мы видим, это победа для Давида, победа для его армии. И вот теперь армия Давида возвращается в Маханаим, там, где Давид. Она возвращается с торжеством, с этой вестью победы. Армия Авессалома поражена, они победители, они идут теперь обратно в город. Должно быть вот это торжество, должно быть празднование. И вот в этой ситуации Ахимаас, он сильно хотел первым прибежать и принести добрую весть царю. Мы знаем, что Ахимаас, он был сын священника Садока, и вы помните, это было его задачей. Когда Авессалом был в Иерусалиме, и священник Садок, и его сын Ахимаас, они были там, и Ахимаас как раз и был этим вестником. Он должен был узнавать всю информацию у своего отца Садока и переносить Давиду, сообщать Давиду о всей важной информации. И вот теперь он готов эту добрую весть принести, прибежать первым в город и сообщить Давиду добрую весть о победе. И он верит, что это будет добрая весть для Давида. Иав знал, что это не будет доброй вестью для царя. Он понимал, что это добрая весть для всего народа, потому что победа, но не для Давида, потому что Авессалом – это его сын. И поэтому Иав не разрешает Ахимаасу побежать. И он говорит: пусть Хусий пойдет. И он отправляет Хусия. Если Давид выразит гнев свой, то пусть этот гнев пойдет не на Ахимааса, а на Хусия. Мы не можем точно утверждать, что вот этот Хусий, о котором сказано в 18 главе, это был тот же самый Хусий, который был другом Давида. Потому что друг Давида Хусий, о нем сказано, он был архитянин, то есть друг Давида Хусий был евреем. Но вот здесь вот еврейское слово, которое употребляется в 18 главе, это слово «куши». Слово «куши» означает «кушита», то есть потомка Куша. А Куш – это часть Африки, буквально это Эфиопия. И, скорее всего, речь идет о эфиоплянине, который был слугой Иава, чернокожий слуга эфиоплянин Иава. Иав отправляет и говорит: пускай лучше вот этот раб, слуга, пойдет и скажет эту весть, чтобы гнев пал, если будет гнев у Давида, не на Ахимааса, а вот на этого слугу, пускай он сообщит эту весть. Мы видим, что у нас в русской Библии стоит Хусий, как здесь, так и там. И у нас как бы складывается впечатление, что, возможно, это один и тот же человек. Но если это действительно эфиоплянин, то для нас здесь интересная деталь открывается. Потому что именно этот эфиоплянин принес истинно добрую весть о том, что произошло. Вы помните, кто принял первый добрую весть в Новом Завете? Когда Филипп проповедовал, он проповедовал евнуху. И этот евнух, он и был эфиоплянин. Он пришел на поклонение в Иерусалим с Африки, с Эфиопии. Он пришел туда, и он возвращается с праздника, он читает книгу пророка Исаии, он не понимает это. И Филипп по указанию Господнему, он объясняет ему, он толкует. И этот эфиоплянин, чернокожий человек, он верует в Иисуса Христа, он принимает истину Евангелия, и эту добрую весть, благую весть Евангелия, которую он понял, принял, он теперь понес в свою страну. чтобы проповедовать там, на этом континенте. И для нас интересный этот момент, что если здесь речь идет о этом ефиоплянине, который понял, что такое добрая весть, который принес истинную добрую весть, какая она открывается в Писании Давиду. Мы читаем дальше 22 стиха. «Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иаву, что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иав же отвечал, зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести? И сказал Ахимаас, пусть так, но я побегу. И сказал ему Иав, беги. И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Тогда Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож зашел на кровлю ворот к стене, и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож, и известил царя, и сказал царь, если один, то весть в устах его». Мы видим, что Ахимаас настаивал, он все равно хочет бежать, Иав разрешает, он бежит прямой дорогой, он обгоняет Хусия каким-то путем, и он прибегает первым. Он прибегает с вестью. У него весть, которую он должен сообщить. Еврейское слово «бессора», которое употребляется здесь, оно буквально означает «добрая весть». То есть не просто какая-то весть, а именно «добрая весть». Вот греческий эквивалент слова «бессора», «бессора» – это еврейское слово, а когда Ветхий Завет переводили на греческий, септуагинту, то вместо еврейского слова «бессора» использовали греческое слово «евангелион». От Евангелион происходит Евангелие, добрая, благая весть, то, что в Новом Завете открывается как добрая, благая весть. И поэтому Хусий и Ахимаас, они бегут с вестью. У них бессора, у них Евангелион, у них добрая весть, которую они должны принести царю. И мы читаем дальше, сказано с 25 стиха, «А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, это человек хороший и идет с хорошей вестью». Мы видим, два вестника пришли к царю. Два вестника пришли к Давиду, но они пришли с разными вестями. У каждого из них была как бы одна и та же информация. Информация была одна, но весть была разная. Весть у Хусия и у Ахимааса отличалась. Мы читаем 28 стиха. «И воскликнул Ахимаас и сказал царю «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, «Благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь, «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас, «Я видел большое волнение, когда раб царев Иав послал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь, «Отойди, стань здесь». Он отошел и стал. Мы видим здесь, несколько раз повторяется вот это словосочетание. Добрый вестник, добрая весть. Почему я говорю, что вся эта глава, она имеет эту тему. Добрые вести с поля битвы. Это как бы главная такая мысль, о чем говорится здесь. И мы видим, что Ахимаас, он сообщает о поражении армии Авессалома, но он ничего не говорит о смерти самого Авессалома. В этом отличие вести Ахимааса. Добрая весть, о которой хотел Ахимаас сообщить Давиду, она вот записана в 19 стихе, сказано, что Господь предал врагов, Господь дал победу, но вот добрая весть, она была только доброй. И мы можем сказать, что Ахимаас хотел принести только добрую весть. Он ничего не хотел сказать отрицательного, он ничего не хотел сказать негативного. Он не хотел упоминать о смерти Авессалома, о том, что произошло. Добрая весть для Давида была бы, если бы Авессалом был жив. Это для него было главное. Для него не так важно, что там произошло с армией. Для него не так важно, какая была победа или не была. Для него важно, что произошло с Авессаломом. И Ахимаас, понимая это, он идет как бы навстречу Давиду, он говорит только хорошее, не упоминая чего-то отрицательного. Когда мы смотрим вот на такое преподнесение благой вести Евангелия, мы видим в этом опасность. Опасность, потому что в Евангелии добрая весть, она идет за плохой вестью. И это верный путь. Когда мы хотим сообщить весть Евангелия, когда мы хотим сказать людям добрую весть, мы всегда должны начинать с плохой вести. И по-другому никак. Прежде чем мы скажем добрую весть о спасении в Иисусе Христе, мы должны сказать плохую весть о том, что всякий человек грешник, и он нуждается в спасении. Он погибший человек. Он в грехе своем погибает. И как много сегодня в мире вестников, которые не хотят этого делать. Как много в этом мире вот таких вестников, которые работают только на позитиве. Которые думают, что человеку можно помочь, когда говоришь только положительное, только хорошее. Будь это психологи, терапевты или политики. Кто бы это ни было, вот в этом мире хаоса люди хотят нести добрую весть, которая на самом деле пустота. И она ничего не дает. Другая проблема, как много сегодня проповедников, которые, подобно как Ахиамас, говорят только добрую весть о том, что Бог вас любит, Бог приготовил вам чудесный план, Бог хотит благословить вас и вашу семью. Когда проповедники говорят только добрая весть, не касаясь плохой вести, не касаясь греха человека, не касаясь погибельного состояния человека, не касаясь того положения, в котором находится человек. Но мы должны сказать, что если мы не знаем плохой вести, мы никогда не оценим, насколько добра добрая весть. Мы никогда не поймем добрую весть Евангелия, если мы не понимаем плохой вести о грехе и нашем погибшем состоянии. Именно плохая весть делает добрую весть доброй. Мы читаем с вами послание Колоссянам, во второй главе сказано, что люди увлекают других философией и пустым обольщением по преданию человеческую, по стихиям мира, а не по Христу. Добрая весть, она по Христу. И она начинается с плохой вести греховного погибельного состояния человека. И поэтому есть много ложных вестников, которые сегодня приходят, или говорят с кафедры, или говорят в интернете, которые несут добрую весть людям и не хотят касаться плохой вести. И их весть не имеет силы. Это мудрость, которая просто земная, душевная, которая не имеет никакого результата. Это весь экранов телевизоров или с экранов интернета или с учебников. Это вся мудрость, которая сосредоточена на том, чтобы не обидеть человека, чтобы как-то не затронуть чувства человека. И поэтому мы видим, что Ахимаас, он приходит только с хорошей вестью, без информации о смерти Авессалома. Сказал, что сегодня много проповедников приходят без плохой вести, без проповеди о грехе человека. Сегодня нужны хусии. Хусии, которые, вот этот ефиоплянин, который скажет правду, который скажет истину, которые скажут о плохой вести, которые начнут с плохой вести. Видим, Иав говорит Ахиамасу в 22 стихе, не принесешь ты доброй вести. Сколько бы вот такие ложные проповедники или вестники не проповедовали, они не приносят доброй вести. Вот весь Хусия, она была другой. И мы читаем с 31 стиха. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий, добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду и избавление от руки всех восставших против тебя. Сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя, и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. Он был честен, и он сказал так, как есть. Он сказал о смерти Авессалома. И в этом разница. Мы видим, что Хусий сообщил и о победе, и о смерти Авессалома. Это верный вестник. Это тот, кто действительно говорит то, что есть. Павел говорит, я никогда не упускал возвещать вам всю волю Божию. Это была его задача. Это наша весть Евангелия, которая должна звучать таким образом. Это весть о смерти, которая неудобная, которую неприятно говорить людям, но ее нужно говорить. Добрая весть начинается с проповеди о грехе. По-другому не может быть. Она о том, что Авессалом, или наша греховная плоть, или наш внутренний человек, который восстает против Христа, он должен умереть, он должен быть повешен на древе. С этого начинается добрая весть. Она начинается с плохой вести. Она начинается с вести о смерти. Мы читаем с вами послание Римлянам в 3 главе. Апостол Павел говорит весть Евангелия. Он говорит благую весть. И он начинает с плохой вести. Римлянам 3:23 он говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Это плохая весть. Это весть, которая говорит о нашем грехе. Все согрешили, все лишены славы Божией. Это весть о том, что не нравится человеку. Это весть не позитивная. Она обижает человека, она оскорбляет человека. Но Павел так начинает весь Евангелие. Все согрешили и лишены славы Божией. Вначале идет плохая весть. А потом мы читаем, что в 24 стихе Павел говорит добрую и благую весть. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Это добрая, благая весть. Поэтому спасение по благодати, спасение даром, спасение через Христа – это благая весть, она становится реальной только когда мы понимаем проблему нашего греха и нашего восстания против Бога. Это добрая весть. Это весть Евангелия. Мы читаем последний 33 стих. «И смутился царь, пошел в горницу над воротами и плакал, когда шел и говорил так, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Здесь написано, что царь смутился. Это еврейское слово, оно буквально означает, что тело задрожало у царя. Это не просто было смущение, это было состояние глубочайшей скорби. Мы думаем, о чем был этот плач Давида? Вот эти слова, которые он произносит, что они имеют, какой смысл в них? Первое, что мы видим, что это был плач отца, который осознал, что сын его погиб навечно. Больше всего родители-христиане хотят быть уверены, что их дети, которые ушли раньше их, они спасены. Это самое главное, что хотят знать христиане-родители, если дети их ушли раньше. Сколько раз бывают такие похороны, когда грешника, ушедшего с этой земли, пытаются отправить в небеса. Я хочу сказать детям, дети, самое сильное желание ваших родителей, самое глубокое желание ваших отцов, это когда закончится ваша жизнь здесь на земле, родители хотят быть уверены, что вы вечны, что вы с Богом, что вы на небесах. И если вы, дети, хотите знать, что будет чувствовать ваш отец, если вы уйдете с этой земли, уйдете не спасенным, уйдете грешником, тогда прочитайте вот эти слова Давида еще раз. Прочитайте вот эти его слова и услышьте его плач. «Сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой?» Это его плач, это его понимание. Какие родители не могут даже представить себе, что их дети будут находиться вечной погибели в озере Огненном. Самая тяжелая скорбь, которой могут оказаться родители. Второй момент, который я вижу вот в этом плаче Давида, это плач осознания последствий своего греха. Он плачет, понимая, что это последствия того, что сделал Давид. И в этой ситуации, когда он произносит эти слова, «О, кто бы дал бы мне умереть вместо тебя?» Наверное, в этой ситуации много в его голове проходило вот этих вот если бы я знал тогда, если бы я не согрешил тогда, если бы не было этого прелюбодеяния, если бы не было этого убийства Урия, если бы не было всех этих последствий, как много в его голове, наверное, проходило вот этих вот если бы, потому что он понимает, что все, что происходило с его сыновьями, все эти три смерти его сыновей, это последствия того наказания, которое заслуживал сам Давид. Когда Давид плакал и произносит эти слова, «Кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Он понимал свою вину. Он понимает, что он должен был висеть там на этом дереве. Он должен быть там наказан. Но для нас здесь открывается еще одна истина Евангелия. Потому что Иисус Христос сделал для нас то, что хотел, но не мог сделать Давид для своего сына. Давид выражает вот это свое желание, он говорит, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Он хотел этого. Он хотел, чтобы Авессалом был жив. Он хотел умереть вместо него. Он спрашивает, кто дал бы мне эту возможность. И мы видим, что слова Давида, они показывают нам этот образ Иисуса Христа, потому что Иисус Христос пошел умереть за нас. Иисус Христос сделал то, что хотел сделать царь Давид. То сделал царь Иисус Христос. Он умер за нас. Он висел на дереве вместо нас. Он был пронзен там на древе вместо нас. Он, написано, изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Сам Христос сказал, нет большей любви, если кто положит душу за друзей своих. И он сделал это. И в этом настоящая добрая весть. В этом благая весть Евангелия. Мы смотрим сегодня в этот мир, в котором мы живем, где так много тех людей, которые восстают против Бога. Это поколение Авессалома. Люди, которые идут против Бога, восстают против Бога. Но эта история показывает, что восстание против Христа, оно не приводит к доброму результату. Смерть Авессалома показывает это. Но в этой истории мы видим эту благую весть, добрую весть Евангелия, что Христос умер за нас, чтобы дать нам жизнь, что мы дети, сыновья Иисуса Христа, Божьи дети, уверовали в эту истину Евангелия, приняли эту добрую весть, получили право быть детьми Божьими. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Начало человечества было подобно восходу солнца. Появившись из вечности, время, словно в руках, несло с собой счастье. Все, от кристально сверкающего шлейфа Млечного Пути и до крохотной придорожной былинки, являлось выражением огромной любви и заботы Бога о человеке.
1: И в этот мир гармонии и совершенства, словно черная, как ночь, буря, вторгся грех. Но Церковь Христа, благодаря победе Иисуса, стала надежным прибежищем для грешников, ищущих

Виа Долороза. Так названа одна из узеньких улиц в Иерусалиме, которой, по преданию, шел Христос на Голгофу, неся свой крест. Толпа. Воины разгоняют толпу, пробивают дорогу. Христос, уставший и страдавшийся, несет крест. Кто-то его подгоняет, кто-то насмехается, кто-то плачет. Увидев плачущих женщин, Христос сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Этот гимн «Виа Долороза» изображает эту картину, когда Христос идет на Голгофу, мрачное шествие. И пусть сегодня никто не останется равнодушным к Спасителю, ибо Он умер за каждого. Пусть Он всем подарит спасение.

0: день придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.
1: В Германии 9 часов 30 минут.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Ахав. Имя Ахав означает «брат отца». Так назывался седьмой царь Израильского или Северного царства. Его предшественниками были Иеровоам, царствующий 22 года, 3 царств 14-20, Нават, сын Иеровоама, царствующий 2 года, 3 царств 15-25, Вааса, сын Ахии, свергнувший Навата и уничтоживший потомство Иеровоама, царствовал 24 года, 3 царств 15-27-33. Ила, сын Ваасы, царствовал 2 года, 3 царств 16-8. Замврий, убивший пьяного Илу и истребивший все его родство, царствовал 7 дней, 3 царств 16-15. Амврий, военачальник, воцарен народом, перенес столицу из Фирции в им построенную Самарию, царствовал 12 лет, 3 царств 16-23. Ахав был сыном Амврия, 3 царств 16-28. О нем так читаем в Библии. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него». Описание событий, происходивших в царствовании Ахава, занимает в Библии 6 глав, из которых возьмем только главнейшие, относящиеся лично к нему. Из политических соображений Ахав женился на Иезавели, дочери Евваала, царя Сидонского, который был и священником Ашеры, богини любви и плодородия. Связь с приморскими городами-царствами, Сидоном и Тиром, обеспечивала наибольшие коммерческие выгоды и давала некоторую опору в борьбе с Сирией, с которой Ахаву пришлось воевать. В угождении своей жене Ахав построил капище и жертвенник Ваалу в Самарии и сделал Ашеру. В русском переводе стоит «и сделал Дубраву». На царском содержании находилось 450 пророков Вааловых и 400 пророков Ашеры, 3 царств 16:31-33. Фанатичная Иезавель, сведомо и согласие Ахава, убивала пророков Господних, 3 царств 18:13, и вводила культ Ваала и Ашеры. Но этому сильно противился пророк Илия, фесвитянин и жителей Галаадских. После молитвы и указания Господня, Яков 5:17, пророк Илия пришел к Ахаву и объявил: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». 3 Царств 17:1. Ахав, вероятно, только посмеялся над Мишуге и отпустил его. Но когда в действительности прекратились росы и не было дождя год за годом, Ахав приказал найти Илью, но его нигде не находили. По прошествии 3,5 лет пророк Илия неожиданно явился Ахаву на дороге и предложил сделать испытание. Созвать весь народ на гору Кармил, построить там 2 жертвенника. Один Ваалу, богу солнца, а другой Господу Иегове или Ягве. И кто из них пошлет с неба огонь на жертвенник, тот и есть истинный Бог. Ахав согласился, разумно допуская, что Ваалу, который жжет почти всю растительность, будет очень легко послать с неба огонь. В назначенный для этого день на горе Кармиле собралось множество народа. Был построен жертвенник Ваалу, на жертвенник положены дрова, на дрова заколотый телец, и пророки Ваала неистово кричали с утра до вечера. Даже кололи друг друга ножами и копьями, чтобы вызвать больший крик, но ответа им не было. Под вечер пророк Илия из 12 камней соорудил жертвенник, положил на жертвенник дрова, на дрова заколотого тельца, и велел полить все это 3 раза водою. помолился, и не спал огонь Господень, и пожирал все сожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве, вокруг жертвенника. Видя это, весь народ упал на землю и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Третье царство, 18:17-39. Пророки Ваалавы были там же убиты. После этого пошел большой дождь. Вероятно, после этого Ахав дал своим детям имена, в которых упоминается Господь. Так старший сын получил имя Охозия, что значит «помощь Господня». Другой сын получил имя Иоарам, что значит «Господь высок». А дочь получила имя Гафолия, что значит «Велик Господь». Винодад, царь Сирии, в союзе с другими 32 царями, пришел и осадил Самарию. Он потребовал, чтобы Ахав отдал ему все свое серебро и золото, жен и лучших сыновей. Напуганный Ахав соглашался, но Винодаду этого показалось мало. Он прислал других послов с требованием, чтобы им было позволено осмотреть царский дом и дома служащих царю Ахаву и забрать все для него дорогое. Старейшины израильские советовали Ахаву не удовлетворять этого требования. Посланные возвратились ни с чем, и Венедаат приказал начать военные действия. В это время подходит к Ахаву пророк Господень и возвещает: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предаю его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». Ахаву даже было сказано, как начать битву. Сириане были разбиты. Пьянствовавший Винодад едва спасся бегством. Ахаву достались сирийские кони и колесницы. Слуги Винодада объясняли свое поражение тем, что еврейский бог есть бог гор, а если воевать с евреями на равнине, то бог им не поможет. Через год сирияне расположились у Афека на равнине за Иорданом. Опять пророк возвестил Ахаву, что сирияне будут поражены, дабы познали, что Господь есть Бог и гор, и долин. Хотя у Ахава было небольшое войско, но сирияне были разбиты. Винодад приведен к Ахаву и предложил ему выгодные мирные условия, на которые Ахав согласился, не спрашивая Господа. В Библии этого не упомянуто, но в хранящейся теперь в Британском музее надписи ассирийского царя Салманасера III, в которой описана его битва с 12 царями при Каркааре на реке Оронте, говорится, что там был Ахав, израильтянин, с 2000 колесниц и с 10000 пеших воинов, и царь Дамаска с 1200 колесницами и 20000 пеших воинов. После этой битвы Салманасар III не продвигался на юг. В третьей книге Царств 22:39 упоминается, что Ахав построил себе дом из слоновой кости и устроил города, но определенно неизвестно, что только Иерихон, определенно известно, что только Иерихон был восстановлен в его дни. Третье Царств 16:34. Раскопки, какие производились Гарвардским университетом в 1908-10 годах и в 1931-33 и частью 35 годах, обнаружили крепкие основания как городских стен, так и некоторых дворцов, построенных Ахавом. Нашли и панели из слоновой кости, какими были облицованы некоторые комнаты царского дворца в Самарии. В Изреэле, около 40 километров на северо-запад от Самарии, находился другой дворец Ахава, а близ дворца был виноградник Навуфея. Ахав хотел купить этот виноградник и сделать из него огород при своем дворце. Но Навуфей ни за что не согласился уступить царю наследие своих отцов. Это очень огорчило Ахава. Иезавель пришла ему на помощь. От его имени написала письма старейшинам города, чтобы осудили Навуфея под обвинением, что он хулил Бога и царя. Науфей был побит камнями. Ахав пошел конфисковать виноградник, но там его встретил пророк Илия с Божьим приговором. «Ты убил, и еще вступаешь в наследство? На том месте, где псы лизали кровь Науфея, псы будут лизать и твою кровь». А об Иезавели пророк сказал так: «Псы съедят Иезавель за стеною Изреэля». Ахав сокрушился, разодрал на себе одежду, постился и ходил печально. Бог принял его покаяние и отсрочил наказание. Хотя с Винодадом, царем Сирии, был заключен выгодный мир, Ахаву пришло в голову, что они долгое время не отнимают Ассирии город Рамов-Галаадский. В союзе с Иосафатом, царем иудейским, сын которого женился на Гафолии, дочери Ахава, выступили в поход против Сирии. Ахавовы пророки предсказывали блестящую ему победу. Но пророк Михей, сын Иемвлая, приглашенный по просьбе Иосафата, не только предсказал смерть Ахава, но указал, что через пророков Ахавовых говорит дух лжи ему на погибель. Ахав приказал заключить пророка Михея в тюрьму до времени своего возвращения. Но Ахав не возвратился, а его привезли мертвого. Во время сражения случайная стрела попала между швов, прикрывавших его лад. Он все же стойко держался на своей колеснице и умер от истечения крови. Его привезли и похоронили в Самарии. Блудницы обмывали залитую его кровью колесницу, и псы лизали кровь его, как предсказал пророк Илия, 3 Царств, 21 глава, с 1 стиха по 22 главу, 39 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Точка зрения. Надежда Орлова. Зачем повиноваться мужу? В литературе, кинематографе, на эстраде, да и в досужих разговорах часто жены представлены глупыми, вздорными и болтливыми бабами, которые управляют мужьями, вертят ими, как хотят, добиваются своего скандалами, истериками или бесконечным нытьем. Конечно, всякие жены встречаются. Однако для сохранения не только мира в семье, но и самой семьи, женщине постоянно приходится смиряться, идти на компромисс, уступки, даже если ей этого совсем не хочется. Все началось в Эдемском саду. Подробно пересказывать не буду, но на одном моменте остановлюсь. Слова «и к мужу твоему влечение твое» некоторые современные богословы трактуют как стремление властвовать над мужем. Но с точки зрения лингвистики, мне кажется, значение этих слов иное. Если Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному, значит, нехорошо. Женщина только тогда чувствует себя реализованной, состоявшейся, когда она замужем. Даже в развращенном мире, где, казалось бы, попраны уже все

Или на Неве Божьей. Но роль жены для нее остается основной. А это предполагает повиновение мужу. Так написано в 1 Петра 3:1-6. Первое, что приходит на ум, когда говорят о подчинении жен мужьям, это проклятие женщины из-за ее активного участия в грехопадении. Отчасти это так. Хотя Ева, скорее всего, и в раю слушалась Адама, поскольку Господь создавал первому человеку помощницу, а не партнера по бизнесу, не свободную любовницу, не независимую женщину-мать. Однако в Эдеме была такая абсолютная гармония, которую сейчас даже в самых страстных любовных романах, книжных, экранных, легендарных, вряд ли увидим, поскольку те отношения утеряны безвозвратно. Все исказил грех, как зеркало в руках тролля из сказки Андерсена «Снежная королева». Соблюдение иерархии в семье требуется для поддержания порядка, стабильности, для определения прав и обязанностей супругов. Если все это есть, то и семья состоится, и дети вырастут верующими, воспитанными, с правильным пониманием окружающего мира. До старости сохранится любовь и уважение. И не надо будет, стиснув зубы, терпеть друг друга, как это часто бывает, особенно когда дети выросли и покинули дом, и нет больше ничего, что связывало бы два некогда любящих сердца. Повиновение сохраняет семью. В борьбе за лидерство женщина оказывается в самом большом проигрыше. Семья распадается, дети остаются без отца. Конечно, муж, как и каждый человек, ошибается. Жены думают, что если настоять на своем, это спасет от ненужных переживаний. Это не так. Нарушение духовных законов ведет к еще большим проблемам. Так устроен миропорядок. Все мы вынуждены подчиняться начальству на работе, законам государства, требованиям различных учреждений. Тем более должны подчиняться Творцу. Сам Сын Божий повиновался во всем Отцу Небесному, исполнял закон Моисея. Был в послушании у земных родителей. Безусловно, все видят недостатки такого устройства. Что же делать? Во-первых, есть законы, которые мы призваны исполнять, а не обсуждать. Например, закон предписывал израильтянам выбрасывать зерно и разбивать сосуд, если туда попала мышь. Выглядело такое требование абсурдным, если не сказать больше. Труд земледельца тяжел, а тут выбросить хорошее, по крайней мере, на вид зерно. Теперь-то нам ясно почему. Но как древним евреям неизвестны были законы микробиологии, так нам неизвестны законы вечности. Во-вторых, всегда есть возможность разговаривать с Богом и с мужем. Если второй порой не слушает, то первый слышит всегда. В-третьих, повиноваться не значит во всем соглашаться. Если муж неверующий, можно быть покорной, отвергая в то же время то мышление или убеждение, которое он навязывает. Многое зависит от нашего тона, от нашего подхода, от нашего вида. Одна моя знакомая говорила, что противостоять мужу надо в позе кувшина, руки в боки. Так вот, в такой позе нельзя решить ни одну проблему. У той знакомой брак распался через 7 лет после свадьбы, и все ее дальнейшие попытки устроить личную жизнь оказались безуспешными. Даже при наличии большой и чистой любви совсем непросто жить с неверующим человеком и испытывать тлетворное влияние греха на семью. И здесь поможет только пост, молитва, кротость в поведении и твердость в верности Господу. Но и с верующим мужем жизнь не прогулка по цветущему саду. Не потому, что муж плох, а потому, что мы все плохие. И для мужей, и для жен сказано в Писании немало. Если бы мы все исполняли так, как написано, то у всех была бы идеальная семейная жизнь. Библия напрямую дает повеление мужьям и женам. Сам Господь обращается к каждому из супругов. Но мы не имеем права с упреком бросать Божьи повеления в лицо друг другу, поскольку это вопрос личного хождения каждого
перед

0: творцом. В-четвертых, лидерство не означает, что муж не должен прислушиваться к мнению супруги или что за ним всегда последнее слово. Правильное лидерство часто признает свои ошибки. Правильное лидерство берет инициативу в свои руки. Правильное лидерство не боится ответственности. Муж создан Богом для лидерства. Если жена признает и поддерживает его, он чувствует себя состоявшимся, реализованным. А если нет, он становится униженным и злым. Пренебрежение и неуважение способны раздавить самого сильного мужчину. И наоборот, поддержка и признание мужа главой способны вдохнуть силы в нерешительного и слабовольного супруга. Вот как описана жена главного героя Андрея Соколова у Михаила Шолохова в повести «Судьба человека». «Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это означает — иметь умную жену-подругу». В-пятых, подчинение не означает, что жена не должна пытаться влиять на своего супруга. Часто можно услышать призыв к женщине: «Перестань пытаться изменить своего мужа». Ясно, что в этом случае подразумеваются постоянные придирки, пиления и так далее. Но, с другой стороны, трудно представить, чтобы мы были равнодушны или пассивны, когда муж живет во грехе или совершает фатальные ошибки. Вспомним Авигею, вспомним Сару, когда Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Бытие 21.12. В-шестых, подчинение не означает полную зависимость. Отношения Бога и человека очень индивидуальны. И муж, и жена – это отдельные души, за которые умер Христос. Двое будут одна плоть. Но не сказано, что двое будут один дух. У каждого свой путь к Спасителю, свой духовный рост, свой духовный опыт. Конечно, мы очень зависимы друг от друга. Есть много библейских установлений для семьи, где муж, жена и даже дети рассматриваются как единое целое. Но в вечность каждый идет сам. В-седьмых, подчинение не означает жизнь в страхе. Жена, боящаяся Бога, ничего не боится. К тому же и муж не может без жены. Она для него источник желаний. Желание домашнего уюта, любви, нежности, сексуальных желаний, желание услышать похвалу, желание иметь мудрую и добрую мать для своих детей. Жена, говоря современным языком, мотиватор, поскольку никто так не мотивирует мужчину, как его женщина. Не зря говорится, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В этом и есть ее главная библейская роль – дать реализоваться своему мужчине. И наоборот, вспомним, кто погубил мудрого Соломона. Женщина-поддержка. В моменты слабости мужа мудрая женщина найдет способ, как поддержать спутника жизни, а не взвалить на себя его обязанности. В Библии есть фраза: «Жена да боится своего мужа» — Ефесянам 5:33. Слово «боится» здесь имеет смысл почитать своего мужа, то есть гордиться своим избранником, поддерживать и не жаловаться на него подругам и родителям. Женщина — источник энергии. Хвалите своих мужчин за их, пусть даже крохотные успехи, и они для вас будут готовы горы свернуть, поскольку мужчина очень нуждается в женских добрых эмоциях. Говорят, в наследство от Советского Союза мы получили слабых мужчин и сильных женщин, берущих на себя мужские роли. Думаю, несправедливо возлагать всю ответственность на канувшее в лету государство, поскольку весь прогрессивный мир идет путем агрессивного феминизма. Но Библия, словами апостола Павла, дает четкие указания. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ефесянам 5:22-24.
1: Проза. Юрий Сипко. Колян. Колян шел, куда глаза глядят. Улица давно закончилась. Асфальт исчез. Бурьяны приблизились к дороге. Колея извивалась, обегая кучи хлама, лужи грязи, убегала из-под ног. Вечерело. Углубившись в лес, Николай, по кличке Колян, вскоре вышел к большой прогалине. Остановился, осмотрелся. Полянка показалась приветливой, уютной. Пятно от костра неподалеку. Лежащие стволы деревьев, очевидно, служили скамьями для пацанов, любящих уходить подальше от глаз родительских. Подошел, присел, вздохнул. Тьма наступила почти мгновенно. «Так-то лучше», — мелькнула мысль. «Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел меня здесь». И стало горько. Усмехнулся про себя. Вот ведь как. Завсегда стремился к людям, к общению, особенно с тех пор, как уверовал, как в общине со святыми нашел радость спасения, братство, небесную благодать, спешил к каждому, кто был в нужде, кому дров напилить, наколоть, кому огород вскопать, прополоть, кому помочь с ремонтом хаты. Стух Колян, опустил голову меж колен, смолк. Только ручеек мысли памяти неслышно течет из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, обостряя боль души. Эх, душа, душа моя гнилая, нигде нет тебе ни мира, ни покоя. Проклята ты навсегда. Скрипнул зубами, поднял голову из скобка на колен. Ночная прохлада заступала на дежурство, свежела. Ночь, пожалуй, здесь не выдержу, промелькнула мысль. Очи к небу вознес. Тишина. Донесся вздох филина. Пискнула мышь неподалеку. Наверное, филин утащил на ужин. Как и меня. Съели. Вздохнул тяжело и вздрогнул. Будто тень мелькнула. И кто-то невидимый опустился на бревно рядом. Плащом укрыл. Страх понемногу отпустил. Николай открыл глаза. Тьма. Повернуть голову не посмел. «Кто ты?» — прошептал едва слышно. «Дух Святой!» — шепнула тень. Помолчали. От такого соседства Николай потерял способность говорить. Мысли вихрем взвелись в голове, сердце затрепетало. О Духе Святом много чего говорили и на собраниях, и на общениях, на рыбалке, и в бане. Проповедники убеждали, что Дух Святой даже живет внутри людей верующих. У него там якобы храм. Но вот так, чтобы рядом сидел, чтобы разговаривал, укрывал своим плащом, согревая трясущегося от страха мужика, такого никогда не бывало. «Расскажу, кому не поверят. Засмеют и в психушку отправят», — подумал Николай. «А чего ты здесь в этой тьме и холоде?» — спросил дух. Николай замялся. Уже начал было подбирать слова, чтобы рассказать байку о себе, дабы выглядеть достойно, мол, вот помолиться в лес пошел. Но вовремя остановился. Духу врать бесполезно, только навредишь. «Да ты не смущайся», — шепнул дух. «Чего я здесь?» — выравнивая дыхание, повторил вопрос Колян. «История долгая. А можно я спрошу?» «Давай спрашивай», — благожелательно ответил дух. «Вопрос у меня трудный. Если позволишь, я начну издалека». «Давай, брат», — улыбнулся дух и добавил. «Мне некуда спешить. Смотри, я уже в детстве начал воровать, врать. И грабить случалось. Били меня много. И я бил. В тюрягу упекли еще по малолетке. Ну и пошло-поехало, ходка за ходкой. На воле женщины, конечно. Не знаю, как там с детьми, может быть, где и остались. Связи были недлинные, а ушел на нары, и конец любви. И мокрые дела были. Ныне даже вспомнить нет сил. Так я о чем? Черный я, злой, подлец, каких свет не видывал. А в последний раз на зону к нам пришли с волей ребята, в Бога верующие. Пели песни благостные, молились, рассказали о Боге, об аде рассказали, и о рае. А главное, конечно, о Христе. Вот это человечище! Его убили начальники, хоть он и ничего плохого не сделал. Из зависти убили, но он воскрес. Оказалось, что он сын Бога, и он может людей в рай привести, если кто уверует в него. Так понимаешь, я на ту пору уже в аду был. На зоне гниль, мука, на воле, ты представляешь, будто везде и всегда вижу убиенных, встречаю ограбленных, изнасилованных. Это ужасно. Короче, я уже подумывал завязать. Ну, в смысле, петлю на шею и делу конец. А эти ребята сердце мое взбаламутили. Я взял их книжицу, они ее Евангелием называли. Научили они меня молитву сотворить. Я сотворил. А что было, и сейчас не знаю. Только будто камень с меня снял кто-то. Такой радости, такой свободы я никогда не переживал. Даже заплакал, то ли от стыда, то ли от радости. Ведь, понимаешь, будто тот рай, который будет, уже здесь, на зоне, вдруг возник. А что еще? Вот все мои преступления. Их море раскрытых и два моря нераскрытых. Так вот, все их они, те проповедники, называли грехами. Все эти грехи Бог мне простил, невероятно. Это было самое великое чудо. Все, что давило меня, что лишало сна, отчего я был готов себя отдать на любые муки, хоть на костер, лишь бы рассчитаться с долгами, враз исчезло. Прощено. Заплачено Христом. Умом я и сейчас мало чего понимаю, но сердце возликовало. Это лучшие дни в моей жизни. И хоть срок еще не вышел, годик следовало мне протянуть до воли, но я уже был на воле. Николай вздохнул. «Прости, дух, я затянул свой вопрос», — виновато прошептал Колян. Небо между тем превратилось в прекрасный ковер. На черном фоне зажглись мириады звезд. Они сверкали, перемигивались, вспыхивали и гасли. Будто музыка световая под управлением невидимого дирижера, творящего концерт во Вселенной, обрушилась на поляну, увлекая грустного, потерянного парня от земли, печали, в небо благодати. В центре большой небесной сферы восседала яркая луна. «Ух ты!» — невольно вырвалось из груди Николая восхищение. «Какая красота! Небо! Вот туда-то я и мечтал зайти, к отцу!» Николай вздохнул, замолчал. Повисла пауза. В тишине слышалось тяжелое дыхание страдающего мужика. «А что случилось?» — нарушил молчание дух. «Да, как бы очнулся Колян. Откинулся я в срок, пришел на собрание. Было классно. Мне помогли с хатой, работу предложили. Это супер. Ведь нам, вышедшим на волю, ни работы, ни жилья никто и никогда не предлагает. Потому-то мы, поскитавшись мал-мало, и возвращаемся на зону, как домой. Крещение мне преподали. Тоже праздник незабываемый. Понимаешь, приняли в общину, много слов святых говорили. Новый ты человек теперь, Николай, святой. Ты там в воде похоронил свою прошлую грешную и преступную сущность. Конечно, раз и навсегда. А теперь ты человек Божий». Николай снова тяжело вздохнул и продолжил. «Ты понимаешь, все путем. Вот только заметил я, что пресвитер как-то обижает людей. Он как хозяин в зоне. Если что не так, не по его, ну, тогда держись, паря. Пощады не будет. А на Медни один брат что-то сказал, пресвитеру не понравилось. Он его начал прессовать. Тот не спускает. Слово за слово, смотрю, парень уже раздавлен. И защиты никакой. А пресвитер, видимо, решил добить. Начал угрожать, какие-то прошлые ошибки вспоминать. Я и не сдержался, вступился за братка. Говорю пресвитеру, мол, так нельзя, где же, мол, твоя пастырская любовь? Вот тут он на меня открыл сундучок любви. Всю мою биографию припомнил мне. Ну и я не лыком шит. До рукоприкладства не дошло. Но правду сказал начальнику. А что в конце концов? Он своим картину нарисовал, меня представил черным бесом. Те, конечно, ворон ворону глаз не выклюет, приняли версию командира. Меня даже для формы не спросили, отлучили. Сказали, что таким место только в аду. Вот я и пошел в ад. А здесь ты. Ну, я и тормознул. А вопрос-то твой? Ах да, вопрос мой. Смотри, дух. Господь простил мне такую жизнь. Пороки и преступления, которых не счесть. Меня следовало распять и воронам на праздник отдать. Даже в землю нельзя закапывать такую мерзость. Господь все простил. А потом я поспорил с пресвитером. Заступился за братка. В принципе, мы с пресвитером одинаково ругались. Он даже круче. Образованный все-таки. А я что? По-народному. Нескладно, но этого хватило, чтобы меня отлучить, изгнать из рая, и все мои грехи и преступления вновь на меня взвалить. Вот и мой вопрос: что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно

принять его в лодку. И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет.
«Я хлеб

живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.

Евангелие от Иоанна, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья Его не веровали в Него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о Нем, что дела Его злы. Вы пойдите на праздник сей, а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали Его на празднике и говорили: «Где Он?» И много толков было о Нем в народе. Одни говорили, что Он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о Нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как Он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить Меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал Я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на Меня ли негодуете за то, что Я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот Он говорит явно, и ничего не говорят Ему. Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете Меня, и знаете, откуда Я. И Я пришел не сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете. Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня». И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки, потому что еще не пришел час Его. Многие же из народа уверовали в Него и говорили: «Когда придет Христос,
неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ, невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам. Евангелие от Иоанна, глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.
Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего,
а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Действительно, вечная слава – это только нашему Господу Иисусу Христу. И никому и ничему больше. Знаете, друзья, мы живем в таком мире, где царствует вот обман, ложь, суета. И как хорошо, что мы можем вот приходить на это святое место, читать из Священного Писания и понимать, что есть Царство Небесное, которое грядет и которое уже в сердцах наших царствует. Дали бы мы только ему достаточно простора и места. В продолжении служения мы будем читать Евангелие от Матфея, 3 главу, мы ее всю прочитаем. Евангелие от Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу его были акриды и дикий мед». Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». До сего места. Как брат Александр Валентинович сказал в начале, сегодня день, когда мы вспоминаем вот это событие в жизни Иисуса Христа, Его крещение. И если мы посмотрим так, то это был выход нашего Господа на служение.

Много есть толкований, и почему мы будем об этом говорить? Потому что мы сегодня живем в таком религиозном мире и в окружении многих людей, которые говорят, что они христиане, но в то же время у нас есть одни очень такие отличительные особенности, которые делают нас, ну, какими-то не такими, как все остальные. И когда мы будем говорить об этом, давайте помнить о том, что ни в коем мере мы не будем осуждать или как-то укорять, ну, другие конфессии, другие деноминации. Нет, мы просто будем разбирать Слово Божие и смотреть, а что делали действительно Иисус Христос, что делал Иоанн Креститель, как все происходило, и правильно ли мы идем за Христом, правильно ли мы вот проповедуем и говорим о крещении Господнем. Вообще, конечно, все, что сделал Христос на этой земле, Он делал, соответственно, воле Божией. И даже вот этот момент, когда Он пришел к Иоанну, и Иоанн преподал Ему крещение, это было исполнением пророчества, которое было записано еще в Ветхом Завете, где написано: «Немного умолил ты его пред ангелами». И знаете, вот Иоанн Креститель был своего рода ангел, как и написано, что посла ангела пред лицом твоим, чтобы он приготовил путь. И вот то, что Иоанн его крестил, это было умоление. С одной стороны, может быть, кто-то скажет, что унижение, но это далеко не так. Это был сознательный шаг Иисуса Христа в смирении, в исполнении Слова Господня. И вот в чем же особенность крещения? Когда мы читаем, мы видим, что вообще Иоанн Креститель, он проповедовал, и мы видим, что люди шли к нему. Я думаю, что он не говорил это сразу, не было крещения, а была какая-то подготовка. Был какой-то период времени, когда Иоанн Креститель, он говорил к людям, где-то осуждал, где-то призывал к покаянию, но факт остается фактом, что он был тем человеком, который должен был взбудоражить сердца людей. Он говорил: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное», и он говорил все как есть. И знаете, друзья, вот если мы немножко остановимся на образе Иоанна Крестителя, мы увидим, что он довольно-таки неординарная личность. Он, написано, был исполнен Духа Святого еще от чрева матери. Мы видим, какая его необычная жизнь, его необычное рождение, его необычный вообще, ну, образ существования, какая его одежда. Все говорило о том, что он не от мира сего. Его понятие, его восприятие, даже его пища, да. Я не знаю, почему вот детям особенно нравится, как-то им интересно, как это он кушал кузнечиков, да, ну, такая саранча съедобная и дикий мед. Вот. И для нас это, я думаю, удивительно. Я думаю, если бы сейчас кто-то из проповедников приехал, ну, ему бы узнали, чем он питается, ему бы сказали: ну, странный. Но на самом деле вот образ Иоанна Крестителя, он до глубины души был пронизан идеей о том, что скоро придет Небесное Царство, абсолютно отличное от того, что здесь на земле. И мы видим его проповедь, она была жаждой очищения Израиля, израильского народа от всего того, что уже вот за все эти многие века, ну, накопилось. Он видел храм, он видел то, что творилось, но у него не было дерзновения, да и власти у него не было такой, чтобы очистить этот храм. Но все, что он мог делать, это проповедовать людям и призывать их к покаянию. И вот смотрите результат его проповеди, можно так сказать. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». В чем же особенность вот крещения, вот этих обстоятельств? Ну, в первую очередь, это сознательный выбор человека. Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему. То есть люди, осознавая свою греховность, они шли, они понимали, что нужно что-то поменять. Для нас, ну, как-то мы привыкли к тому, что мы живем в такой атмосфере евангельских понятий и евангельских вероучения и, ну, образа крещения. Но на самом деле мы окружены людьми, которые говорят, что это не так. Например, католицизм, католики, православные, пресвитериане и лютеране, которые называют себя евангельскими христианами, они практикуют детокрещение. Они приносят детей и крестят их. Но когда мы смотрим на Евангелие, мы видим, что это неправильно. Это неправильно. Человек должен быть в своем сознательном возрасте и сознательно посвятить свою жизнь Иисусу Христу. И мы видим, к сожалению, какие плачевные результаты такого неправильного крещения.
когда, может быть, ребенку внушают, что ты был крещен, и ты

0: уже христианин, но на самом деле он неверующий. Да, против его воли какой-то обряд совершили, но это не его воля. И когда он вырастает, и все мы это знаем, как много людей таких, которые окружают нас, мы сталкиваемся на работе, если кто-то слушает нас на другой стороне земного шара, Украина, Россия, мы знаем, какие судьбы страшные, ужасные поступки совершают люди, которые несознательно посвятили жизнь Христу, просто им сказали, а на самом деле их воля порабощена греху. Мормоны, которые нас окружают, они как-то ушли еще дальше в своем отклонении. Они даже крестятся за мертвых. И как-то читал статью в России, значит, ну, когда открылись границы, и мормоны начали ходить под заведением ЗАГСы, где там списки умерших, учет умерших. И они начали выкупать целые картотеки. И потом, ну, как-то власти подхватили, зачем вам, ну, списки умерших? И оказалось, они просто берут списки и там крестятся за умерших людей. Просто там берут имя, и я крещусь там за такого-то. И они как бы объясняют, что он спасается. Друзья, то есть мы видим, что абсолютно неверно, заблуждение, просто заблуждение. И знаете, друзья, как важно нам помнить о том, как должно быть крещение, что человек должен быть в сознательном возрасте, чтобы делать вот этот поступок, совершить вот этот шаг посвящения Богу. Следующее – это добровольное. Никто не знал жителей Иерусалима, жителей Иудеи и других окрестных городов. Они делали это сами. Почему я это говорю? Потому что, к сожалению, есть... Да, я думаю, сейчас есть такие эпизоды в истории христианства, когда крещение, если можно это назвать крещением, было насильным. Вот взять даже страну, откуда мы вышли, крещение Руси. Как было крещение к Руси? Вот сейчас мы видим, как-то проповедники идут, говорят, люди задумываются о жизни, каются. А тогда было совсем не так. История говорит, что просто-напросто князь Владимир собрал огромное войско, еще больше согнал жителей всего города, Киева, по-моему, и все. И говорит, все в реку, загнали всех в реку, ну, кто не соглашался, ему помогали мечом, все, окунались, все. Все, теперь вы христиане. Правильно это? Нет, друзья, это неправильно. Крещение должно быть добровольным. Взять Южную Америку, немножко ближе к нашей стране, да, то же самое. Когда мы историю читаем конкистадоров, когда Испания, Португалия делили Южную Америку на части, мы видим, как происходило крещение. Вот, я думаю, особенно молодежи, детям, подросткам будет это интересно. Просто сделайте ресерч. Как приходили, то же самое. Загоняли всех индейцев в реку и говорили, все, теперь вы принадлежите к Святой Католической Церкви. Ну и мы видим, какие плачевные результаты. Знаете, друзья, огромное количество невозрожденных людей, просто обманутых. И почему нам это важно знать? Потому что у нас есть хороший шанс сказать таким людям. А ты знаешь, вот Матфея 3 глава описывается совсем по-другому. И просто заставить задуматься людей, а какая их жизнь? Было ли вот сознательное посвящение своей жизни Иисусу Христу? Также мы видим, что крещение должно проходить с чистым сердцем. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. Друзья, вот достойный плод покаяния, он очень важен в нашей жизни. Хотелось бы обратиться вот к детям, подросткам. То, что вы родились в семье верующих родителей, это великое счастье. Но если вы жизнь свою не посвятите Христу, это еще будет большим несчастьем. Вы, может быть, думаете, что у меня хорошая мама, хороший папа, и это действительно так. Но придет момент, когда вы должны сами сказать, Иисус, я за тобой хочу идти. Не за друзьями, не за карьерой. Я за тебе хочу жизнь посвятить. И это очень важно. Братья и сестры, как бы хотелось, чтобы это тоже не было упущено в нашей жизни. Когда люди приходили, они крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Друзья, исповедание. Я думаю, большим упущением в нашей жизни, вот и в нашем братстве, является то, что как-то исповедание ушло из нашей практики. А ведь это очень важно. Когда мы читаем «Деяния апостолов», мы видим, что люди приходили, открывали свои дела и исповедовали. То есть есть такие вещи, которые нужно открывать. Нет, не обязательно в собрании, не обязательно при народе, да, но со служителем беседовать необходимо. И, возможно, бывают такие моменты, когда нам кажется, вроде, да ничего, это и не грех, там, или еще что-то, а вот брат, опытный служитель, он может сказать, а это нужно открыть. В этом нужно покаяться, и, возможно, нужно наладить отношения с другим человеком, чтобы не было препятствий в молитве и в жизни христианской. Следующий момент, братья и сестры, если мы посмотрим просто на то, как это все происходило, мы видим, что крещение происходило погружением. Матфея 3,16. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». В другом месте написано, что Иоанн крестил в том месте, где было много воды. Мы видим, что человек должен быть погружен полностью. То есть не так, как в других конфессиях, там святой водой побрызгают или еще что-то. Бывает, вообще там лоб помажут и считают, крестился. Нет, друзья, в сознательном возрасте человек должен быть погружен полностью. Интересно, когда вот христианство начало распространяться и где-то в Риме даже стало официальной религией, для того, чтобы римские воины могли идти на войну, на какую уловку пошло правительство, они говорят, вы креститесь, только не до конца. И как им преподавали крещение? Их погружали в воду, но их правая рука оставалась сухой. А зачем правая рука? Правой рукой они брали меч и шли убивать людей. Друзья, вот такая уловка, знаете, и кажется, почему, для чего. И сохранил бы нас Господь, чтобы у нас не было никаких вот каких-то уловок таких, да, чтобы мы не полностью посвятили свою жизнь. Знаете, друзья, погружение – это означает полное посвящение Богу. Все, абсолютно. Наши глаза, наше физическое тело, наша душа, наши чувства, органы чувств – все посвящено Богу. И знаете, братья и сестры, это тоже важно. Ничем нельзя пренебрегать. Почему? Потому что вот эти маленькие вещи, они могут делать большую разницу в жизни человека. Когда мы читаем другое Евангелие, Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих. Давайте мы вместе откроем. Евангелие от Луки, 3 глава, 22 стих. Тоже описывается момент крещения нашего Господа Иисуса Христа. 21. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо». И Иисус, крестившись, молился. Подобно тому, как когда рождается ребенок, первым признаком его жизни – хорошего рождения является его крик, так и Христос после крещения молился. Молитва очень важна. Друзья, молитва – это посвящение и откровенный, можно так сказать, диалог с Богом, начало. Что мы скажем Христу в начале? И мы знаем, слава Богу, что и мы это делаем, когда мы собираемся здесь, в молитвенном доме, и те, кто заключил завет с Богом, они говорят Христу, что они хотят, как они посвящают свою жизнь Всевышнему Отцу. Знаете, друзья, хотелось бы, чтобы и мы об этом помнили. Никто не может помолиться неосознанно, да, как мы говорили. Ребенок не может помолиться, младенец тем более, но наши сердца, когда они получают возрождение, мы должны говорить о том, что нужна молитва. Если мы перейдем к другому моменту о том, как проходило крещение, мы увидим, что в таком как бы небольшом промежутке времени собрана очень большая информация для нас, и постулаты веры мы берем вот именно с этого момента. Второй момент, о котором бы хотелось говорить, это сошествие Духа Святого. Друзья, опять же, когда мы видим, смотрим вокруг, то мы увидим, что о Духе Святом сейчас очень много мнений, очень много учений, вплоть там до вообще абсолютной ереси. Но мы видим, что Дух Святой – это часть Бога, это представитель Троицы. Знаете, друзья, когда мы читаем о том, как Дух Святой сошел, мы видим, что в этом Господь хотел показать, кто именно был Сын Божий. Почему я об этом говорю? 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Если мы посмотрим на Иоанна Крестителя, мы вспомним слова от его характеристики, что люди думали о нем. Многие люди думали, что он есть Христос. Многие думали, что он есть Мессия обещанный. И более того, тот факт, что Иисус Христос и Иоанн Креститель были родственники, возможно, они даже внешне были похожи друг на друга. И знаете, Господь, чтобы исключить какую-либо вообще возможность даже неправильного толкования, в виде духа, в виде голубя Дух Святой спустился, и он не просто завис, да, как мы видим на картинках, он не просто завис над Христом, он именно опустился на Сына Божия, Иисуса Христа. И таким образом нет никакого сомнения, что именно тот человек был Иисусом Христом. Ни Иоанн Креститель, ни кто-то еще другой. И знаете, друзья, это тоже для нас большой урок о том, чтобы мы осознавали, во-первых, то, что это было свидетельство для народа, что именно тот человек был Иисусом Христос, с Христом. Во-вторых, это свидетельство для самого Иоанна Крестителя. Ему было сказано, на кого увидишь Духа сходящего в виде голубя, тот и есть. В-третьих, это было свидетельство для самого Иисуса Христа, подтверждение отцовской любви, когда небеса открылись, и сам Господь Бог сказал, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И, наконец, это свидетельство о триединстве Бога. Вот это непонятное и порой загадочное для нас понятие, но, тем не менее, здесь, именно в этом моменте жизни Иисуса Христа, мы видим, когда все три личности Бога, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, были в присутствии и было очевидно для всех людей. То есть люди могли видеть Иисуса Христа, люди могли видеть снисходящего Духа Святого, и люди могли слышать голос свыше. Друзья, это тоже для нас важно. Почему? Потому что много сейчас конфессий и христианских, или псевдохристианских, которые говорят о том, что нету Троицы, о том, что Бог один, и отвергают даже личность Иисуса Христа. Братья и сестры, мы должны это помнить, о том, что Господь наш триедин. Следующий момент – слова самого Бога, Отца. «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Друзья, в другом Евангелии написано «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И то, и другое верно. Почему для нас это важно? От этого зависит наше спасение, друзья. Если мы не принимаем Иисуса Христа как Сына Божия, то практически все Евангелие теряет свою актуальность. Все, что говорится о Царстве Небесном, оно все тщетно. Почему? Потому что написано, что Христос сказал, «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И мы видим, что, если так уж взять, то есть доказательства от противного, мы когда, если будем читать дальше, мы видим, что сам сатана хочет посеять сомнения в сердце Христа словами, «Если ты Сын Божий». И знаете, друзья, вот это сомнение, если ты Сын Божий, оно протянулось и до наших дней. Опять же, не то, что критикуя или укоряя, взять огромное количество людей, тех же мормонов, да, они не признают Иисуса Христа за Сына Божия. Взять свидетелей, ну или как говорят, свидетелей сторожевой башни или иеговистов, они не признают Иисуса Христа за Сына Божия. И знаете, друзья, не будем обольщаться, потому что часто можно слышать, ну, это хорошие люди, они хорошо живут и так далее. Друзья, они Христа не признают. Причем тут жизнь? Конечно, мы можем взять какие-то уроки, да, быть более как-то открытыми к благовестию, но в то же время мы не должны сами себя обманывать и других обманывать. Мы должны говорить, что Христос – это Сын Бога Живого. Мы видим, что эти же слова повторяют фарисеи, когда Христос висел на кресте, и они, искушая Его, говорили: «Если Ты Сын Божий». Почему? Друзья, потому что вот это сыновство, оно драгоценно пред Богом. И если бы нарушилась эта связь, то весь мир бы не был спасен. Друзья, и давайте бодрствовать, помня о том, что и сегодня есть люди, говорят, что он не Сын Божий. Они уже не говорят сомнения или еще что-то, это их вероучение. Они прикрываются именем христиан, но на самом деле это не так. Важно нам научить наших детей, нам нужно говорить окружающим нас людям об истине, о крещении. Поэтому, друзья, правду необходимо знать. И вот этот день крещения, пусть он будет нам напоминанием о том, что крещение – это не просто какой-то обряд. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Крещение – это оставление и полное посвящение себя Богу. Крещение – это исполнение Божьей заповеди. И вот как Христос сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Он говорит не мне, он говорит нам исполнить всякую правду. Это и мы с вами, дорогие друзья. Мы должны исполнять, не кто-то за нас. Никто за нас не исполнит. И если мы не будем исполнять правду, никто этой правды не исполнит. Поэтому благословил бы нас Господь, чтобы мы это помнили, этому учили и это практиковали. Аминь. Мы помолимся.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа «Без друга или обретенное счастье», читает Любовь Шпита.
2: Солнце огнем жгло его голову. Неожиданно в глазах Франца потемнело, он покачнулся и, тяжело упав на землю, потерял сознание. Вечером пришел человек, который доил коров, и узнал, что Франц еще не вернулся. Он поставил молоко возле молочной хижины и ушел. Ему даже и в голову не пришло, чтобы поискать его. Но там был некто, кто ожидал Франца Мартина уже долгое время. Это был Руди. Мальчик сидел в своем убежище уже несколько часов. Он знал каждый шаг, который должен был сделать пастух, и как он выполнял свои обязанности. Он удивился, увидев, что так долго стоит молоко на улице. Обычно пастух сразу же разливает его в разные сосуды. То, что шло на масло, наливал он в большие круглые кастрюли и оставлял, пока не поднимутся все сливки. Остальное он выливал в сырный котелок. Все это Руди видел ежедневно через открытые двери. Пастуха все еще не было. Мальчик стал переживать, что что-то случилось. Он, крадучись, вышел из своего убежища и пошел к хижине. Здесь было все тихо, не было никого ни в комнате, ни на сене. По чайникам не горел огонь, и не слышно было ни звука. Все казалось вымершим. Руди с тревогой прошел вокруг хижины, затем поднялся вверх, спустился вниз. Неожиданно внизу, на тропе, он заметил Франца Мартина, лежащего на земле. Мальчик побежал к нему. Перед ним, с закрытыми глазами, лежал его друг. Он метался и издавал стоны. Лицо его горело, а губы были сухими и твердыми. Одно мгновение Руди стоял в недоумении, бледный и испуганный, переживая о своем друге. Затем он побежал вниз с горы так быстро, как только мог. Франц лежал без сознания под жгучим солнцем в течение нескольких часов. У него поднялась высокая температура и мучила жажда. Временами ему казалось, что он подошел к воде и уже хотел нагнуться, чтобы попить. Стараясь дотянуться до воды, он приходил на мгновение в себя, но это был только бред. Затем он снова понимал, что лежит на земле, не в силах пошевелиться и с неутолимой жаждой хоть капли воды. Он снова терял сознание и видел себя лежащим в болотистом месте, а вокруг были ярко-красная земляника, которую он проходил сегодня утром. Он видел, что она так и висит нетронутой. Ох, как он хотел взять в рот хоть одну! Он протянул руку, но напрасно. Дотянуться до нее было невозможно. Неожиданно одна ягода оказалась у него во рту. У его головы, склонившись на колени, стоял ангел и давал ему землянику. Сначала одну, потом еще и еще. Ох, какой чудесной и сочной она была в его пересохшем рту! После сочных ягод Франц облизал пересохшие губы. Неожиданно он пришел в себя. Было ли это на самом деле? На самом ли деле он не спит? Это не был сон. Возле него на коленях присел ангел и подавал ему в рот еще одну сочную ягоду. «О, мой добрый ангел, еще одна!» Тихо произнес Франц, но ягода была не одна. После нее еще 5-6. Ангел продолжал кормить его, а Франц...

Но по его лбу побежал чистый поток, прохладный и свежий, затем по лицу и прямо в рот. Франц глотал и глотал эту воду, пока не пришел в себя. На самом деле поток за потоком бежал по его разгоряченному лицу. Затем он почувствовал у самого рта кружку и с жадностью стал пить холодную воду. Над ним блестели звезды, их он видел отчетливо. Оглянувшись, Франц понял, что лежит на земле. «Откуда же вода? Не может быть, чтобы чистый поток бежал по его лицу, чтобы напоить его». Франц не мог сообразить, но, почувствовав себя лучше, пробормотал. «О, небесный Отец, как я благодарен Тебе за Твою милость и за чудесного ангела!» Почувствовав у себя на лбу что-то холодное и приятное, Франц снова прошептал. «Теперь огонь не пройдет». Успокоившись, он уснул и больше ничего не видел. Глава 4. По желанию матери. Из-за высоких вершин выходило солнце, когда Франц Мартин открыл глаза и в недоумении огляделся. По его телу пробежала дрожь, было прохладно. Он хотел сесть, но голова была тяжелой. Он провел рукой по лбу и почувствовал, словно там что-то лежит. Он не ошибся. На лбу у него лежал тяжелый мокрый носовой платок, который он оставил в хижине. Он снял его, и свежий прохладный ветерок быстро привел его в чувство. Франц сел, огляделся и увидел два больших настороженных глаза, смотрящих на него. «Это ты, герой Руди?» – удивленно спросил он. «Почему ты встал так рано?» «Ну, так как ты здесь, подойди ко мне поближе, чтобы я оперся от тебя. У меня кружится голова, и я не дойду один». Руди вскочил и подошел поближе к пастуху. Он изо всех сил упирался ногами в землю, чтобы Францу была хорошая опора. Опираясь на плечо мальчика, Франц медленно поднимался к хижине. Постепенно он стал вспоминать происшествие вчерашнего дня. Но было все как-то смутно, и многое он не мог понять. Возможно, Руди поможет ему все уяснить. Дойдя до хижины, Франц сел на треногую табуретку и сказал: «Руди, принеси другую табуретку и садись рядом. Но вначале принеси большую кружку, и мы попьем с тобой холодного молока, так как я не в состоянии еще разжечь огонь. Вон маленькая кружка рядом, видишь?» Он нагнулся и с удивлением спросил: «Но куда она делась? Я всегда оставлял ее здесь. Я не понимаю, что случилось со мною со вчерашнего дня». Руди покраснел. Он знал, кто забрал маленькую кружку и отнес ее вниз. Он робко произнес: «Она там, на земле». С этими словами он побежал вниз и принес кружку. Затем он принес кувшин с молоком и поставил все это перед Францем. Пастух в недоумении покачал головой. Никогда в жизни он не ставил кружку на земле возле дверей. Задумавшись, он молча пил молоко. Наполнив опять кружку, он сказал: «На, Руди, ты тоже выпей. Ты оказал мне большую услугу, придя сюда так рано. Ты думал, что сегодня могут быть кусочки сыра и хотел быть здесь сегодня первым?» «Нет, правда, я не поэтому», — возразил Руди. «Тогда скажи мне, вот что», — продолжал пастух, глядя на мокрый носовой платок, лежащий на столе. Возле двери стояла ведерко с водой, словно готовая для чего-то. «Скажи мне, Руди, лежал ли платок у меня на голове, когда ты подошел ко мне утром?» Руди покраснел. Он думал, что если Франц услышит все, что он сделал, то будет недоволен. Но мужчина так искренне смотрел ему в глаза, что ему захотелось все рассказать. «Я положил его на вашу голову», — начал мальчик неуклюже. «Но зачем, Руди?» — спросил пастух с удивлением. «Потому что вы были очень горячи», — ответил Руди. Франц все больше и больше удивлялся. «Но я проснулся на рассвете, когда ты сюда пришел?» «Вчера в 5 или, может быть, в 6 часов», — запинаясь, робко произнес Руди. «Мужчина, который доит коров, пришел намного позже». «Так ты был здесь всю ночь? Что ты здесь делал или что хотел?» Но пастух увидел, что Руди был перепуган. Перед ним вдруг всплыли ночные видения, и с отцовским добродушием он погладил мальчика по плечу. Затем Франц произнес: —

Ты не бойся меня, Руди. На, выпей еще молока, и потом расскажи мне все, что произошло с тех пор, как ты сюда пришел». Ободрившись, Руди набрался смелости. Он с удовольствием пил молоко. Для изголодавшегося ребенка оно было очень вкусным. Затем он стал рассказывать. «Я пришел сюда, чтобы немного посидеть в кустах, точно так, как я делал каждый день, но совсем не из-за сыра. И после того, как мужчина принес молоко, и вы долго не показывались, я стал вас искать. Я нашел вас на земле. Вы были красным и горячим и хотели пить. Я быстро побежал к болоту и собрал самые большие ягоды, которые только мог найти, и принес их вам. И вы были рады им. Затем вы показали на голову и попросили воды. Я нашел маленькую кружку в хижине и ведро, принес из ручья воды и стал лить вам на голову. Потом я дал вам попить, потому что вы сильно жаждали. Как только ведерко становилось пустым, я опять бежал к ручью. Но так как вода быстро стекала с вашего лица, я подумал, что платок может удержать прохладу немного дольше. Я принес платок из хижины, намочил его в воде и положил вам на голову. Когда он нагревался или высыхал, я снова мочил его. Наконец, утром вы проснулись, и я очень обрадовался. Я боялся, что вы можете сильно заболеть». Франц Мартин слушал с большим вниманием. Теперь все, через что он прошел ночью, для него стало понятным. Он думал, что ангел пришел к нему земляникой и потом наслаждался чистой холодной водой из потока, как водой живой. Франц в изумлении смотрел на Руди, словно никогда раньше не видел этого мальчика. Такого ребенка, как этот, он, конечно же, никогда не видел. «Как такое может быть?» – размышлял он про себя. «Что этот мальчик, которого от малого до старого все зовут не иначе, как глупый Руди, был достаточно сообразительным, чтобы спасти его жизнь. Он ясно осознавал, что жизнь его была в серьезной опасности. Что приносил с собой такой жар, пастух знал очень даже хорошо. Не прекрати Руди его жар холодной водой, кто знает, что случилось бы с ним до утра. И как мог этот парнишка, которого никто не считал достойным доброго слова, быть настолько жертвенным? Ведь он пробыл с ним, оказывая помощь всю ночь». Слезы навернулись на глаза большого, крепкого мужчины, когда он смотрел на этого робкого, презренного парнишку. По мнению всех, он никуда не годился. Франц взял его за руку и сказал: «Ну что ж, Руди, будем хорошими друзьями. Я очень тебе благодарен и никогда этого не забуду. Можешь сделать для меня еще одно одолжение? Я очень слаб, и у меня все дрожит. Я должен лечь и отдохнуть. Ты пойди к моей маме и скажи, чтобы она пришла сюда. Скажи, что я немного приболел. Только ты должен вернуться опять сюда, потому что мне с тобой нужно о многом поговорить. Не забудь». За всю свою жизнь Руди не был так счастлив. Он помчался вниз, подскакивая от радости. Сам Франц Мартин сказал ему, чтобы он пришел обратно. Теперь ему не нужно было больше прятаться, а идти прямо к хижине. А самое главное, Франц сказал, что они будут хорошими друзьями. С каждой новой мыслью Руди высоко подскакивал. Не успел он опомниться, как оказался на горном склоне. Спускаясь по тропинке к чистенькому домику с сияющими окнами, он увидел фрау Винсенс. Она поднялась вверх в воскресной одежде с молитвенником в руках. Мальчик подбежал к ней, но в первые несколько мгновений он не мог произнести ни слова. От быстрого бега Руди не мог перевести дыхание. «Откуда ты?» – строго спросила чистоплотная женщина, оглядывая мальчика с головы до ног. Она считала, что воскресный день должен был обязательно быть почитаем, но Руди выглядел совершенно непразднично. На нем были маленькие старые порванные штаны и рубашка. «Я думаю, что я видела тебя на другой стороне ручья. Ты, вероятно, из семьи Джо, плохая трава». «Нет, я Руди», — скромно ответил мальчик. Тут она вспомнила, что у жены Джо живет глупый мальчик, который, по словам людей, ни на что не годится. Вероятно, это был он. «Но что ты хочешь от меня?» — спросила она с возрастающим удивлением.
Руди уже отдышался и с точностью передал ей слова сына. Мать сильно встревожилась. Никогда раньше ее крепкий сын Франц, Мартин, не был болен. И то, что он послал за ней, вместо того, чтобы спуститься самому, было для нее плохим знаком. Не произнося ни слова, она вошла в дом. Аккуратно упаковала все, что могло ей пригодиться, она через несколько минут вышла с большой корзинкой в руках. «Пойдем», — позвала она Руди. «Почему ты должен вернуться обратно?» «Я не знаю», — стесняясь, ответил он и затем нерешительно добавил, словно боясь, что здесь что-то не так. «Могу ли я понести вашу корзинку?» «Ах, да, я понимаю», — проговорила про себя мать. «Франц думал, что я принесу с собой все лекарства, а мальчик будет их нести». Она дала корзинку Руди. Молча нашла рядом с ним, поднимаясь в гору. Мысли ее были беспокойными. Ее сын был ее радостью и гордостью. Как сильно он был болен! Возможно, очень серьезно. По мере приближения к хижине тревога ее возрастала. Колени ее стали дрожать, и она едва переставляла ноги. Старушка вошла в хижину, но в ней никого не было. Она осмотрела все и затем заглянула на сеновал. Там, зарывшись в сено, лежал ее сын. Она едва разглядела его. С тревожно бьющимся сердцем она поднялась по лестнице. Руди почтительно остался стоять за дверями после того, как занес корзинку вовнутрь. Когда взволнованная мать наклонилась над своим сыном, он открыл глаза, радостно протянул руку и, садясь, сказал: «Да благослови тебя Господь, мама! Я так рад, что ты пришла! Я спал, как медведь, с тех пор, как Руди ушел!» Мать пристально смотрела на своего сына, радуясь и переживая одновременно. «Франц», — сердечно сказала она, — «что случилось с тобой? Ты бредишь? Или ты сознаешь, что ты послал за мной?» «Да-да, мама», — засмеялся Франц. «Мой ум теперь ясный, и температура прошла. Но мои конечности все дрожали, поэтому я не мог прийти к тебе, а мне нужно так о многом поговорить с тобой». «Мои колени дрожат даже сейчас, и я не смогу далеко идти». «Но что с тобой? Что было? Расскажи мне все», — настаивала мать, садясь рядом с сыном на сено. «Я, мама, тебе все объясню. Все, как это случилось», — проговорил он тихо, облокачиваясь на сено. «Только вначале посмотри на этого бедного, голодного маленького парнишку. У него нет достойной одежды. Все думают, что он недостоин доброго слова и известен лишь как глупый Руди». Мать посмотрела вниз на Руди, который смотрел на пастуха с нескрываемым беспокойством. Он боялся, что друг его снова потеряет сознание. «Ну и что?» — спросила мать. «Он спас мне жизнь, мама. Если бы не этот маленький парнишка, я бы до сих пор лежал на земле в смертельном жару. Или бы к этому времени моя жизнь бы уже закончилась». Затем Франц рассказал матери обо всем, что случилось со вчерашнего дня. Как Руди пробыл возле него всю ночь, утолил его смертельную жажду и охладил жар. Самый умный человек на земле не смог бы сделать лучше, чем он. И, возможно, ни один из людей не стал бы делать этого для него. Снова и снова мать вытирала набегавшие слезы. Она думала, что если бы он лежал здесь совершенно один в агонии и жажде, сжигаемой высокой температурой, и никто об этом не знал. Затем радость и благодарность наполнили ее сердце так, что она воскликнула: «Слава Богу! Слава Богу!» А к маленькому Руди у нее вдруг пробудилось такое чувство любви, что она живо заявила: «Франц, Руди не должен возвращаться к жене Джо». Ребенок, возможно, был полуголодным постоянно, и она не заботилась о том, что он постоянно грязный и оборванный. «Сегодня он пойдет со мной, и завтра же я сошью ему приличную одежду. Он не должен оставаться с нами в таком состоянии. Мы не должны забывать то, что он сделал для тебя». «Это как раз то, что я хотел от тебя, мама. Конечно же, я хотел услышать твое мнение, и так как у тебя тот же план, как и у меня, я рад. Нет на земле ничего лучшего, чем мать». Франц посмотрел на нее с такой любовью и счастьем, что сердце ее радостно затрепетало, и она подумала: «Ничего нет на свете лучше, чем взрослый сын», а вслух проговорила:
Теперь ешь и снова поправляйся. Я принесла свежих яиц и пшеничного хлеба, а сейчас пойду разожгу огонь. Не торопись спускаться вниз». За это Франц был ей очень благодарен. Он все еще чувствовал себя слабым, и конечности его дрожали. Наконец он все же спустился. Подозвав Руди, который непрерывно наблюдал за ним из-за двери, он предложил ему сесть рядом с собой за стол. «Руди», — сказал Франц, с улыбкой глядя в его глаза, — «не хотел бы ты вырасти молочником?» Радостные лучики появились на лице мальчика, но в следующее мгновение они исчезли, потому что в ушах у него зазвучали все те же унизительные слова, которые он слышал много-много раз. «Из него ничего не получится! Он ничего не умеет! Он ни на что не годен!» И он ответил с отчаянием в голосе. «Я никогда не смогу быть чем-нибудь!» «Руди, ты должен быть молочником!» — решительно произнес Франц. «Ты справился очень даже хорошо с твоим первым поручением. Теперь ты будешь жить со мной. Будешь носить молоко и воду и помогать мне во всем. Я покажу тебе, как делать масло и сыр. И когда ты станешь достаточно взрослым, ты будешь стоять рядом со мной у котелка и будешь моим помощником». «Здесь? В вашей хижине?» — спросил Руди, для которого такое предложение было почти невероятным. «Прямо здесь, в моей хижине», — заверил Франц. На лице Руди появилось выражение такой неописуемой радости, что пастух не мог оторвать от него глаз. Мальчик, казалось, преобразовался. Мать заметила это тоже. В этот момент она ставила перед ним большую тарелку с омлетом, который только что приготовила. Она погладила мальчика по голове и сказала: «Да, малыш, сегодня мы будем счастливы вместе, и завтра тоже. Каждый день мы будем благодарить нашего дорогого Бога, что Он привел тебя к Францу как раз в нужный момент. Хотя, может быть, никто не поймет, почему ты пришел сюда». Начался счастливый пир. Никогда в жизни Руди не видел, чтобы столько много хороших вещей было на одном столе. Кроме омлета, мать поставила на стол пшеничный хлеб, большой кусок масла, ломоть белоснежного сыра и посредине стола целый кувшин парного молока. От каждого блюда была щедрая порция для Руди. Когда он заканчивал один кусок, возле него уже лежал другой. К вечеру мать, когда была готова идти домой, вдруг сказала: «Знаешь, Франц, я передумала. Руди должен оставаться с тобой до тех пор, пока ты не поправишься. Он тебе будет хорошим помощником, а я переговорю с женой Джо». Франц согласился, а радости Руди не было предела. Теперь он был на самом деле дома с Францем. В этот вечер, когда прозвучали слова благословения, он не сжимался под елкой, а стоял рядом со своим другом под звездным небом. Франц сложил руки и сказал: «Пойдем, Руди, мы должны помолиться». С благоговением Руди тоже сложил свои руки, и когда в заключение пастух сказал: «Бог да не спошлет вам спокойную ночь», сердце Руди так переполнилось радостью, что он хотел произнести благословение для всех в мире. Он повторил: «Бог да не спошлет вам спокойную ночь». В этот самый вечер мать Франца отправилась к жене Джо. Многодетная мать стояла перед домом с тремя мальчиками и с Лизи, стараясь понять, что они ей говорят. Они все говорили разом, и она могла понять только, что они говорят что-то о Франце Мартине. Им сказал человек, который доил коров, что Франц болен. Фрау Винсенс объяснила, зачем она пришла, и сказала, что они с сыном решили взять Руди как своего ребенка. Женщина стала возмущаться и уверять ее, что им будет намного легче, если они возьмут одного из трех ее сыновей. Они в 1000 раз больше смогут сделать, нежели этот глупый Руди. Мальчишки стали кричать изо всех сил: «Меня! Меня! Меня!» Они все знали добрый характер Франца и как много хорошей еды есть в хижине наверху. Но все их просьбы и уговоры были напрасны. Фрау Винсенс повторила очень тихо, что она решила взять Руди и что она знает его. Еще она подчеркнула, что у него больше чувства и ума, нежели у тех, кто называет его глупым Руди. Кроме того, она предупредила мальчиков, чтобы с этих пор они не дразнили его и не обижали, или будут иметь дело с Францем,
и его сильными руками. Когда она ушла, они долго в недоумении смотрели ей вслед. Каждый из детей думал про себя. «Как бы я хотел быть Руди! Ему там будет хорошо! Он будет как царь в хижине Франца!» С этих самых пор, когда дети видели Руди, они бежали к нему, и каждый из них хотел быть его лучшим другом. Они все прекрасно помнили последний сырный день, когда так жестоко с ним обошлись. А теперь, конечно же, он сам ест все сырные обрезки, поэтому неплохо бы с ним дружить. Позже они увидели, что Руди с большой радостью делится с ними сырными колбасками. Он никогда не переставал удивляться тому, как дети изменили свое отношение к нему. Они больше не дразнили и не смеялись над ним. Когда он перестал бояться людей, то все стали удивляться, глядя на него. Мальчик стал очень сообразительным, готовым помочь любому, и все в руках его спорилось. Дети стали говорить: «Папа, он совсем не тот, что был!» Или мы ошибались, когда называли его «глупый Руди». Дорогие друзья, вы прослушали христианский рассказ «Без друга». Перевод с английского Галины Гуры. Текст читала Любовь Шпика.

0: Вася и Коля – хорошие друзья. Они живут в одном доме, ходили в один детский садик, а теперь учатся в одном классе. Им уже по 12 лет. Вася и Коля проводят много времени вместе, сидят за одной партой, после занятий играют в футбол, а зимой – в хоккей. Но недавно большая ссора чуть было не разлучила мальчиков навсегда. Вася возвращался из магазина, когда за гаражами вдруг увидел группу ребят. Среди них был и Коля. «Коля!» – позвал Вася друга. Коля обернулся, быстро отбросил что-то в сторону и не спеша подошел к Васе.
1: «Что вы там делаете?» – недоуменно спросил Вася.
2: «Ничего», – растерянно пробормотал в ответ Коля. «Так, разговариваем».
0: Васе показалось очень странным поведение друга. После этого случая Вася все чаще видел Колю у гаражей в компании тех же ребят. Друзья все реже играли во дворе. То у Коли не было времени, то у него появлялись другие причины, лишь бы не видеться с Васей. Однажды вечером бабушка Васи испекла пироги и послала внука отнести ее подруге в гостиницу. Вася послушно оделся и вышел на улицу. Отдав бабушкиной подруге подарок, он сразу же пошел домой, но обратно решил вернуться другим путем. На улице уже было темно. Поравнявшись с гаражами, он увидел силуэты ребят. В темноте ярко вырисовывались красноватые огоньки. Нетрудно было догадаться, что мальчишки курили.
1: Страшная догадка мелькнула в голове у Васи. «Коля с ними!» «Коля!» – крикнул Вася.
0: Мальчишки тут же замолчали. После короткой паузы они дружно расхохотались.
1: «Коля, ты здесь?»
0: – повторил еще громче Вася.
1: «Если ты здесь, если ты все еще мой друг, иди сюда!»
0: В тот же момент темная фигура отделилась от остальных. К Васе подошел Коля. Руки он держал в карманах и был явно недоволен.
2: «Ты что, следишь за мной? Что хочу, то и делаю. Не преследуй меня, понял?»
0: Со злостью отрезал Коля, после чего развернулся и снова пошел к гаражам. Оцепенев от неожиданности, Вася постоял еще с минуту. Затем вернулся домой. Он всю ночь ворочался и не мог уснуть. А когда под утро ему все-таки удалось задремать, прозвенел будильник. Но Вася не мог открыть глаза.
1: «Господи, помоги мне сегодня!» – мысленно молился он.
0: В школе жизнь шла своим чередом. Последний урок – физкультура. Учитель сообщил.
3: «Через 2 месяца будут школьные соревнования. Я хочу, чтобы ваш класс хорошо выступил на них. Поэтому мы будем усиленно тренироваться, много бегать».
0: Началась тренировка. После 2-го круга Вася заметил, что Коля устало плетется позади всех, а потом и вовсе сел на скамейку отдохнуть.
2: «Что с тобой, Николай?» – спросил его учитель. «Ты всегда бегал очень хорошо, а сейчас что случилось? Ты не заболел?»
3: «Нет, я просто, отдыхаю», – ответил Коля, тяжело дыша.
0: С тех пор Коля стал прогуливать уроки физкультуры. Но когда все-таки приходил, бегал плохо, уставал.
1: «Все это от того, что он курит. У него совсем нет сил бегать», – думал Вася.
0: Однажды на большой перемене Вася решил поговорить с Колей. Они теперь не сидели вместе, поэтому нужно было найти подходящий момент.
1: «Коля, ты можешь со мной не дружить, но я все равно беспокоюсь о тебе. Брось курить, это ведь так вредно. Ты поэтому бегать много не можешь, постоянно устаешь».
2: «Отстань от меня», – перебил Васю Коля. «Это не твое дело, курю я или нет».
0: Развернувшись, он ушел в класс, даже не взглянув на друга.
3: Через 2 месяца состоялась школьная спартакиада. Класс, в котором учились Коля и Вася, занял последнее место. Коля постоянно отставал и прибегал последним. нас подвел! Это все из-за тебя!» Слышалось со всех сторон упреки в адрес Коли. Удрученный Коля сидел в раздевалке. Никто не хотел с ним разговаривать. В горле у него стоял ком, а на глазах выступили слезы. Вдруг кто-то подошел сзади и ободряюще похлопал Колю по плечу. «Не переживай, Коля!» – услышал он знакомый голос. Рядом стоял Вася. «То, что мы сегодня не заняли первое место, не так уж и страшно», – заметил Вася, а затем добавил задумчиво. «Мы были с тобой друзьями, но ты отвернулся от меня, связался с плохой компанией, начал курить, мне было очень обидно. Но я не был один. У меня есть настоящий друг – Иисус Христос. Думаю, тебе сейчас очень трудно совсем без друзей остаться».
1: «Да, прости меня, Вася. Те ребята, они ведь и не друзья мне. Я только сейчас понял, что ты был моим настоящим другом. Ты переживал за меня. А когда все отвернулись, ты остался верным».
3: Коля задумался и через мгновение спросил.
1: «А кто такой этот твой Иисус?»
3: По дороге домой Вася рассказал другу о Христе. Коля осознал, что поступал плохо, и еще раз попросил прощения у друга. На следующий день мальчики снова сели за одну парту. Коля понял: очень важно иметь друга и самому быть верным другом, который всегда поддержит в трудной ситуации. Кто ищет друга без недостатков, тот останется без друга. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Притчи 17:17.

Радиопередача была составлена в студии радио Зегенсвелла «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей. Вспомни сонм Твой, который Ты стяжал издревле, искупил в жезл достояния Твоего, эту гору Сион, на которой Ты вселился. Подвигни стопы Твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги Твои среди собраний Твоих. Поставили знаки Свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами. Предали огню святилище Твое, совсем осквернили жилище имени Твоего. Сказали в сердце своем: разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божиих на земле. Знамений наших мы не видим. Нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли. Ты расторг силою Твоею море. Ты сокрушил головы змиев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток, Ты иссушил сильные реки. Твой день и Твоя ночь, Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму Ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным. Нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается.

Псалом 74. Начальнику хора не погуби. Псалом Асафа. Песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим: не безумствуйте, и нечестивым: не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника».

Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Асафа. Песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицем Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд. Земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему. Все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Лебединая песня». Автор этой книги – Любовь Павлюк.
1: Погода располагала к прогулке. И, подъезжая к родному городу, Нэнси решила остановиться возле озера и полюбоваться гусями и лебедями, которых там было бесчисленное множество. Она любила приходить сюда, когда особенно нуждалась в покое и тишине или была в глубоком отчаянии. Крик одинокого лебедя и беспокойный галдеж гусей как-то помогал ей вновь обрести уверенность в себе. Наблюдая за их движениями и вслушаясь в их беспорядочный крик, она ловила тот момент, когда они касались воды, и тогда на какое-то мгновение наступали покой и тишина. Эти наблюдения помогали ей прежде, и сегодня она надеялась на это же. Нэнси припарковала машину на полупустой площадке и неспешно направилась к озеру. Возле скамеек под высокими деревьями шныряли белки и важно семенили голуби. Брошенные ей кусочки булочки пришлись по вкусу птицам, но белки, презрительно подергав хвостами, отвернулись, вероятно, отведав более солидное угощение, ведь рядом на земле валялась скорлупа арахиса. Нэнси прошла мимо скамеек, занятых молодыми парами, и в душе позавидовала их счастью. Они вдвоем, она же одна. Она отыскала свободную скамейку поближе к воде и присела, бросив несколько кусочков хлеба в воду. На них сразу же с криком кинулась стая гусей, но угощение досталось только нескольким. Другие разочарованно посмотрели в ее сторону, ожидая большего. Нэнси бросила очередную порцию и улыбнулась суете, которая опять длилась несколько секунд. Вдруг со стороны она услышала писклявый требовательный крик запоздалого гостя. Она взглянула туда и увидела черного лебедя, еле движущегося к стае гусей. Он сильно прихрамывал на одну лапу, и его подталкивал пернатый друг с черно-белым хохолком. «Лебединая пара», — подумала Нэнси. Она отломила несколько кусочков хлеба и бросила им. Лебедь с хохолком обогнал своего искалеченного друга и остановился впереди, давая возможность бедолаге спокойно поесть, в тот момент, когда стая гусей кинулась к ним, чтобы тоже поживиться. «Какая забота!» — сказала с восторгом молодая девушка, сидевшая на соседней скамейке. «И любовь», — добавил парень. «Смотри, черно-белый лебедь даже не ест, только наблюдает за своим другом. Лебединая верность и преданность великолепна. Недаром ее воспевают поэты». Он повернулся к девушке, глаза которой светились любовью, и нежно поцеловал ее в щеку. А Нэнси в этот момент вспомнила проповедь пастора в прошлое воскресенье. Он тоже говорил о любви, верности и преданности, которая превосходит все. Это была любовь Иисуса, но Нэнси еще не почувствовала и не испытала ее. Она слышала о ней множество раз, порой даже восхищалась ею, но ее сердце было пусто и закрыто. Оно страдало по утраченной любви и не позволяло войти другой, чтобы она совершила свою работу. Какое-то время Нэнси сидела

но на ласку и любовь у них не было времени. И вдруг, так неожиданно и нежданно в ее жизни появился Билл. Он сразу начал заполнять зияющую пустотой рану. Нэнси расцвела, отзываясь на нежные прикосновения любви. Ее сердце запело, когда нежность и ласка коснулись струн ее души. Она радовалась каждой возможности быть с ним рядом. Его поцелуи и объятия восполняли ее желание любви, бывшее у нее с тех пор, как она потеряла своих родных. Она будто вернулась в свое детство, оказалась в том времени, когда ее нежно обнимали родители. Только на этот раз это был ее любимый, и она хотела бы навсегда остаться в том далеком, счастливом времени, которое так безвременно оборвалось. И Нэнси наслаждалась. От воспоминаний о тех прекрасных временах на ее глаза навернулись слезы. Почему такие желанные периоды заканчиваются в ее жизни так быстро? Почему так случается именно с ней? Разве не могла она всю жизнь наслаждаться любовью своего мужа? Хотя бы потому, что была лишена любви своих родителей. Разве не могла судьба подарить ей ласку мужа, раз она лишила ее ласки родителей? Она смахнула слезу, обжигающей струей, сползающей по ее щеке, и отвернулась, стараясь скрыть свое горе от сидящих рядом счастливых пар. Ей казалось, что всем вокруг дана частичка счастья, кроме нее. Даже пара лебедей, несмотря на то, что один из них был калекой, была счастливее ее. Ведь они были вдвоем, а она одна. Нэнси чуть запрокинула голову и устремила свой взор в небеса, по которым плыли легкие перистые облака. Рядом шумно галдели гуси, лебеди пытались перекричать их, а ее душа вдруг захотела молиться. В последнее время в ее душе все чаще и чаще просыпалось такое желание. Хотя у нее еще не было настоящих отношений с тем, к кому она обращалась. Господи! Еле слышно проговорила Нэнси. «Мне больно». Гуси галдели, лебеди кричали, а ее душа беззвучно плакала. Она закрыла глаза и, уже не скрывая слез, продолжила. «Почему я так страдаю? Почему я так обделена счастьем? Если ты на самом деле существуешь, если ты любящий, прикоснись ко мне». Мысленно она снова вернулась к воскресной проповеди пастора о добром пастыре, который оставил 99 овечек и пошел искать одну. Именно она в тот момент была для него важна и дорога. Для пастыря в тот момент ее покой и безопасность были важнее всего. Пастор искал ее, пока она не оказалась в его руках, и он бережно принес ее домой, а она покоилась в его любящих объятиях. Рассуждения об этом наполнили ее душу покоем и миром. Хотя она еще не была готова стать той единственной, которую добрый пастырь мог бы взять на руки. Но от того, что такой пастырь существует, ей становилось немного легче. Возможно, время что-то изменит в ее жизни, и она когда-нибудь сможет стать той единственной. Нэнси вдруг услышала,

легкий шорох у своих ног. Открыв глаза, она увидела прямо перед собой пару лебедей, прихрамывающего лебедя и лебедку с черно-белым хохолком. Они пришли к ней в гости, глядя на нее мирно и доверчиво. В глубине их глаз отражалась голубизна безбрежного неба и доверие, которому Нэнси еще предстоит научиться. Она ласково улыбнулась, радуясь их близости, и, достав из сумочки остатки хлеба, потихоньку предложила своим гостям. Она не хотела нарушить общение, которое могла прервать стая голодных гусей и других лебедей. Сейчас ей было необходимо близкое общение. Насладившись остатками еды, лебеди благодарно посмотрели на свою кормилицу и важно засеменили к воде. Нэнси проводила их взглядом и, поднявшись, пошла к машине. Вскоре мелодично зашуршали колеса, и их звучание перекликалось с грустной мелодией в душе Нэнси, в душе, ищущей счастья.

Мария Ивановна тоже направлялась домой. Она возвращалась к кладбище. Ей надо было побыть в уединении возле могилы и многое рассказать своему мужу. Она поплакалась ему о сыне. Вот уже скоро 3 года, как он сидит в тюрьме. Но никакие трудности и страдания в одиночестве не изменили его отношение к Богу. Он обозлен на то, что Бог забрал у него отца. Никакие доводы и советы не помогают ему понять, что этим он делает свою жизнь еще более тяжелой и невыносимой. Сколько раз мать старалась доказать это ему. Даже Моника Вильямсон посетила его, чтобы помочь Сергею по-другому взглянуть на его жизнь. Но все это не давало результата. Слезы матери и страдания сына. Она видела, как он страдает, знала, что порой ему бывает нелегко в условиях тюрьмы. Тем не менее, ничего не могла поделать. Только однажды, когда он сказал ей, что начал читать Библию, у нее появилась надежда, что он опомнится, остановится, и тогда все пойдет по-другому. Хотя бы для его бессмертной души. Срок заключения нельзя изменить. Но вечность можно. Но Сергей очнулся на такое короткое время, считая это ошибочной остановкой. Он продолжал борьбу, бесполезную борьбу. И от этого страдали двое, он и мать. Ей надо было поделиться с любимым планами Наташи. Их любимица, их дочь, доставляла ей столько радости. Наташа опять собирается в миссионерскую поездку в Киев, чтобы встретиться с детьми, с которыми она работала 2 года тому назад, и проведать родственников в Чернобыльской зоне. Она рассказала мужу о том, что посещение Наташи и ее подарок изменяют их жизни. Хотя они не изменили место своего жительства, но зато их конечная пристань изменилась. Они и несколько семей в том поселке приняли весть о спасении в свои сердца. Теперь в забытом людьми маленьком селении есть место, не забытое Богом. Там часто собираются люди, которые свыклись с радиацией, но которым противен грех. Мария Ивановна была особенно рада за своих родственников, ведь теперь у них есть надежда на лучшую жизнь с Иисусом. В их жизни теперь даже появилась цель и служение. Ведь в заброшенном городе, где пустые оконные глазницы домов зияют горем и заброшенностью, есть довольно много людей, в сердцах которых тоже пустота. И они находят временное утешение только в алкоголе. И их родственники, о которых они часто молились, познали теперь настоящее счастье, непроходящее, вечное. И этой радостью хотели делиться с каждым встречным. В их доме часто проходят служения, на которые приезжают Наташины друзья из Киевской церкви. «Видишь, мой милый, — прошептала Мария, подняв глаза к небу. — Твои молитвы не прошли даром. Потом она рассказала ему о своей подруге Монике Вильямсон. В последнее время они встречаются часто и стали как родные. Две разные культуры, две разные судьбы, но их объединяет общее горе. Это горе и смерть родных — сблизила их, сделала чуткими к нуждам других и внимательными друг к другу. К тому же Моника постоянно поддерживает ее в молитве о сыне, и именно она вселяет Марии веру в то, что их молитвы будут услышаны. Ее поддержка и энтузиазм дают Марии заряд сил и энергии, когда ей кажется, что она уже не в силах верить
надеяться и ждать. А к концу их беседы она поведала мужу о своих тревогах. Ее здоровье начало сдавать. В последние месяцы она чувствует ужасную усталость и боль в груди. Наверное, старость. Много раз успокаивала она себя. Тем не менее, мысли о том, что это может быть чем-то другим, не давали ей покоя. Она ни с кем не могла поделиться своими опасениями. Только здесь, в тишине кладбища, она могла рассказать это своему любимому, зная, что от этого ей станет легче. Мария боялась поделиться этим с дочерью, хотя та уже несколько раз тревожно спрашивала ее о непрекращающемся кашле. Мать отмахивалась, говоря, что это легкая простуда или какая-то аллергия, чтобы не посеять в душе дочери волнение о своем здоровье. Мария не хотела делиться этим с Моникой, боясь, как бы та не подумала, что она жалуется на жизнь. Она даже не могла сходить к врачу, ведь у них не было медицинской страховки, и они еще не выплатили счет за больничные услуги после аварии Сергея. Ей оставалось только ждать и надеяться, что все обойдется. Она пыталась лечиться разными средствами и целебными травами, которые только знала, но изменений к лучшему не было. Наоборот, ей казалось, что состояние ухудшается. Здесь же, сидя в одиночестве, она легко и просто рассказывала об этом мужу, зная, что он поймет ее. Покой и мир действительно каждый раз наполняли ее здесь, возле могилы дорогого человека. Сегодня было так же, и она возвращалась домой, зная, что все будет хорошо. На это она надеялась и этому верила. Она верила, что бы ни произошло в ее жизни, всем этим управляет Бог. Ее жизнь и здоровье в Его руках. Ее покой и мир в Его руках. Она верила, что когда-нибудь их сын найдет путь к примирению с Богом, ведь его будущность и вечность зависит от этого. Сколько бы он ни противился тому, что ему посылает жизнь, она не в его собственных руках. Мать верила, что когда-нибудь сын это осознает. Она верила, что ее дети, когда-то посвященные для вечной жизни, откликнутся на этот зов и изберут именно этот путь. Она радовалась за Наташу. Но Сергей причинял ей боль. Тем не менее, она верила, что его жизнь однажды сделает крутой поворот. Крупные капли дождя, внезапно застучавшие по лобовому стеклу, изменили ход мыслей Марии. Она посмотрела на небо, в темных грозовых косматых тучах, простирающиеся перед ней, и солнечные лучи, пытающиеся пробиться сквозь тучи. И подумала о том, что в жизни так бывает очень часто. Порой кажется, что вся жизнь закрыта большой грозовой тучей, и совсем не остается сил и желания двигаться вперед. Тем не менее, яркие лучи пробиваются сквозь тучи, согревая теплом и даря надежду на то, что так будет не вечно. Солнце все равно выглянет, и тучи рассеются, унося с собой грозу и тревоги. В жизни Марии так часто бывало. Но ведь у нее был тот, с кем бури не страшны. Он всегда оставался неизменным и верным в своих обещаниях. Она всегда надеялась на Бога. А с надеждой легче жить.

Было время завтрака. Сергей вместе с другими заключенными был в столовой. Он взял свой поднос и направился к столам, встречаемым пустыми взглядами таких, как он, потерявших надежду, обозленных и с неприглядным будущим. Он хотел найти свободное место, но многие из сидящих там не были расположены приютить его. Бросая на него колкие взгляды, они опускали головы и продолжали кушать. Сергей проходил стол за столом, пока не оказался почти в конце столовой. И тут он увидел Георгия. Тот сидел в окружении нескольких десятков человек и, увидев Сергея, крикнул: «Проходи сюда! Здесь есть место!» Сергей на мгновение остановился и огляделся вокруг. Этого меньше всего хотел Сергей, ведь среди дюжины тех людей в серых спецовках он узнал нескольких, с кем вместе был на служении. Но в этой тюрьме, как и во многих других, были свои жестокие неписанные законы. Здесь был король, так сказать, который управлял многими принцами, назначенными им в разных зданиях и местах тюрьмы. У тех были свои привилегированные лица, выбранные уже принцами. Сергей был никем. Ему могли просто намять бока, наставить болезненных тумаков, не оставляющих следов. И сейчас мог сесть только там, где к нему хорошо относились, то есть снова должен быть рядом с теми, с кем быть не хотел. Ведь он знал, что разговор снова пойдет о Библии, о каком-то месте из нее или еще о чем у него не было никакого желания говорить. Но у него не было другого выхода, поэтому он медленно поплелся туда, где ему были рады. «Привет!» Сразу же поздоровался с ним один из сидящих и спросил: «Почему ты не был на последнем служении?» «Ах!» – отмахнулся Сергей. Он хотел сказать, что не хочет туда ходить, что ему незачем туда ходить. И вообще, это пустая трата времени. Но решил смолчать, потому что боялся вызвать неприязнь и этих людей. Ведь только они его принимали с его тяжелым характером и с постоянным злым и отвратительным настроением. Ведь у этой группы его скверный характер не вызывал, как у других, злости и отвращения. Они терпели его и доброжелательно к нему относились. Даже иногда кое-кто обещал о нем молиться, что по-настоящему раздражало его отвратительную натуру. Его размышления прервал Георгий, подсевший к нему с другой стороны. «Слушай, что с тобой происходит?» Сергей посмотрел на него возмущенным и удивленным взглядом, на что тот ответил успокаивающим жестом руки и продолжил: «Нет-нет, я совсем не хочу влезать в твою жизнь, но по всему видно, что ты очень страдаешь. Конечно, здесь нет счастливых и благородных. Наоборот, по обычным людским меркам, мы мерзавцы и отбросы общества. Мы заслужили такую жизнь. Ведь многим из нас пожелали, чтобы мы сгнили в сырых и мрачных тюремных стенах. Мне такого не пожелали», – подумал Сергей, вспомнив бедную мать погибшего, которая дрожащим голосом говорила ему о прощении, а не о проклятии. Его собеседник продолжал: «Да, мы такую жизнь и заслужили своими скверными делами и поступками, которые совершили в жизни. Подумать только! Убить человека, глядя в его полные страха и желания жить глаза, изнасиловать и потом издевательски убить невинную женщину. Ох, этот список можно продолжать и продолжать. Можно даже думать, что я намного лучше других. Ведь я только напился до потери сознания и потом сел за руль, чтобы всего-навсего проехать 2 квартала, но наделать беды на всю жизнь.
унести и искалечить жизнь других людей. Герой, правда? Георгий замолчал, а Сергей с раскрытым ртом смотрел на него, не понимая, рассказывал тот о себе или о нем самом. Через какое-то время он, заикаясь, спросил: «Ты о ком?» «Хочешь, я расскажу тебе свою историю?» Тяжело вздохнув, сказал тот и начал свой рассказ. Была ранняя весна. Все вокруг пробуждалось, расцветало, улыбалось, радуясь теплым лучам солнца. Природа просыпалась навстречу весне, и такие же радостные изменения были на лицах многих людей, что раздражало и злило Георгия. У него не было пробуждения, наоборот. Его жизнь катилась по наклонной ниже и глубже в неизвестность. Запои, которые, по его мнению, были контролируемыми, продолжались долго, и вскоре все пошло кувырком. Он потерял контроль и управление. Его любимая девушка сначала просила его остановиться, ведь все рождественские и новогодние праздники прошли в ссорах и пьянках. Ей же хотелось праздника, комфорта, любви и ласки от своего любимого, но он причинял ей только страдания и боль. Его постоянно пропитый голос и отвратительный запах алкоголя отталкивали ее. Ей было неприятно быть рядом с ним. И от этого прежняя горячая любовь стала мучительно и медленно умирать. Он уже не был тем, кого она любила, кого она знала и с кем мечтала создать семью. На работе у него тоже начались проблемы. Раньше он выпивал только по выходным, и то старался протрезвиться к утру рабочего дня. Но в последнее время он пил каждый вечер и наутро чувствовал себя довольно скверно. Не в силах протрезветь, он хуже работал. Начал делать много ошибок и недоделок. Работая слесарем в престижной компании по ремонту машин, он понимал, что его ошибки могли порой стоить кому-то жизни или стать причиной аварии, а за это его могли уволить. Но он продолжал заниматься тем, что делал уже многие месяцы, несмотря на то, что его начальник несколько раз серьезно говорил с ним о том, что может произойти с ним, а тем более с клиентом, если он халатно выполнит работу. А сколько раз Марина, его любимая девушка, просила его остановиться. Он по-настоящему любил ее, и ему не хотелось причинять ей боль. Но привязанность к рюмке иногда так сильно овладевала им, что он был готов попрать все достойное уважения, чтобы на мгновение забыться в хмельной эйфории. Даже если позже он об этом горько сожалел, в тот момент, когда у него возникало желание выпить, он ничего не мог с собой поделать, кроме удовлетворения своей алчной и мерзкой потребности. Вскоре его совесть была до основания сожжена алкоголем, и все дни напролет он жил в мерзком круговороте: жить, чтобы выпить, притворяться трезвым, чтобы жить. И так день за днем, неделями и месяцами. Сначала Марина плакала, потом угрожала. Но когда в день ее рождения, который она праздновала в кругу друзей, он не пришел, а потом явился к ней домой очень пьяным, она решила: он неисправим. С тех пор она стала его избегать. Тогда Георгий начал просить прощения, обещал исправиться, перестать пить. Но все оставалось лишь пустыми словами. Он продолжал делать то, к чему влекла его скверная привычка, вопреки всякому здравому смыслу, ведь совести у него уже не осталось. Он опустился. Его глаза постоянно были красными и слезились. И он говорил всем, что сильно простудился,
потому что стояла холодная погода. Ему удавалось обмануть многих, но не всех. Поняв, что Марина не верит ему и не принимает всерьез его обещания, все больше и больше отдаляется от него, он запил еще сильнее. А время все сильнее торопило весну, которая несла обновление и пробуждение. Но не Георгию. Однажды, получив очередную зарплату, он зашел в бар и хорошенько причастился. Покинув помещение, шаткой походкой, он встретил на улице улыбающуюся Марину под руку с симпатичным парнем. В нем взыграла ревность, и вдруг проснувшаяся совесть вызвала у него всплеск раненого мужского достоинства. «Кто это с тобой?» Больно схватив ее за руку, заорал он. Марина дернула в сторону, а молодой человек властным движением руки отстранил его от нее, вежливо попросил удалиться. Георгий начал кричать, скверно ругаться, и тут как тут зазвучала сирена полицейской машины. Офицер полиции вышел из машины и направился к разбушевавшемуся парню. И только по настоянию Марины Георгия не арестовали. Зато его злость и задетое самолюбие делали свое дело. В тот вечер, придя домой, он опорожнил еще одну бутылку спиртного. А утром, с тяжелой головой и еще не вполне протрезвевший, он направился на работу. Смена была тяжелой, работы было много, но мозг Георгия был не в состоянии давать ему правильные и четкие импульсы. Он работал, ловя себя на мысли, что руки отказываются слушаться. Не помнил, где и какую гайку надо было закрутить. А клиенты менялись один за другим, без перерыва и отдыха. Еле-еле он дождался обеда. Несколько раз замечая на себе внимательный и недовольный взгляд начальника. Впереди была еще половина смены, но силы покидали его. Алкоголь, еще не вышедший из него, делал свое дело. Зайдя в комнату отдыха, он сел в углу отдохнуть и задремал. Проснулся от легкого толчка в бок. Рядом стоял его сотрудник. «Вставай!» Кивнув головой, сказал тот. «Ну ты влип, парень!» Георгий спохватился и взглянул на часы. Было около 3 часов дня. Он проспал больше 2 часов. Грубо выругавшись, он вскочил на ноги и крикнул. «Бес, проклятие! Почему же никто меня не разбудил?» «С другим разбирались, пока ты спал!» Все еще неодобрительно кивая головой, говорил тот. «Машина, на которой ты менял колеса, вернулась. То есть ее притащили назад. Колесо отвалилось. Ты закрутил не все гайки, и женщина попала в аварию. Ну и шум здесь был. Ну и услужил ты, дружище!» В то мгновение Георгий проснулся и протрезвел. «Он закрутил не все гайки? Из-за него случилась авария? Что же теперь?» Его сотрудник добавил. «Иди в кабинет к хозяину компании, он ждет тебя». Георгий не мог двинуться с места. «Что же будет? Он не мог сейчас потерять работу». Да еще по такому глупому поводу. Он знал, что его начальник очень добрый. Он прощал его уже много раз и покрывал его мелкие провинности. Но теперь... Медленными и неуверенными шагами он направился к зданию, где его ожидали. Он вошел и, увидев слабую улыбку на лице начальника, на секунду подумал, что все обойдется. Пригласив его сесть, хозяин компании протянул ему конверт со словами. «Спасибо за сотрудничество. Но, к сожалению,
мы не можем больше пользоваться твоими услугами. Вот твой расчет». Начальник встал и вышел, а Георгий в оцепенении продолжал сидеть. «Неужели это все? Последняя зарплата? Что же будет дальше?» Вдруг на столе начальника он заметил ключи от Мерседеса, и у него мелькнула шальная мысль. Георгий схватил ключи и выскочил из кабинета. На ходу, открыв машину, он сел и на глазах у всех резко рванул машину с места. Мелкие камушки и пыль на мгновение покрыли все вокруг, а он на большой скорости направился к воротам. Без остановки он вылетел на проезжую часть и в тот же момент услышал свист тормозов и скрежет металла. Сильный удар лишил его сознания на несколько дней, в то время как сознание другого человека перестало существовать на земле. «Пришел я в себя через 3 дня», — продолжил Георгий свой рассказ, «чтобы с ужасом понять, что лучше было бы мне умереть. Я на огромной скорости врезался в проезжавшую мимо машину, и молодой человек тут же на месте скончался. Из-за чего? Из-за моей пьянки и злости. Потом начались суды и разбирательства, и ожидание приговора. Тяжелое время. Я даже научился жалеть себя, пока на суде не услышал слова молодой женщины, которая из-за меня потеряла своего мужа. Мне стало жаль ее. Ведь я страдал заслуженно, а она по моей вине. Я заслужил страдания своими поступками, а она нет. Даже когда она меня проклинала, желая мне сгнить в тюрьме, я знал, что заслужил это. Теперь еще 11 лет сидеть. Но самыми ужасными были первые 4 года. Теперь немного легче. Он замолчал. А Сергей думал о том, что их судьбы схожи. А ведь все случается из-за водки, из-за необдуманных поступков. Потом тюрьма. Конечно, срок у Сергея намного короче, чем у его друга по несчастью. Тем не менее, хмельной сладостью тюремной жизни с избытком достанется обоим. Но в этом была только их вина. Георгий похлопал Сергея по плечу и сказал: «Так что, дружище, срок еще большой. Тем не менее, как я сказал, теперь немного легче. С тех пор, как я узнал Иисуса, верю, что Он сделал из мерзавца, подонка и отброса общества другого человека. К сожалению, я не могу изменить моего прошлого, но могу изменить мое настоящее. Этого же я желал бы и тебе, ведь вижу, как ты страдаешь». В тот момент прозвонил звонок, извещая об окончании завтрака. Один за другим начали подниматься заключенные. Сергей еще какое-то время сидел, в его душе была борьба. С одной стороны, это он должен был бы рассказать Георгию об Иисусе, ведь знал он его давно. С другой стороны, в его душе поднималась буря. Ему не надо менять свое будущее, ведь у него не было никакого желания находиться вместе с добрым Богом, который так немилосердно забрал у него отца. «Пошли!» — прервал его мысли Георгий. «Может, когда-нибудь расскажешь мне свою историю?» Сергей схватил свой поднос и быстрыми шагами направился к выходу. Ему придется терпеть надоедливые разговоры и проповеди Георгия,
ведь в этой неприятной для него группе он был желанным, а те, с кем ему хотелось бы находиться, не хотели его присутствия. Он был обречен на постоянную душевную борьбу, постоянно слушая размышления Георгия. Но этот путь он выбрал сам.

Родная Припять. Наташа вышла из машины и зажмурилась от яркого солнца. Солнце щедро греет и эту забытую людьми землю. Доказательством этого была буйная зелень, хаотически растущая повсюду, без всяких признаков дизайна, и яркие цветы, пробивающиеся сквозь щели в треснувшем асфальте, растущие в неухоженной высокой траве. Жизнь здесь существует, но человеческая почти отсутствует. Уже второй раз Наташа посещает эту местность, но боль остается той же. По этим тропам и дорогам некогда ходили ее и родители. По этим же дорогам ее брат смог бегать лишь потому, что ему позволили родиться на свет родители. Эта мысль вызвала в памяти вчерашнюю беседу в церкви с женщиной по имени Лидия Петровна, муж которой был врачом. В те далекие дни перед страшным взрывом на атомной электростанции у него была любимая и престижная работа. Он любил маленькие существа, которым помогал родиться в мир, полный тревог и переживаний. Они приходили такие невинные и беззащитные, и дарили безграничное счастье своим матерям и отцам. Ох, сколько повидал он их за свою долгую практику! И каждый из них оставил свой особый след в его памяти. О многих из них он рассказывал своей милой жене, и это обоим доставляло огромное удовольствие, особенно потому, что сами они не могли быть родителями. Но чужие дети радовали их, дарили им счастье. Так было до того страшного взрыва. Ведь сразу же после него возникли опасения по поводу здоровья и нормального развития детей, которых с таким нетерпением ожидали матери. Мнения врачей разделились. Одни утверждали, что дети могут рождаться уродами с физическими и умственными отклонениями. Другие смотрели на это более оптимистично. Первых было больше. В их числе было Министерство здравоохранения и муж Лидии Петровны. Тогда было принято решение прерывать беременность на любом сроке, чтобы не допустить рождения детей с отклонениями, вызванными радиоактивным заражением. Но воплощение этого решения было непосильным для любого здравомыслящего человека, в котором оставалось хоть что-то человеческое. Вскоре начались психические расстройства у докторов, которые жестоко вмешивались в счастье семьи. Боль и слезы в глазах матерей, которые теряли своих детей незадолго до того дня, когда надеялись услышать их первый крик, надолго оставались в памяти врачей. У мужа Лидии Петровны дела обстояли еще хуже. Его преследовали нерожденные дети, их немой крик о справедливости и неприкосновенности жизни преследовал его, когда он закрывал глаза перед сном. Он потерял сон и аппетит, но вскоре его состояние ухудшилось. Крик о помощи и возмездии преследовал его уже круглосуточно, не покидая ни на секунду. Ни лекарства, ни забота жены не давали результатов, пока жизнь не привела его к петле. Потеряв мужа, Лидия Петровна долго горевала. Но потом она пришла в церковь и вскоре стала одной из тех, кто посещал села в Чернобыльской зоне и рассказывал людям о ранах, нанесенных ее жизни взрывом на Чернобыльской атомной станции, об исцелении, которое она обрела в Иисусе. Родственники Наташи многим обязаны именно ей, ведь благодаря посещениям Лидии Петровны и ее друзей они начали изучать Библию и посещать церковь. То, что начала здесь Наташа, подарив им Библию, продолжила эта израненная горькой судьбой женщина. И сейчас, стоя на развилке дорог, Наташа с грустью размышляла о прошлом времени и о настоящем, у которого не было будущего. С одной стороны дороги, буйной неухоженной рощей, в небо простирались тощие руки деревьев, к
которые когда-то были украшением города. Они будто кричали о возмездии, призывали к мудрости и здравому рассудку, чтобы больше никогда не повторилась подобная ошибка. А впереди, немым доказательством допущенной ошибки, стояли ряды пустых многоэтажных домов, окна которых зияли ужасной пустотой. А ведь когда-то в них была жизнь. Когда-то в этих окнах виднелись улыбающиеся детские личики. Из них доносились плач и смех. В стенах этих домов бурлила жизнь, строили планы, происходили события, росли дети и образовывались семьи. Когда-то. Теперь только похожие на скелеты пустые дома, свидетельствующие не о жизни, а о смерти. Дрожь пробежала по телу Наташи. Вид разрушенного окружающего мира не давал ни малейшей искорки надежды на лучшее. Ее друзья, наверное, думали то же самое, так как каждый стоял и всматривался в когда-то процветающий город. Вскоре они сели в машину и направились к небольшому поселку, где жили Наташины родственники и еще несколько семей, начавших посещать церковь. Какое-то время ехали молча. Казалось, что рожденное здесь горе пустило свои корни и разрастается, чтобы оставить навсегда в памяти людей боль от ужасной ошибки прошлого. Ошибка, которая не должна больше повториться. Но вряд ли годы когда-либо сотрут горе с лица земли. Ведь вместе с цезием и ураном, не исчезающими столетиями, оно будет жить на земле, напоминая живущим об утраченных жизнях родившихся и неродившихся, о разбитом счастье матерей и отцов, об искалеченных разлукой семьях. Оно часто будет воскресать в памяти людей, которым спустя годы установят страшный диагноз, возможно, вызванный последствиями взрыва и радиации. Раны, нанесенные человечеству, заживут еще не скоро. Но в сердцах и душах людей исцеление уже началось. Свидетелями этого были родственники Наташи и те немногие, с которыми она желала повидаться. Будучи не в силах освободиться от радиации, они все же нашли освобождение от вечной погибели. Для них открыло двери неба.

Мария Ивановна сидела на берегу небольшого озера. Ее мысли беспорядочно кружились в растревоженном ужасной вестью мозгу. Она только что покинула кабинет врача, который установил ей страшный диагноз – рак легких.

0: Врач что-то говорил о возможных последствиях Чернобыльского взрыва, о радиации, которая могла спровоцировать эту болезнь. Но Мария Ивановна почти не слышала его. Ее мысли были о другом. Что же с ней будет? Что же будет с детьми, которые, потеряв отца, останутся и без матери? Что будет с Сергеем, который еще не оправился после смерти отца и вскоре может потерять мать? Перенесет ли он эту потерю? Она выбрала это место на берегу Тихого озера, чтобы собраться с мыслями, поплакать и погоревать душой о том, что ожидало ее в скором будущем. Здесь было много гусей и лебедей, и она мысленно перенеслась в то далекое время на Киевщину. Там тоже были озера со множеством гусей, диких уток и лебедей. Они наполняли окружающий мир шумом и жизнью, свободными взмахами крыл и достижением цели. Там было так прекрасно и чудесно до той злополучной ночи, когда над зданием реактора поднялся серый купол, который, передвигаясь, распространял горе и смерть, разлуки и слезы. До сих пор. Ведь ее болезнь, хотя это точно не доказано, могла быть вызвана именно радиацией.
1: Продолжение чтения книги «Лебединая песня» вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Автор этой книги – Любовь Павлюк.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

В той стране, где Христос творил свои чудеса, были некие люди по прозвищу фарисеи. Они были очень гордые и полагали, что нет людей достойнее их. И все они боялись Иисуса Христа, ибо Он иначе учил народ. И многие иудеи так думали и тоже боялись Иисуса. В этой стране жили в основном иудеи. Как-то Спаситель гулял в полях со своими учениками в воскресенье, которое иудеи называли, да и по сей день называют, днем субботним. Они собирали колосья, которые росли там, чтобы поесть. Фарисеи сказали, что это нехорошо. Точно так же, когда Спаситель вошел в одну из их церквей, их называли синагоги, и взглянул со страданием на бедняка, у которого одна рука была сухая и совсем неподвижная, фарисеи сказали, можно ли исцелять людей в субботу? Спаситель ответил им так. «Если бы у кого из вас была овца, и она упала в яму, разве вы не вытащите ее, хотя бы то случилось и в субботу? Сколько же лучше человек, чем овца?» Он сказал бедняку, «Протяни руку твою». И рука исцелилась, стала гладкой и крепкой, как другая. А Иисус Христос сказал им, «Добро можно делать всегда, какой бы день ни был».

похороны. Из ворот выносили юношу на носилках, которые по обычаю той страны были открыты. Такие сохранились по сей день во многих городах Италии. Его бедная мать шла за ним и горько плакала. Ведь это был ее единственный сын. Увидев ее, спаситель жалился над ней и сказал: «Не плачь». Люди, несшие носилки, остановились. Он подошел и, прикоснувшись к носилкам рукой, сказал: «Юноша, встань». При звуке его голоса мертвый ожил, сел и стал говорить. Иисус же, оставив его с матерью, как они радовались, пошел дальше.

К этому времени следовавшая за ним толпа стала так велика, что Иисус пошел к морю, чтобы сесть в лодку и удалиться в менее людное место. Во время плавания он заснул. Ученики его сидели на корме. Пока он спал, на море поднялся сильный ветер. Лодку стал заливать волнами, а воющий ветер так ее кидал и раскачивал, что они уже думали, что потонут. В страхе ученики разбудили Христа и сказали: «Наставник, спаси нас, а не то мы погибнем». Он встал, поднял руку, сказал бушующему морю и ветру: «Мир, утишьтесь». Тут же море и ветер стихли, и лодка тихо поплыла дальше по успокоившимся волнам.

Когда же вышли на другом берегу, нужно было им пройти заброшенным и пустынным кладбищем за пределами города, к которому они направлялись. В те дни все кладбища помещались за пределами городов. В этом месте жил ужасный безумец. Он жил среди могил и днем и ночью так кричал, что пугал всех, кто шел мимо. Его пытались связать цепями, но он был такой сильный, что разрывал их. Он бился об острые камни,

носил себе ужасные раны, крича и вопя непрестанно. Когда же несчастный увидел издалека Христа, то громко закричал: «Это Сын Божий! О, Сын Божий, не мучь меня!» Иисус, подойдя к нему ближе, увидел, что тот одержим нечистым духом, изгнал его из того человека и вселил в стадо свиней. Свиньи бросились с обрыва в море и разбились. Расслышал царь Ирод, сын того жестокого царя, который сбивал младенцев, про то, что Иисус творит чудеса, возвращая слепым зрение, глухим слух, немым речь, а хромым способность ходить, и что за ним идет множество народа. Прослышал про то Ирод и сказал: «Этот человек – друг и сотоварищ Иоанна Крестителя. А вы помните, что Иоанн был хороший человек, который одевался в верблюжью шкуру, питался диким медом? Ирод взял его под стражу за то, что тот учил людей и проповедовал, и держал в темнице своего дворца». И вот, пока Ирод гневался на Иоанна, настал день рождения Ирода, и дочь жены Ирода Соломея, которая была прекрасной танцовщицей, плясала перед ним, чтобы ему угодить. И так ему угодила, что он поклялся дать ей все, что бы она у него не попросила. «Тогда, отец, — сказала она, — подари мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Она сделала так по наущению своей матери, которая ненавидела Иоанна и была злой и жестокой женщиной. Царь опечалился. Он не хотел убивать Иоанна, хотя и держал его в темнице, но, дав клятву подарить ей то, что она не попросит, отправил в темницу солдат, чтобы они отсекли Иоанну Крестителю голову и принесли ее Иродиаде. Так они и сделали, и принесли ей голову на блюде, как она желала. Когда Христос услышал от апостолов об этом жестоком деянии, он покинул город и пошел вместе с ними, после того, как они ночью тайно похоронили тело Иоанна в другое место.

0: Чудо Божьей милости. Наступивший день, казалось, ничем не отличался от предыдущих. Теплая осень прощалась с землей, уступая надвигающимся холодам. Все были заняты своими обычными делами, как вдруг тишину прибрежного города прорезал пронзительный, леденящий душу вой сирены. По главной дороге с включенной мигалкой мчались пожарные и милицейские автомобили, скорая помощь, машина аварийной службы и еще какие-то специальные машины. Обычные автомобили съезжали на обочину, освобождая дорогу. На одной из широких улиц собралось много народа. Люди теснились у забора высокого дома с красивой надписью «Дом молитвы евангельских христиан-баптистов». В одно мгновение дом оцепили работники службы безопасности, милиция, пожарные. Толпа любопытных заполнила улицу. Недоумевая, люди наперебой спрашивали друг друга: «Что здесь случилось? Теракт? В том доме живут Климовы», пояснял кто-то, указывая на одноэтажную постройку рядом с молитвенным домом. «У них много детей, что-то их нигде не видно», переживали соседи. «Где же они все?» «Если бы они пострадали, их бы на скорую увезли», предположил кто-то. Люди возбужденно рассказывали друг другу, как минут 15 назад прогремел взрыв. После него одна стена дома почернела от пламени и дыма, а из трубы газопровода со зловещим свистом выходил газ. «Где же Ира с детьми?» – чуть не плача спросила одна из соседок и, приподнявшись на цыпочки, заглянула во двор. «Неужели с ними что-то случилось? И кому не нравится этот дом?» недоумевала пожилая женщина в резиновых сапогах с пластмассовым ведром в руке.
1: «Тут баптисты собираются, мусульман наших затягивают в свою веру», сердито пояснил уже немолодой мужчина.
0: «А дети тут при чем?» возмутилось сразу несколько человек. «Так ведь и нам недолго взлететь на воздух». Собравшиеся бурно обсуждали происшедшее.
1: «Непонятно, кому эта газовая труба мешала?» – недоумевала все та же соседка.
0: «Не труба, а молитвенный дом мешает», – деловито поправил ее кто-то. «А, вон и Алексей идет», – пронеслось в толпе. К дому торопливо пробирался хозяин. Стоявшие у самой калитки люди поспешно расступились. Бледный от волнения и неопределенности, Алексей решительно подошел к сотрудникам службы безопасности. Но они, занятые своим делом, не обращали на него внимания. Одни составляли акт, другие обсуждали небывалое в их практике происшествие. По какой причине не воспламенился газ, бьющий мощной струей?
1: «Это просто какая-то загадка», недоумевали газовщики.
0: «Для вас это загадка, а для нас чудо милости Божьей», вставил свое слово Алексей, твердо убежденный в том, что только Бог поставил в этот раз защиту над молитвенным домом. В то осеннее утро Климовы, как обычно, завтракали за большим столом в летней кухне. «Дети, сегодня нам надо заняться уборкой во дворе», — сказала мама, разливая чай по чашкам. «Уберем опавшие листья, наведем порядок во всех углах». Дом молитвы построили на их участке несколько лет назад.
2: «Ну, праздник жатвы уже прошел», — заметила Лиля, смуглая девочка с длинной косой.
0: «Поэтому и надо навести порядок». Неожиданно послышался мощный взрыв. Дом задрожал, с потолка посыпалась штукатурка. Дети в испуге кинулись к двери. Со двора донеслось зловещее шипение газа. «Не выходите!» — крикнула мама и захлопнула дверь. После минутного оцепенения перепуганные дети разразились громким плачем.
2: «Дети, давайте молиться!» — упала на колени мама. Молились почти все и одновременно. Сквозь плач дети каялись, просили у Бога прощения за непослушание, капризы и ссоры, просили у Бога помощи и защиты. «Господи, защити нас, сохрани дом молитвы, чтобы он не взорвался, на Тебя уповаем!» Со слезами молилась мама. После молитвы она позвонила мужу и сообщила о постигшей беде. Вскоре, сначала издалека, а потом где-то уже совсем рядом, раздался вой сирены. Дети, всхлипывая, прижались к маме. Она крепко обняла малышей и с уверенностью в голосе сказала: «Не плачьте. Господь знает, что мы в опасности. Он спасет нас». А во двор уже вбежали пожарные, милиция и много других людей. Одни настороженно выясняли причину взрыва, другие тянули пожарные шланги, третьи пытались поскорее перекрыть газ, который мощной струей бил из пробитой трубы. Притихшие дети испуганно смотрели во двор, наблюдая за снующими туда-сюда людьми. «Вон наш папа!» — хриплым голосом крикнула Лиза, и слезы снова неудержимым потоком полились из ее глаз. Заплакали и другие дети. «Деточки, не плачьте!» — утешала их мама. «Господь ответил нам! Слышите, газ уже не идет, его перекрыли!» После обеда во дворе Климовых воцарилась тишина. Только выбитые стекла, опаленная стена и беспорядок во дворе говорили о несостоявшемся злом умысле противников дела Божьего. Удрученные страшным событием, кто на чем, сидели дети. Мама присела на крылечко, рядом с ней устало опустился папа. «Еще утром мы не знали, что принесет нам этот день», — нарушил он непродолжительное молчание. «И вот случилась беда. Вы знаете, дети, что в нашем братстве это уже не первый случай». Папа стал перечислять места, где недруги дела Божьего пытались уничтожить помещения, в которых собирались верующие. Названия некоторых городов детям были хорошо знакомы из срочных сообщений, которые читали на собрании. «Папа, а почему такое случается?» — спросила Оля. «Разве Бог не может запретить им?» «Бог все может», — уверенным тоном сказал папа. «Но Он иногда допускает беды в нашей жизни». С одной стороны, Он хочет, чтобы мы больше ощущали свою нужду в Нем. С другой стороны, Он хочет, чтобы мы всегда были готовы к смерти. Думаю, что это испытание Господь допустил для свидетельства. Если кто в нашем городе и не знал, где находится молитвенный дом, то теперь узнает. Господь все, что не делает, делает очень хорошо. Он всегда заботится о спасении человека. Отец замолчал. Дети пристально смотрели на него, как бы ожидая продолжения, и он снова заговорил. Противники дела Божьего всегда были и есть. Они смогли как-то незаметно подложить взрывное устройство на газовую трубу и рассчитывали, что мощный взрыв разрушит дом и похоронит всех нас. Действительно, так и случилось бы, если бы от взрыва воспламенился газ. Но милующий Господь распорядился по-другому. Господь наш, Бог-хранитель. Для людей осталось загадкой, почему газ не воспламенился, а мы понимаем, что это Бог совершил чудо. «Папа, я так сильно испугался!» — прервал отца 4-летний Игорь. Папа улыбнулся. «Сынок, мы с мамой хоть и не маленькие, а тоже испугались. Если бы Господь не защитил нас, мы ничем не помогли бы себе. Господь сохранил и нас, и дом молитвы. Для соседей это тоже хорошее свидетельство силы Божьей».
1: «Газ так шипел!» —
2: взволнованно добавила Лиля. «Мы сразу даже не поняли, что это такое».
1: «Хорошо, что мама была дома», — заметил Славик и сильнее прижался к ней.
2: «Папа, мы сразу стали молиться, и Бог сохранил нас», — убежденно сказала Нина. «Хотя было очень-очень страшно».
1: «А пожарка так сильно сигналила», — вставил Игорь.
0: Перебивая друг друга, дети стали вспоминать, как завывала сирена и как искренне они молились Богу. Осеннее солнце спряталось за крышей соседнего дома, и из-за угла сразу потянуло холодом. «Да, Господь сохранил нас», — поднялся папа. «Невозможное людям, возможно Богу. Он много милостив. Дети, что же нам остается сделать?»
2: «Поблагодарить!»
0: — в один голос ответили они. «Правильно, пойдем в дом, помолимся». Дети и родители преклонили колени перед Богом, сознавая, что Ему одному обязаны жизнью. Сегодня они пережили настоящее чудо.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Читая ее, вы не могли не заметить, что Иезекииль, возвещавший слова Бога, не был популярен в свое время, равно как сегодня тоже не популярны проповедники, возвещающие Слово Божие. Многие люди сегодня играют в церковь. Для них церковь — это просто развлечение. Они говорят о своей верности, о своей преданности, но на самом деле они не верны Иисусу Христу. Вот в чем трагедия нашего времени. Наша проблема не в том, что в церковь ходит мало народа. Проблема в том, что в церкви мало настоящих христиан. В Нью-Йорке много лет назад был проповедник, который сказал: «Один равнодушный прихожанин в церкви оскорбляет Христа больше, чем 20 богохульников-атеистов». Такие равнодушные прихожане находились в среде народа Божьего во все времена. Они откровенно не желали прислушиваться к тому, что говорит Бог, но при этом считали себя народом Божьим. И вот именно к таким людям отправил Бог своего пророка Иезекииля. Послание, которое возвещал пророк, не отличалось дипломатичностью выражений. Бог повелевал говорить как можно более открыто, потому что положение народа Божьего было критическое, людям грозил плен, и Бог всеми силами пытался убедить их не грешить. Послушайте только, что говорил Бог через своего пророка. «Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий, и я приведу злейших из народов, и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их». Эти слова записаны в 23 и 24 стихах 7 главы. Бог говорит жителям Иудеи: «Земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилия». Разве это не похоже на наше время? Здесь сказано: «Я приведу злейших из народов и завладею домами их». Но ведь и сегодня многие жители земли полагают, что Бог оберегает именно их страну, и что именно их страна и именно их церковь являются богоизбранными. Так думают, например, американцы. Но почему они в этом так уверены? Бог позволил Вавилону, языческой стране, погубить свой собственный народ. Так неужели вслед за Иудеей не может погибнуть и Америка? Американцы говорят: нет, Америка не может погибнуть, ведь мы посылаем по всей земле миссионеров. Бог нас защитит, мы такие славные, такие хорошие. Но, друзья мои, на улицах самой Америки давно уже стало опасно ходить из-за роста насилия и множества разгуливающих на свободе преступников. И пока мы не начнем жить по закону, Бог не сможет нас благословить. То же самое относится и ко всем другим странам и народам. Однако людям, видите ли, не нравится читать пророчество Иезекииля. Они предпочитают читать 14 главу Иоанна. Поймите меня правильно, мне тоже очень нравится эта глава. Но мы должны помнить, что главы из книги пророка Иезекииля тоже входят в Библию. И я не знаю, почему мы думаем, что одна из книг Священного Писания менее важна, чем другая? Мы должны уделять книге Иезекииля столько же времени и столь же внимательно прислушиваться к ней, как к Евангелию от Иоанна. Итак, давайте обратимся к тексту книги Иезекииля. Сегодня мы начнем изучение второго крупного раздела его пророчеств. Здесь рассказывается о том времени, когда разрушение Иерусалима и гибель Израиля стали реальностью, а слава Господня покинула Иерусалимский храм. В 8 главе Иезекииль описывает еще одно видение Божьей славы. Он переносится в Иерусалим, и Божья слава является ему в храме. Возникает вопрос: действительно ли Иезекииль перенесся в Иерусалим? Я скажу вам свое мнение,
Но в таком вопросе никто не может владеть истиной в последней инстанции, и все спорят по этому поводу. Одни говорят, что у Иезекииля просто было видение, а сам он находился у реки Хавар, другие утверждают, что Иезекииль в буквальном смысле слов попал в Иерусалим и видел там все, что описал. А я не согласен ни с теми, ни с другими. Я считаю, что Иезекииль пережил примерно то же самое, что апостолы Павел и Иоанн. Апостол Павел, например, во втором послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 1 по 3, рассказывает о том, как он был перенесен на третье небо. Я считаю, это произошло, когда в Листре, в Галатии, его побили камнями и бросили, считая мертвым. Я думаю, что он действительно умер. А Бог воскресил его из мертвых, и именно тогда он вознесся на третье небо. Иоанн же, как написано в 4 главе Откровения, тоже был вознесен на небеса. Иоанн рассказывает о восхищении церкви, когда все подлинно верующие попадут на небеса к Господу. Во второй и третьей главах Откровения церковь часто упоминается, но когда Иоанн описывает события в четвертой главе Откровения, он уже не говорит о церкви, потому что церковь — это невеста Христова, и к тому времени она находится уже не на земле, а с Господом. Вот почему я считаю, что вознесение Иоанна на небеса — это прообраз грядущего восхищения церкви Христовой. Иезекииль действительно видел Иерусалим, подобно тому, как апостолы Павел и Иоанн видели небеса. Но я не думаю, что жители Иерусалима заметили его. Мы говорим не о естественных событиях, и я не могу объяснить их естественным путем. Бог просто показал Иезекиилю Иерусалим, и это было сделано сверхъестественным образом. Итак, послушайте, что увидел Иезекииль. Читаю вам начало 8 главы, стихи с 1 по 4. «И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога, и увидел я. И вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресл его и ниже огонь, и от чресл его и выше как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. Иезекииль сидел со старейшинами, и вот он видит нечто весьма напоминающее его видение, которое описано в первой главе. Он видит славу Божию. И лично я считаю, что на этих видениях из книги Иезекииля основаны многие места книги Откровения. Иезекииль пишет: «И простер он как бы руку». Бог — это Дух, у Него нет рук, как у нас с вами. Но когда в Писании я читаю, что небеса — дело рук Божьих, я понимаю это, потому что мне трудно представить, как Бог сотворил что-либо, не имея рук. И здесь Писание использует наши человеческие, земные термины для того, чтобы помочь нам понять безграничное. Далее Иезекииль пишет: «И взял меня за волоса головы моей». Вы помните, наверное, что Иезекииль полностью сбрил волосы на голове и на лице, но это случилось примерно за год до того, и к тому моменту волосы у него снова отросли. Бог взял его за волосы на голове и поднял меня, дух, между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим. Иезекииль был восхищен, и дух Божий перенес его в Иерусалим. Я не стану ломать копья, доказывая, было ли тело Иезекииля с ним в тот момент или нет,
но, скорее всего, было. Пророк Илия, например, тоже был восхищен телесным образом. Об этом говорится в 4 книге Царств, глава 2. А в Новом Завете, в 8 главе Деяний, стих 39, мы читаем про Филиппа: «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень». И Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Мы видим, что Филипп исчез вместе с телом. То же самое произошло и с Илией, и, вероятнее всего, то же самое произошло с Иезекиилем. Далее у Иезекииля написано, что Бог принес его в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. Я считаю, что этот идол ревности был тем самым, который был поставлен в храме Божьем царем Манассии. Об этом событии рассказывается в 4 книге Царств, глава 21, и во 2 книге Паралипоменон, глава 33. Это был мерзкий идол, являвший собой высшую степень богохульства. Возможно, этого старого идола задвинули в угол и забыли на какое-то время. Но во времена Иезекииля извлекли снова, и люди, которым стоило бы обратиться к Богу с покаянием, начали снова поклоняться идолу. В главах книги пророка Иезекииля с 8 по 10 описывается, как постепенно слава Господня покидала храм и Израиль. Я думаю, что слава Господа начала уходить еще во времена Манассии, и Иезекииль видел именно эти события. Я знаю, что большинство толкователей Писания считает, что слава покинула храм во время вавилонского пленения. Но я не согласен с этим. Если слава не стала уходить во время ужасного правления грешника Манассии, то я не знаю, какое другое событие в истории Израиля могло бы побудить ее уйти. Видение ухода этой славы, описанное в 8 главе Иезекииля, неполно. Здесь мы видим славу, которая поднимается от храма, движется над городом к востоку и застывает там. Это происходит потому, что люди отвернулись от Бога, и только в 10 главе мы прочтем об окончательном уходе славы Божьей. Мне не кажется, что у нас есть доказательства пребывания славы Господа в храме после правления Манассии. Видение было послано Иезекиилю, чтобы показать ему милость Бога. Бог был готов спасти народ Израиля, если бы народ вернулся к Нему. Бог милостив, Бог есть любовь, Он также праведен и справедлив. Но не потерпит зла в своем мире и не оставит греха без наказания. Он не может позволить того, что Ему не угодно. Сегодня Бог не может спасать нас благодаря нашей собственной праведности или совершенству, потому что мы несовершенны, Ему угодно только праведность. Вот почему Он обеспечил для нас искупление, и мы должны приходить к Нему только через веру в Иисуса Христа. Если мы этого не делаем, то наша старая природа бунтует против Бога, а Бог не позволит такого в Своей вселенной, подобно тому, как полицейский не позволит преступнику жить в своем доме. Иезекииль видит осквернение храма идолопоклонниками. Отсюда становится понятно, почему храм должен быть уничтожен. И вот что Бог говорит Иезекиилю дальше. Послушайте стихи с 5 по 9. «И сказал мне, Сын человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот... С северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне, Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись
и ты увидишь еще большие мерзости. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь. Храм осквернен. Люди больше не поклоняются живому истинному Богу, но нарушают первые две заповеди. Обратите внимание, если бы Иезекииль был там в виде духа, как бы он мог прокопать стену? Разве дух может копать? И если бы Иезекииль был духом, то ему это и не нужно было бы. Я считаю, что он присутствовал там телесно, поскольку он все-таки прокопал отверстие. И что же он там увидел? Об этом мы читаем в стихе 10. «И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». Эти люди поклонялись тварям, а не Творцу. Вот как низко они пали. Человек обращается к подобным вещам, когда совершенно отвергает живого истинного Бога. Так происходило в Египте во времена Исхода. Египтяне поклонялись разнообразной живности. Вот почему язвы в виде нашествия культовых животных, посланные на Египет, одновременно были направлены против разных египетских богов. В первой главе послания к римлянам, стихи 21 и 25, мы читаем: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Они заменили истину Божью ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь». Это значит, что Израиль опустился до уровня окружающих его народов. Он больше не был свидетелем истинного живого Бога. И по этой причине Бог пожелал разрушить храм. Читаем восьмую главу Иезекииля дальше. Послушайте стихи 11 и 12. «И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ним, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Они отказались от Бога. Они говорили, что Бог не хранит их. И сегодня некоторые продолжают говорить, что Бог умер, и ему нет до нас дела, а значит, мы ничем ему не обязаны, ничего ему не должны, и можем делать все, что нам угодно. Так поступал Израиль. Евреи поклонялись идолам, причем делали это тайно. Представьте себе, это была тайная ложа, причем разместившаяся в Божьем храме. Друзья мои, в наше время Божьим храмом на земле является тело верующего. Бог может жить в нас своим Святым Духом. Но доволен ли Он тем, что находится в наших умах и сердцах? Книга Иезекииля, свидетельствующая об опасности идолопоклонства, заставляет нас задуматься над этим вопросом. Я хотел бы обратить ваше внимание на стихи с 13 по 15. «И сказал мне, обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе, и сказал мне, видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». Понимаете ли вы, насколько прискорбно было Богу произносить эти слова? «И вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе».
Фамуза — это вавилонский бог Таммуз, бог весенней растительности. Осенью он умирал, зимой спускался в подземный мир, а весной снова оживал. Этому богу поклонялись финикийцы, а вслед за ними греки, называвшие его именем Адонис. И вот эти израильтянки плакали по своему умершему языческому богу. По сути, они поклонялись природе, и с этим поклонением были связаны отвратительные, аморальные церемонии. Но этого мало. Послушайте 16 стих. «И ввел меня во внутренний двор дома Господня. И вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу». Величайшим оскорблением Бога было поклонение солнцу, которое совершалось прямо в храме между притвором и жертвенником. Ниже израильтяне пасть уже не могли. Конечно же, Бог гневался, глядя на все эти безобразия. И в стихах 17 и 18 Иезекииль приводит такие слова Бога. «И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня. И вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью. Не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». Использованное здесь выражение «они ветви подносят к носам своим» можно истолковать по-разному. Еврейские комментаторы прошлых лет говорят, что в ранних стихах речь идет о возмутительных, шокирующих религиозных обрядах. Вот что делали израильтяне прямо в храме в присутствии Бога. Израиль зашел слишком далеко. Ниже пасть было просто невозможно, и теперь Бог собирался судить свой народ. Итак, друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы обратимся к 9 главе и узнаем о том, как слава Господня покидала храм. На этом все. Я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Точка зрения. Надежда Орлова. Зачем повиноваться мужу? В литературе, кинематографе, на эстраде, да и в досужих разговорах часто жены представлены глупыми, вздорными и болтливыми бабами, которые управляют мужьями, вертят ими, как хотят, добиваются своего скандалами, истериками или бесконечным нытьем. Конечно, всякие жены встречаются. Однако для сохранения не только мира в семье, но и самой семьи, женщине постоянно приходится смиряться, идти на компромисс, уступки, даже если ей этого совсем не хочется. Все началось в Эдемском саду. Подробно пересказывать не буду, но на одном моменте остановлюсь. Слова «и к мужу твоему влечение твое» некоторые современные богословы трактуют как стремление властвовать над мужем. Но с точки зрения лингвистики, мне кажется, значение этих слов иное. Если Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному, значит нехорошо. Женщина только тогда чувствует себя реализованной, состоявшейся, когда она замужем. Даже в развращенном мире, где, казалось бы, попраны уже все нормы и правила, для женщины очень важно выйти замуж, то есть быть официальной женой. Известные киноактеры Венсан Кассель и Моника Беллуччи поженились после нескольких лет совместного проживания, когда Венсан попал в аварию и находился в больнице. Моника примчалась к нему в клинику и потребовала оформить отношения, аргументировав это так: «Лучше быть вдовой, чем любовницей». Что ей до статусов и положений голливудской-то диве? А вот поди ж ты. Христос дал новую альтернативу женщинам. Она может быть не только женой и матерью, но и служителем на Неве Божьей. Но роль жены для нее остается основной. А это предполагает повиновение мужу. Так написано в 1 Петра 3:1-6. Первое, что приходит на ум, когда говорят о подчинении жен мужьям, это проклятие женщины из-за ее активного участия в грехопадении. Отчасти это так. Хотя Ева, скорее всего, и в раю слушалась Адама, поскольку Господь создавал первому человеку помощницу, а не партнера по бизнесу, не свободную любовницу, не независимую женщину-мать. Однако в Эдеме была такая абсолютная гармония, которую сейчас даже в самых страстных любовных романах, книжных, экранных, легендарных, вряд ли увидим, поскольку те отношения утеряны безвозвратно. Все исказил грех, как зеркало в руках тролля из сказки Андерсена «Снежная королева». Соблюдение иерархии в семье требуется для поддержания порядка, стабильности, для определения прав и обязанностей супругов. Если все это есть, то и семья состоится, и дети вырастут верующими, воспитанными, с правильным пониманием окружающего мира. До старости сохранится любовь и уважение. И не надо будет, стиснув зубы, терпеть друг друга, как это часто бывает, особенно когда дети выросли и покинули дом, и нет больше ничего, что связывало бы два некогда любящих сердца. Повиновение сохраняет семью. В борьбе за лидерство женщина оказывается в самом большом проигрыше. Семья распадается, дети остаются без отца. Конечно, муж, как и каждый человек, ошибается. Жены думают, что если настоять на своем, это спасет от ненужных переживаний. Это не так. Нарушение духовных законов ведет к еще большим проблемам. Так устроен миропорядок. Все мы вынуждены подчиняться начальству на работе, законам государства, требованиям различных учреждений. Тем более должны подчиняться Творцу. Сам Сын Божий повиновался во всем Отцу Небесному, исполнял закон Моисея, был в послушании у земных родителей. Безусловно, все видят недостатки такого устройства. Что же делать? Во-первых, есть законы, которые мы призваны исполнять, а не обсуждать. Например, закон предписывал израильтянам выбрасывать зерно и разбивать сосуд, если туда попала мышь. Выглядело такое требование абсурдным, если не сказать больше. Труд земледельца тяжел, а тут выбросить хорошее, по крайней мере, на вид зерно. Теперь-то нам ясно, почему. Но как древним евреям неизвестны были законы микробиологии, так нам неизвестны законы вечности. Во-вторых, всегда есть возможность разговаривать с Богом и с мужем. Если второй порой не слушает, то первый слышит всегда. В-третьих, повиноваться не значит во всем соглашаться. Если муж неверующий, можно быть покорной, отвергая в то же время то мышление или убеждение, которое он навязывает. Многое зависит от нашего тона, от нашего подхода, от нашего вида. Одна моя знакомая говорила, что противостоять мужу надо в позе кувшина, руки в боки. Так вот, в такой позе нельзя решить ни одну проблему. У той знакомой брак распался через 7 лет после свадьбы, и все ее дальнейшие попытки устроить личную жизнь оказались безуспешными. Даже при наличии большой и чистой любви совсем непросто жить с неверующим человеком и испытывать тлетворное влияние греха на семью. И здесь поможет только пост, молитва, кротость в поведении и твердость в верности Господу. Но и с верующим мужем жизнь не прогулка по цветущему саду. Не потому, что муж плох, а потому, что мы все плохие. И для мужей, и для жен сказано в Писании:

Правильное лидерство не боится ответственности. Муж создан Богом для лидерства. Если жена признает и поддерживает его, он чувствует себя состоявшимся, реализованным. А если нет, он становится униженным и злым. Пренебрежение и неуважение способны раздавить самого сильного мужчину. И наоборот, поддержка и признание мужа главой способны вдохнуть силы в нерешительного и слабовольного супруга. Вот как описана жена главного героя Андрея Соколова у Михаила Шолохова в повести «Судьба человека». «Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это означает — иметь умную жену-подругу». В-пятых, подчинение не означает, что жена не должна пытаться влиять на своего супруга. Часто можно услышать призыв к женщине: «Перестань пытаться изменить своего мужа». Ясно, что в этом случае подразумеваются постоянные придирки, пиления и так далее. Но, с другой стороны, трудно представить, чтобы мы были равнодушны или пассивны, когда муж живет во грехе или совершает фатальные ошибки. Вспомним Авигею. Вспомним Сару, когда Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Бытие 21.12. В-шестых, подчинение не означает полную зависимость. Отношения Бога и человека очень индивидуальны. И муж, и жена – это отдельные души, за которые умер Христос. Двое будут одна плоть. Но не сказано, что двое будут один дух. У каждого свой путь к Спасителю, свой духовный рост, свой духовный опыт. Конечно, мы очень зависимы друг от друга. Есть много библейских установлений для семьи, где муж, жена и даже дети рассматриваются как единое целое. Но в вечность каждый идет сам. В-седьмых, подчинение не означает жизнь в страхе. Жена, боящаяся Бога, ничего не боится. К тому же и муж не может без жены. Она для него источник желаний. Желание домашнего уюта, любви, нежности, сексуальных желаний, желание услышать похвалу, желание иметь мудрую и добрую мать для своих детей. Жена, говоря современным языком, мотиватор, поскольку никто так не мотивирует мужчину, как его женщина. Не зря говорится, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В этом и есть ее главная библейская роль – дать реализоваться своему мужчине. И наоборот, вспомним, кто погубил мудрого Соломона. Женщина-поддержка. В моменты слабости мужа мудрая женщина найдет способ, как поддержать спутника жизни, а не взвалить на себя его обязанности. В Библии есть фраза: «Жена да боится своего мужа» – Ефесянам 5:33. Слово «боится» здесь имеет смысл почитать своего мужа, то есть гордиться своим избранником, поддерживать и не жаловаться на него подругам и родителям. Женщина – источник энергии. Хвалите своих мужчин за их, пусть даже крохотные успехи, и они для вас будут готовы горы свернуть, поскольку мужчина очень нуждается в женских добрых эмоциях. Говорят, в наследство от Советского Союза мы получили слабых мужчин и сильных женщин, берущих на себя мужские роли. Думаю, несправедливо возлагать всю ответственность на канувшее в лету государство, поскольку весь прогрессивный мир идет путем

0: агрессивного феминизма. Но Библия, словами апостола Павла, дает четкие указания. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ефесянам 5, 22-24.
1: Проза. Юрий Сипко. Колян. Колян шел, куда глаза глядят. Улица давно закончилась. Асфальт исчез. Бурьяны приблизились к дороге. Колея извивалась, оббегая кучи хлама, лужи грязи, убегала из-под ног. Вечерело. Углубившись в лес, Николай, по кличке Колян, вскоре вышел к большой прогалине. Остановился, осмотрелся. Полянка показалась приветливой, уютной. Пятно от костра неподалеку. Лежащие стволы деревьев, очевидно, служили скамьями для пацанов, любящих уходить подальше от глаз родительских. Подошел, присел, вздохнул. Тьма наступила почти мгновенно. «Так-то лучше», — мелькнула мысль. «Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел меня здесь». И стало горько. Усмехнулся про себя. Вот ведь как. Завсегда стремился к людям, к общению, особенно с тех пор, как уверовал, как в общине со святыми нашел радость спасения, братство, небесную благодать, спешил к каждому, кто был в нужде, кому дров напилить, наколоть, кому огород вскопать, прополоть, кому помочь с ремонтом хаты. Стух Колян, опустил голову меж колен, смолк. Только ручеек мысли памяти неслышно течет из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, обостряя боль души. Эх, душа, душа моя гнилая, нигде нет тебе ни мира, ни покоя. Проклята ты навсегда. Скрипнул зубами, поднял голову из капкана колен. Ночная прохлада заступала на дежурство, свежела. Ночь, пожалуй, здесь не выдержу, промелькнула мысль. Очи к небу вознес. Тишина. Донесся вздох филина. Пискнула мышь неподалеку. Наверное, филин утащил на ужин. Как и меня. Съели. Вздохнул тяжело и вздрогнул. Будто тень мелькнула. И кто-то невидимый опустился на бревно рядом. Плащом укрыл. Страх понемногу отпустил. Николай открыл глаза. Тьма. Повернуть голову не посмел. «Кто ты?» — прошептал едва слышно. «Дух Святой!» — шепнула тень. Помолчали. От такого соседства Николай потерял способность говорить. Мысли вихрем взвились в голове, сердце затрепетало. О Духе Святом много чего говорили и на собраниях, и на общениях, на рыбалке, и в бане. Проповедники убеждали, что Дух Святой даже живет внутри людей верующих. У него там якобы храм. Но вот так, чтобы рядом сидел, чтобы разговаривал, укрывал своим плащом, согревая трясущегося от страха мужика, такого никогда не бывало. «Расскажу, кому не поверят. Засмеют и в психушку отправят», — подумал Николай. «А чего ты здесь в этой тьме и холоде?» — спросил дух. Николай замялся. Уже начал было подбирать слова, чтобы рассказать байку о себе, дабы выглядеть достойно, мол, вот... помолиться в лес пошел, но вовремя остановился. Духу врать бесполезно, только навредишь.
2: «Да ты не смущайся», — шепнул дух. «Чего я здесь?» — выравнивая дыхание, повторил вопрос Колян. «История долгая. А можно я спрошу?»
1: «Давай спрашивай», — благожелательно ответил дух.
2: «Вопрос у меня трудный. Если позволишь, я начну издалека».
1: «Давай, брат», — улыбнулся дух и добавил, — «мне некуда спешить».
2: «Смотри, я уже в детстве начал воровать, врать. И грабить случалось. Били меня много. И я бил. В тюрягу упекли еще по малолетке. Ну и пошло-поехало, ходка за ходкой. На воле женщины, конечно. Не знаю, как там с детьми, может быть, где и остались. Связи были недлинные, а ушел на нары, и конец любви. И мокрые дела были. Ныне даже вспомнить нет сил.
1: Так я о чем? Черный я, злой, подлец, каких свет не видывал. А в последний раз на зону к нам пришли с волей ребята, в Бога верующие. Пели песни благостные, молились, рассказали о Боге, об Аде рассказали, и о рае. А главное, конечно, о Христе. Вот это человечище! Его убили начальники, хоть он и ничего плохого не сделал. Из зависти убили, но он воскрес. Оказалось, что он сын Бога, и он может людей в рай привести, если кто уверует в него. Так понимаешь, я на ту пору уже в аду был. На зоне гниль, мука, на воле, ты представляешь, будто везде и всегда вижу убиенных, встречаю ограбленных, изнасилованных. Это ужасно. Короче, я уже подумывал завязать. Ну, в смысле, петлю на шею и делу конец. А эти ребята сердце мое взбаламутили. Я взял их книжицу, они ее Евангелием называли. Научили они меня молитву сотворить. Я сотворил. А что было, и сейчас не знаю. Только будто камень с меня снял кто-то. Такой радости, такой свободы я никогда не переживал. Даже заплакал, то ли от стыда, то ли от радости. Ведь, понимаешь, будто тот рай, который будет, уже здесь, на зоне вдруг возник. А что еще? Вот все мои преступления. Их море раскрытых и два моря нераскрытых. Так вот, все их они, те проповедники, называли грехами. Все эти грехи Бог мне простил, невероятно. Это было самое великое чудо. Все, что давило меня, что лишало сна, отчего я был готов себя отдать на любые муки, хоть на костер, лишь бы рассчитаться с долгами, враз исчезло. Прощено. Заплачено Христом. Умом я и сейчас мало чего понимаю, но сердце возликовало. Это лучшие дни в моей жизни, и хоть срок еще не вышел, годик следовало мне протянуть до воли, но я уже был на воле. Николай вздохнул. «Прости, дух, я затянул свой вопрос». Виновато прошептал Колян. Небо между тем превратилось в прекрасный ковер. На черном фоне зажглись мириады звезд. Они сверкали, перемигивались, вспыхивали и гасли. Будто музыка световая под управлением невидимого дирижера, творящего концерт во Вселенной, обрушилась на поляну, увлекая грустного, потерянного парня от земли, печали, в небо благодати.
2: В центре большой небесной сферы восседала яркая луна. «Ух ты!» — невольно вырвалось из груди Николая восхищение. «Какая красота! Небо! Вот туда-то я и мечтал зайти, к отцу!» Николай вздохнул, замолчал. Повисла пауза. В тишине слышалось тяжелое дыхание страдающего мужика. «А что случилось?» — нарушил молчание дух. «Да, как бы очнулся Колян. Откинулся я в срок, пришел на собрание. Было классно. Мне помогли с хатой, работу предложили. Это супер. Ведь нам, вышедшим на волю, ни работы, ни жилья никто и никогда не предлагает. Потому-то мы, поскитавшись мал-мало, и возвращаемся на зону, как домой. Крещение мне преподали. Тоже праздник незабываемый. Понимаешь, приняли в общину, много слов святых говорили. Новый ты человек теперь, Николай, святой. Ты там в воде похоронил свою прошлую грешную преступную сущность. Конечно, раз и навсегда. А теперь ты человек Божий». Николай снова тяжело вздохнул и продолжил. «Ты понимаешь, все путем. Вот только заметил я, что пресвитер как-то обижает людей. Он как хозяин в зоне. Если что не так, не по его, ну, тогда держись, паря. Пощады не будет. А на Медни один брат что-то сказал, пресвитеру не понравилось. Он его начал прессовать. Тот не спускает. Слово за слово, смотрю, парень уже раздавлен. И защиты никакой. А пресвитер, видимо, решил добить. Начал угрожать, какие-то прошлые ошибки вспоминать. Я и не сдержался, вступился за братка. Говорю пресвитеру, мол, так нельзя, где же, мол, твоя пасторская любовь? Вот тут он на меня открыл сундучок любви. Всю мою биографию припомнил мне. Ну и я не лыком шит. До рукоприкладства не дошло. Но правду сказал начальнику. А что в конце концов? Он своим картину нарисовал, меня представил черным бесом. Те, конечно, ворон ворону глаз не выклюет, приняли версию командира. Меня даже для формы не спросили, отлучили. Сказали, что таким место только в аду. Вот я и пошел в ад. А здесь ты. Ну, я и тормознул. А вопрос-то твой? Ах да, вопрос мой. Смотри, дух. Господь простил мне такую жизнь. Пороки и преступления, которых не счесть. Меня следовало распять и воронам на праздник отдать. Даже в землю нельзя закапывать такую мерзость. Господь все простил. А потом я поспорил с пресвитером. Заступился за братка. В принципе, мы с пресвитером одинаково ругались. Он даже круче. Образованный все-таки. А я что? По-народному. Нескладно, но этого хватило, чтобы меня отлучить, изгнать из рая, и все мои грехи и преступления вновь на меня взвалить. Вот и мой вопрос: что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос?

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Божий путь. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Книга притчи Соломоновых, 4 глава, 18 стих. Молодой человек шел однажды с проводником в крутых и малодоступных альпийских горах. Тропинка, на которой двоим трудно было бы разойтись, сжалась одной стороной к отвесной скале, а другой обрывалась в пропасть. Страшно было юноше, но он робко шел за проводником. Взглянув вперед, он просто обомлел. В нескольких шагах впереди тропинка обрывалась над пропастью, и, казалось, не было никакого выхода. Но вот они подошли к тому опасному месту, и молодой человек увидел, что тропинка, круто повернув за выступ скалы, продолжала дальше тесниться по отвесному горному обрыву, и путники могли смело идти вперед. Часто такое случается и на Божьем пути. Нам кажется, что мы заходим в тупик, но когда приближаемся к нему, то Господь открывает нам дальнейший путь. В милосердии своем Бог пролагает каждому из нас тот путь, по которому нам следует идти, дает каждому свою сферу действия, свои определенные обязанности. Все пути Божии – пути милосердия и любви. Все наши пути проложены Иисусом Христом, и наша задача – идти туда, куда Он нас ведет. Путь следования за Христом Иисусом идет под яркими звездами Божьих обетований. Идя этим путем, будем желать одного – быть благословением для всех в этом мире. Путь истинной христианской жизни усеян не розами, а тернями. Это путь, от которого захватывает дух. И нет ничего равного той славе, которая ожидает человека в конце его пути. Но Иисус Христос не говорит, что это легкий путь. Путь к славе – это всегда крестный путь. Но этот путь – полон Божьих благословений. Вся жизнь христианина предназначена быть путем к Богу. Пути Божьи всегда благословенны, но не всегда легко ими идти. Будем, однако, благодарны Богу за его пути. Сам же человек никогда не найдет пути к Богу, если сам Бог не придет к нему.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Лучше, чем у Соломона. Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Евангелие от Луки, 12 глава, 27 стих. К Игорю приехала тетя Надя с дочкой Наташей, его двоюродной сестрой. Они еще не знали друг друга, потому что жили в разных городах. Тетя Надя привезла маме и Игорю подарки. Красивую скатерть, спортивный костюм и целую коробку мандаринов. Мама позвала Игоря в свою комнату. «Сынок, мне хочется тоже что-нибудь подарить тете Наде и Наташе на память от нас. Они через 2 часа уезжают. За это время я ничего не успею купить. Да и денег у нас мало. Давай подарим им вот эту красивую ткань».
2: «Но, мама, а как же мой костюм Соломона? Ведь до нашего выступления осталось меньше месяца. Где же мы тогда возьмем другую такую ткань? К тому же ты говоришь, что у нас мало денег».
1: «Не переживай, Игорек. Бог поможет нам решить эту проблему. Мне так хочется сделать приятное тете Наде».
2: «Хорошо», — согласился Игорь.
1: Он вспомнил, как недавно Иисус ответил на его молитву и решил довериться ему снова. Каково же было его удивление и восхищение, когда через неделю на воскресной школе учительница объявила: «Пришла посылка от американских друзей, учеников христианской школы. Они прислали нам наборы цветных мелков, детские рисунки и несколько комплектов костюмов для библейских сценок. Если бы ты видел, Игорь, какой там красивый наряд для царя», сказала мальчику в перерыве учительница. «Лучше, чем у самого Соломона». Игорь улыбнулся. Он так и знал. Иисус держал свое слово. «Верующий в Него не постыдится». Послание к римлянам, 9 глава, 33 стих.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

доброе сердце. Одна богатая женщина упросила его, то есть Елисея, к себе есть хлеба. Четвертая книга Царств, 4 глава, 8 стих. Если вы когда-нибудь задумывались над тем, какими должны быть доброта и сострадание, то женщина-санамитянка из 4 книги Царств – один из Божьих ответов на ваш вопрос. Это поистине прекрасная женщина, благородная и очень добрая, чье сердце всегда было готово откликнуться на нужды ближнего. И среди тех, кого коснулась благословенная доброта этой женщины, был и Божий пророк Елисей. Бывая в Сунаме, он постоянно проходил мимо ее дома, и вскоре она поняла, что ему должно быть негде поесть в этом городе. Движимая состраданием, она настояла, чтобы он всегда приходил к ней есть. Если мы хотим поступать так, как требует наша любовь к Богу и Его любовь к людям, мы должны любить ближних и согревать их своей добротой. Каждый верующий призван являть людям Божью любовь. В Колоссянам 3:12 мы читаем «облекитесь в благость». В Галатам 5 главе мы читаем «поступайте по духу, плод же духа – благость». В Ефесянам 4 главе написано «будьте друг к другу добры». И апостол Павел пишет к Титу во второй главе, чтобы старицы вразумляли молодых быть добрыми. На примере санамитянки мы видим, что доброта внимательна. Санамитянка умела смотреть вокруг себя и слушать людей, была участлива и внимательна к нуждам ближних. Доброта заботлива. Эта женщина искренне заботилась о Елисее, о том, чтобы ему было где есть и спать. Доброта деятельна. Заметив, в каком положении оказывается Елисей, когда бывает в их городе, она подумала, как я могу ему помочь, чем облегчить его бремя, и пригласила его разделять трапезу с ее семьей. Доброе сердце – это сад, в котором растут деревья добрых мыслей, цветы добрых слов и плоды добрых дел. Так почему бы и нам с вами, если мы хотим обрести доброе сердце, не воспользоваться такими старыми, верными средствами? Молитесь о ближних. Исповедуйте свой грех, когда относитесь к кому-то недоброжелательно. Просите Бога наполнять ваше сердце Его милосердием. Всегда имейте перед своим внутренним взором жизнь Иисуса, воплощенной благости Божьей. Будьте всегда добры к своим домашним. Это хорошая школа доброты.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия. Дорогие радиослушатели, сердечно приветствую вас на нашей передаче «Пути Господни», в которой мы рассказываем о удивительных Господних путях и проявлении Его особой милости в жизни людей. Я, Элизабет Завадский, ведущая этой программы, и прежде чем я представлю нашего гостя, хочу прочитать место из Исаия 35 главы с 3 по 5 стих. «Укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие, скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет от мщения, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас, тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзнутся».

0: Ну а теперь, я думаю, наши радиослушатели уже хотели бы узнать, кто сегодня в нашей студии. Я рада приветствовать сегодня Клауса Энс. Клаус является одним из пресвитеров церкви в городе Хилле-Хартум, а также несет служение среди глухих. Приветствую.
1: Лиза, и тебя сердечно приветствую. Я рад здесь быть у вас, в этом месте Зейгенсвелле. Спасибо за приглашение.
0: Я уже немного рассказала о тебе, немножко тебя представила. Может, ты хочешь что-то добавить?
1: Хочу вначале сказать, что мой русский не так уж хорош. Я вырос здесь, в Германии. Мои родители с нами переехали сюда, в Германию, когда мне было 7 лет. Из-за этого многое позабылось. Надо было снова учить. И прошу извинения, если, может быть, одно и другое не так уж звучит, как привычно в России.
0: Откуда вы приехали? С России?
1: Мои родители жили несколько лет в Киргизии. Я сам родился в Казахстане. Мои родители, когда они женились, они первые 3 года примерно жили в Казахстане и потом переехали в Киргизию. С Киргизии тогда сюда, в Германию. Мне было тогда в то время 7 лет. Нас было 6 братьев и 2 сестры. Так, коротко о себе. Я рад, что Бог мне подарил жену Ларису. Мы 16 лет в браке, и мы рады и благодарим Бога, что Он нам подарил детей. 2 мальчика и 2 девочки. Мне в настоящее время 41 лет. Так как уже сказано было, я рад служить Богу в церкви.
0: Я думаю, как правило, у нас уже так, что я задаю первый вопрос. Как произошла твоя встреча с Иисусом?
1: Охотно расскажу. Я родился в верующей семье. Мои родители были верующие. Они брали нас на собрание. Я даже рад и помню мои первые посещения богослужения еще в Киргизии. Переехали сюда, в Германию. Мы здесь присоединились к церкви. Туда регулярно ходили на собрания. Меня водили в детские собрания. Я охотно ходил на собрания. Я не помню, что у меня было как-то настрой против Бога или против богослужения. Это тянуло меня. Я охотно ходил. Но замечал в моей жизни, что многое то, что я слышу на собрании, то, что родители мне говорят, не совпадает с тем, как мне хотелось бы жить. Я не жил так, как в Библии написано. Я понимал уже с ранних лет, что я был грешным человеком. Я думаю, мне было тогда 11 или 12 лет. Случилась такая ситуация у нас дома. Мы поругались с мамой. Я не знаю, что там точно было, но я знаю, что я ее очень огорчил, очень обидел. И она даже заплакала. И вот это мне очень как бы затронуло мое сердце. И я понял в этот момент, что я же так не хочу жить. Ну, знал, что я так живу, потому что без Бога живу. Вот это была причина того, что я потом пошел в мою комнату, склонился перед кроватью и начал молиться к Богу, сознавая свои грехи, просить прощения, просить о том, что я понимаю, что я так, как я живу, ему не могу угодить, что я грешный человек. Попросил у него прощения. Это была, можно сказать, первая ситуация в моей жизни, где я обращался к Богу с просьбой простить мои грехи и руководить мою жизнью. Я понял, что я неправильно поступил с мамой, потом пошел вниз, обговорил или сказал ей, попросил прощения. С того времени, можно сказать, я старался или желал жить по Писанию, следовать за Иисусом. Хотя надо сказать, что потом в молодежи и когда я был подростком, не так уж все легко и просто было. Много искушений были в школе или в других местах. И я часто замечал, что удаляюсь от Бога. И были ситуации, где я на собрании или чувствовал, что Бог меня зовет, и я снова обращался к Богу, просил прощения. Я рад тому, что Бог не оставлял меня в покое, что Он всегда заботился о мне, что у меня всегда вот это желание было служить Ему. В 17 лет я принял крещение у нас в церкви, и в молодости я очень радовался, что могу служить Богу в церкви или в миссии. И могу сказать, что я радостно и охотно служу, следую за Ним.
0: Клаус, мы уже упомянули, что ты несешь служение среди глухих. Как Бог призвал тебя на этот труд? Увидел ли ты в этом нужду, имел соприкосновение с такими людьми? Или как тебе стало ясно, здесь мое место? Я хочу помогать этим людям. Как это у тебя было?
1: Оглядываясь назад, я думаю, это очень удивительно, очень интересно было. Коротко расскажу. В молодости моей я любил читать биографии миссионеров. У меня на сердце, наверное, из-за того, что я так много таких книг читал, было такое желание быть или стать миссионером. Особенно среди детей. Я люблю детей, особенно маленьких детей, общаться, играться с ним. И вот желание было, может быть, когда-то где-то открыть детский дом. Вот это желание привело тоже до того, что я часто ездил в Казахстан и помогал там проводить детские лагеря в молодости. В такой поездке в Казахстан мы всегда ездили с группой. Были молодые братья и сестры в этой группе, и часто один служитель нашей церкви. Одну неделю мы проводили детский лагерь, а потом после этой недели мы посещали церкви. И удивительно, что мы, я могу сказать, первый раз в моей жизни я увидел там глухих на собрании. И даже многие из нашей группы первый раз такое встречали, что глухие приходят на собрание, что им переводят на жестовой язык. Это для нас непривычно было, новое было. И наш брат, который с нами был на этом служении, его тоже так тронуло, что он, когда мы назад приехали в Германию, он часто напоминал и указывал на то, что мы таких людей там встречали, и говорил

0: которые учат этот жестовой язык, чтобы ему переводить. Вот этот брат, он через несколько время начнет учебу немецкого языка у нас в городе. Курсы жестового и немецкого языка.
1: То есть в этом языке жестовом есть разные языки?
0: Да, правильно. Каждый народ имеет свой жестовой язык.
1: Угу.
0: Каждая нация имеет свой жестовой язык.
1: Так что да. Им надо тоже эти курсы здесь было проходить в Германии.
0: Да. Если переехал сюда, в Германию, тебе нужно научиться по-немецки читать. Это первый шаг, второй шаг – жестовой язык, чтобы общаться тоже с глухими, которые здесь выросли и жестового русского языка не знают. Вот этот брат, он должен у нас в городе выучить этот немецкий язык и немецкий жестовой язык. Он был здесь с понедельника до пятницы, а потом по выходным он возвращался домой. Но в среду у нас был всегда библейский час в церкви. И он хотел тоже участвовать на разборе словия, но у нас не было никого, который мог бы ему переводить. Но он приехал к нам, мы познакомились, начиная с тем, что мы писали или показывали в Библии, что мы слышим. Если стих был прочитан, то мы открывали Библию, указывали на этот стих, который читался, и так старались ему немножко помочь. Но вопрос сразу становился, кто сейчас выучит жестовой язык, чтобы ему переводить. Я молился об этом, потому что у меня было желание этому брату помочь, зная, что он, наверное, только на короткое время здесь у нас в городе. Потом, если он выучится, наверное, переедет назад. Я не знал, будут дальше глухие в нашей церкви или нет. Мы начали учебу, и он приглашал меня к себе. Я посещал его регулярно, каждую неделю. Мы открывали Библию, он показывал мне слово и показывал жест на это слово. Так мы потихоньку учились. Хотя я сам русский плохо знал, плохо читал, но желательно было для брата тоже, чтобы я выучил русский жестовой язык. Это значит, что я сидел на собрании, слышал проповедь по-немецки, переводил в уме на русский, а потом на жестовой язык. Это было нелегко, потому что он первый глухой человек, с которым я так познакомился. Он сам еще не знал немецкий жестовой язык. Хотел, чтобы мы ему переводили на русский жестовой язык. Теперь надо было мне учиться, с одной стороны, читать по-русски, потому что я тоже многое уже забыл. И да, жестовой русский язык надо было усваивать. Это было не так уж легко, но, слава Богу, Бог помогал и вел меня в этом.
1: Как Бог помогал в этом, изучении этого жестового языка? Давалось оно тебе легко, или ты видел, действительно, Бог помогает? Или ты такой способный в изучении языков?
0: Нет, я вообще не способен в этом. Не так уж сильно, можно сказать. Я и человек, который... Я боюсь контакта с чужими людьми. Я думаю, через знакомство с глухими и служение среди глухих Бог мне в этом много помог. Можно
1: вот
0: сказать.
1: Этот барьер.
0: Барьер переступить. Мне нелегко давалось. Я сейчас не могу сказать конкретно ситуацию, но я знаю, что я всегда радовался этим. У меня была радость к этому. И я вижу, что это Бог дал. И у меня была удивительная способность их быстро понимать. Потому что часто мне потом говорили, что те, которые начинают жестовой язык учить, что легче дается сам говорить на жестовом языке, чем понимать глухого человека. У меня немножко наоборот было. Я быстро мог их понимать. Удивительно. И я до этого времени не знаю, почему это так. Может быть, это действительно... Дар Божий, я их хорошо могу понимать, знаю или понимаю, что они говорят. Это вначале тоже так было. Хотя, понятно, я не все понимал, но я видел в этом, что Бог меня благословляет, что я продвигаюсь в учебе, что Он мне терпение дает, потому что это, как сказано уже было, нелегко было. Надо было терпение, надо было каждую неделю туда и зубрить вот эти слова, эти жесты. И я думаю и вижу, что Бог мне в этом очень помогал и мне, да, ободрял этим. И что мне тоже очень помогало видеть результат или как реагируют глухие. Например, этот брат, с которым мы начинали, он всегда говорил, я понимаю, хотя потом поняли, что не все понимал. Но это нас очень ободряло, зная, как будто он все понимает. Но потом мы сами заметили, что мы много ошибок делали или неправильно показывали. Но он нас ободрял. Он говорит, я понимаю, немножко понял,

0: проповеди, повторял. И это нас очень ободряло, да. Большая помощь была в этом служении тоже. Потом мы познакомились и с глухими из Украины или из Казахстана, с России. И некоторые из этих братьев тоже приезжали сюда, в Германию. Они поддерживали нас, они ободряли нас, помогали нам в этом служении. Это была очень большая помощь. Вначале мы часто даже в клуб ездили, это специальное место, где глухие собираются, хотя в последнее время этих клубов тоже не так уж много, большинство они в больших городах.
1: Это здесь, в Германии?
0: Здесь, в Германии, например, в Кёльне, в Берлине, в Гамбурге, там специальное место, где, можно сказать, 2-3 раза в месяц глухие собираются, которые живут в поселке где-то или немножко подальше, и они там встречаются, чтобы общаться. Вот эти клубы мы тоже посещали, там благовествовали, проповедовали, раздавали трактаты, свидетельствовали. Да, вначале это так было. Потом со временем мы познакомились с глухими в нашем городе, и мы заметили, что у нас в городе примерно 80 глухих живут примерно в то время. Мы очень удивились, что так много в нашем районе как бы глухие.
1: Как вы начинаете работу с теми, кто о Боге еще ничего не слышал?
0: Мы начинаем работу с теми, которые еще ни раз о Боге не слышали. Мы их приглашаем. Приглашаем на собрание, на общение глухих. Специально проводятся такие собрания, большинство в субботу, или бывают в несколько городах тоже в неделе такие библейский час. Например, у нас в городе во вторник, в других городах по-разному ведется. Мы знакомимся и приглашаем, и они охотно, большинство охотно приходят. Хотя, может быть, только, может быть, один раз или два раз. Ну, один раз или два раз они придут, а потом посмотрят, понравится или не понравится. Останутся, будут дальше проходить или уже больше не приходят.
1: Потом, знаю, что вы проводили курсы и обучали таких переводчиков. Так что эта работа начинала расти здесь, в Германии.
0: Да, как я уже сказал, что мы начали примерно 20 лет назад с этим служением. Начали с одним глухим у нас в церкви. Потом познакомились и с другими глухими в нашем городе, которых приглашали, которые проходили на собрание. Некоторые каялись, некоторые из них сейчас члены церкви. И мы узнавали, что и в других городах есть глухие. Мы знакомились с ними, там по местной церкви их приглашали туда на собрание. И некоторые приходили туда. И было понятно, что нужно сейчас обучение жестового языка в каждой церкви, куда глухие приходят на собрание, чтобы им переводить. Вот это обучение сначала было большинство по-русски, можно сказать, потому что многие из тех, с кем мы имели контакт, они были приезжие из России, раньше жили в России, переехали сюда, в Германию, сами еще немецкий жестового языка сами не хорошо знали, а русский жестовой язык хорошо знали. Вначале было так, что несколько как бы курсов проводились так, что мы русский жестовой язык обучали. Но мы быстро перешли потом на немецкий, так что мы больше или сейчас, в данное время, мы только обучаем на немецкий жестовой язык, да, потому что это легче дается. На собрании проповедуют по-немецки, мы слышим немецкую речь и переводим на немецкий жестовой язык. Так нужно было бы переводить в уме, и тоже нелегко дается. Также нужно сказать, что и со временем глухие приходят в церковь, которые жестовой русский язык не знают, только немецкий жестовой язык. И мы здесь, в Германии, живем, каждый учится этим жестовому немецкому языку. Мы проводим эти курсы один или два раз в году, смотря как, какие возможности. Несколько дней собираются братья, сестры из разных церквях и начинают с первого класса, второй класс, третий класс. Сначала алфавит учится, шестовой алфавит, потом слова, потом дактиль и так далее. Глухих людей не быстро распознать, потому что не видно, что человек глухой. А большинство в городе идешь, человек идет мимо, ты не знаешь, он глухой или не глухой. Если слепой, замечаешь. Если инвалид, в коляске видишь. Глухого не так уж быстро узнать. И, между прочим, или, можно сказать, долгое время глухие открыто не разговаривали в жестовом языке, потому что тоже стеснялись, ну, слышащие, если увидят, что скажут, что подумают и так далее. Они общаются, если друг друга встречают, они общаются, где-то встанут, поговорят. Вот так можно узнать, глухих. Можно сказать, их нелегко узнать или нелегко встретить. Или до времени, когда мне было 20 или нет, я еще, может быть, один раз или два раз помню, в детстве у нас была семья, они проходили, и они общались на жестовом языке. Вот эту семью я знал. А больше я никого не знал, кто был бы глухой или не слышал.
1: Как они сами себя видят, свое положение? Принимают ли они это от Бога или тоже каждый по-разному? Чувствуют они себя ущемленными?
0: Зависит от того, глухие вот брат или сестра, если верующие, они по-другому на это смотрят, как неверующие. Я думаю, это понятно. Интересное явление сейчас в последнее время, что глухие сами говорят, мы не инвалиды. Они не любят, если их называют инвалидами. Большинство из глухонемых, они воспринимают, или глухих, они воспринимают эту болезнь, можно сказать, или инвалидность не так, как болезнь, а как нормально. Они говорят, вот я родился, хорошо, я не слышу, но я могу общаться, у меня есть жестовой язык. И они не любят сравняться с другими инвалидами, потому что они видят разницу. Может быть, мы это не совсем понимаем, но они так говорят. Да? Да, большинство, если общаешься с глухими, может быть, конкретно спрашиваешь, как ты воспринимаешь вот твою болезнь или твою глухоту, то они открыто тоже говорят, есть вопрос, особенно если дети, подростки начинают, или молодежь, молодые, у них есть вопросы, почему так, почему я глухой. Может быть, они знают, что они больные были, тогда вот причина их глухоты – это последствия
1: болезни.
0: Да, последствия болезни, или бывает и наследственная глухота, тоже случается нередко. Ну, узнать причину, почему я глухой. Я думаю, это у каждого есть такой интерес. Если больной или инвалид, почему это так случилось в моей жизни? У них тоже то же самое. Они любят и называют себя, как бы мы, нация. Все глухие – это одна нация. Да?
1: Братья такие.
0: Братья, да. Независимо, ты из Германии или из России или из другой страны, мы один народ. И нас объединяет то, что мы глухие. Верующие глухие, они видят и понимают, что то, что они глухие, это не просто так происходит, что Бог это так послал. И можно сказать, что тех, которые знаю, они со временем научились и знают, и принимают так, как от Бога. Есть даже некоторые, которые свидетельствуют и говорят, если бы я бы не был бы глухим, я не знаю, я бы уверовал в Бога или нет. И видят, что это тоже как бы путь Бога был их привести к Нему или к вере, что эта глухота помогла им уверовать в Бога.
1: Я думаю, такие вопросы задают не только инвалиды. Я думаю, в подростковом возрасте задают себе и девочки, и мальчики такие вопросы. Почему я не такая красивая? Почему я не такой сильный? Мальчики спрашивают, почему я такой маленький? Я думаю, что это нормально и хорошо, если действительно вот эти вопросы ведут или способствуют человека, направляют к Богу. Правильное русло, где они могут найти этот ответ, да? Или принять этот ответ, ну, как бы успокоиться в нем.
0: Да.
1: Какие вопросы их еще мучают? В чем они имеют трудности, например, в повседневной жизни? Или в духовной жизни?
0: Я начну сначала с теми, с кем мы познакомились. Мы с глухими познакомились, которые раньше в России жили, в СССР. И вот эти глухие, когда они выросли или когда они родились в семье, большинство из них, они жили в поселке. Они родились, выросли, им сейчас 5-6 лет. Первый вопрос, который возникает, как обучение будет? Куда, где школа? Есть некоторые, которых не посылали в школу. Они выросли, не могут читать, их не обучали. И даже жестового языка не обучали. Они как бы свои домашние жесты имели, как они общались с родителями, например, или с братьями, сестрами. Но большинство из них, их посылали в интернат, в большие города. И можно сказать, уже 6 лет или 7 они жили в интернате в большом городе с многими другими глухими детьми и возвращались только по выходным домой. Это, я думаю, была очень нелегкая ситуация для родителей, непростое детство. И можно сказать, что они с 7 лет до молодости они выросли в интернате. Теперь мы представляем себе немножко, если мы подумаем, что они выросли там в интернате, их обучали русскому языку, жестовому языку, и обучали их, что Бога нет. Это было теистическое время. Бога нет. Но все равно у них возникают вопросы. Вопросы, например, первый вопрос, откуда вот эти, вот эта природа, откуда это все? Это само собой произошло? Первый вопрос у них, например, если они первый раз видят мертвого человека, что случилось с этим человеком? Большинство из этих детей, они их как бы, родители старались их как бы оберегать. Они не брали их на похороны, например. Потому что, ну да, глухой, он многое не понимает, как ему объяснить. Вот представляешь, если они, например, им 7 лет, или, может быть, 5, 6, 8, 9, и они первый раз видят мертвого человека. Они знают, например, что животные умирают. Но первый раз видят мертвого человека, и у них, можно сказать, много вопросов возникают, и как-то даже немножко что-то разрушается. Потому что это что-то новое. Они не знают. Они видят, человек мертвый, они не знают, что с ним, что такое. И они потом видят, что их...
1: Ложат в гроб и закапывают.
0: И, да, да, и закапывают. Потом у них много вопросов, что такое, почему. И никто не может им объяснить, что там происходит. Родители не владеют жестовым языком, они сами еще даже не научились. Ответы на эти вопросы они потом получают в интернете, в школе. А те, которые их обучали, они были безбожники, да, они не верили в Бога. И так были и ответы. Да. Ну, человек это умирает, они уже поняли, что человек умирает. А потом куда, что? Ну, исчезает, все. Жизнь на этом кончается. Интересно, что многие из тех глухих, которые мы встречали, с кем мы знакомились, это были глухие, у которых были родственники верующие. Они уже наблюдали, что там мама молилась, или папа молится, они ходят на собрание, много вопросов у них возникают, что такое. Они понимают, что там вот крест, где-то в Библии нарисован крест, или детская Библия многими картинами, они смотрят, спрашивают себя, что это такое, и так далее. На эти вопросы многих ответов не было. Можно сказать, мы когда их встречали здесь, в Германии, знакомились, это были люди, им уже, может быть, 30 лет, 35, они еще ни раз не слышали эту весть о Иисусе Христе. И вдруг первый раз им объясняет, кто такой Бог, кто такой Иисус Христос, что такое спасение. Это были первые времена. Ну, сейчас 20 лет прошло, время изменилось. Можно сказать, что в настоящее время многие дети, они уже, можно сказать, знакомы дома или где-то в интернате, в школе с Библией. Им объясняют, что такое Библия и так далее. В настоящее время у них тоже есть проблема с школой, куда? Не во всех городах есть школа, специальная школа для глухих. Бывает, что в больших городах тоже только есть, их туда посылают на учебу. Хотя в настоящее время в Германии стараются, что каждого глухого ребенка как бы усвоить в нормальную школу, и с ним как бы переводчик ему. Каждое слово переводит, что учитель говорит. Значит, он учится в говорящей школе. У него рядом всегда переводчик, который как бы ему переводит.
1: Как и так индивидуальный он такой перевод идет.
0: Да, индивидуальный перевод и ухаживание за этим ребенком. Да, да, понятно, что время общения и разговор с другими людьми, вопросы и так далее. Это нелегко. Например, если я иду в город, там что-то надо решать, какие-то документы нужно как бы приготовить или спросить и так далее, как общаться. Сегодня немножко легче, сегодня есть телефон сотовый, можно написать, можно показать.
1: И другой это прочтет?
0: Прочтет, ответит, напишет. 20 лет назад, 25-30 лет назад по-другому было. Можно было на бумажке написать, но все равно бывает трудно, потому что есть большая барьера, и не всегда легко дается общение с другими людьми. Их мир очень маленький мир, можно сказать. Мир только с глухими. А те, которые слышат, с ними контакт найти очень трудно, если даже, может быть, родственники и так далее. Общаться не всегда легко дается.
1: Может, поэтому они так охотно приходят, если их приглашают. Вот свои глухие приглашают, и поэтому, может, они охотно приходят, что у них круг общения или вот этих мероприятий ограничен.
0: Действительно, это так. Да, они любят, если где-то проводится общение с глухими, они охотно приходят, потому что это возможность поделиться, поговорить, пообщаться. Да? И даже если, например, собрание, ну хорошо, приду на собрание, посижу, послушаю, но главное потом пообщаться, вместе покушать, поделиться. У некоторых, может быть, это важнее, чем действительно собрание.
1: Я знаю, что вы проводите с ними такие семейные лагеря, где они могут семьями приехать, и как посещаемость, кто там приходит, приезжают ли там совсем неверующие.
0: Мы стараемся сейчас уже примерно 20 лет, можно сказать, проводить такие лагеря для глухих. Приезжают семьи, мы приглашаем глухих, они с семьями приезжают, своими женами или мужьями, с детьми. С маленькой группой начинали. Где-то, может быть, 10 человек. Большинство переводчики. Может быть, 5 глухие. В настоящее время у нас лагеря так проводят, что где-то 70-80 человек присутствуют на таких лагерях в настоящее время примерно. Это не только глухие. Это глухие с детьми. Большинство дети слышащие. Может быть, даже жены или супруг тоже слышащий. Так что мы, с одной стороны, проводим лагерь для глухих, но не только глухие, там присутствуют и слышащие. Но большинство все могут жестовой язык. Да, это очень хорошо, это важно, чтобы мы общались на жестовом языке.
1: В таком лагере. Для вас это хорошо.
0: Для нас хорошо, для глухих это важно. Проводим лагеря один раз в год, где-то 3-4 дня. И один раз в год проводится такой специальный выходной с женами или сестрами глухими. Там приезжают где-то так 20 человек примерно. Глухие, большинство глухие, ну и несколько переводчиков.
1: Это значит только для женщин, так?
0: Только
1: да?
0: Для женщин, да. Они любят вот эти лагеря, потому что тоже несколько дней могут вместе пообщаться, вместе поделиться Словом Божьим.
1: Вот если, например, глухой приезжает на ваши лагеря, никогда еще не знал, и он узнает, что ты разговариваешь с ним на жестовом языке, но ты слышащий. Ты просто выучил этот язык, чтобы с ним общаться. Вот как он реагирует на это?
0: Многие удивляются, потому что сначала думали, что ты тоже глухой. Угу. Это нередко случается. А потом удивляются и радуются тому, что некоторые слышащие учат жестовой язык, чтобы с ними общаться. И очень благодарны этим, что есть такая возможность общения
1: с слышащими. Да, потому что ты говорил, что со слышащими у них вообще нету такого
0: общения. Да, мало общения, контакта, да, даже мало общения.
1: Да. И что слышащие, они не делают себе таких проблем выучить этот язык.
0: Большинство нет. Даже, к сожалению, даже родственники, близкие родственники даже не особенно, может быть, стараются. Хотя зависимо тоже от характера, может быть, семьи или как расположение есть или нету. Да.
1: Угу. Еще один такой вопрос. Мы сейчас говорим о глухих. Если он глухой, то он и не может разговаривать, потому что он эту речь не слышит. Но не каждый глухой, он и глухонемой.
0: Это очень редко встречается, что человек глухонемой, значит, что он не слышит и не может говорить. Большинство глухие, они просто не слышат, из-за этого не могут говорить. А можно сказать, их голос, он не поврежден, он здоровый. Они бы могли бы говорить, если бы услышали голос или научились бы слышать звуки и так далее. И поэтому, так как они звуки не могут слышать, они не могут говорить. Но они не любят, если их называют глухонемые. Потому что они говорят, мы глухие, но говорить бы могли бы.
1: Но существуют здесь в Германии такие школы, которые учат таких говорить.
0: Да. Это было принято здесь, в Германии, можно сказать, даже где-то еще 20-30 лет назад, что обучали их учителя, которые жестового языка не знали. И они их обучали так, чтобы научить их выговаривать слова и общаться, или как бы говорить, хотя они не слышат.
1: Mm-hmm.
0: Они их так обучали. Вообще в Германии это было как бы старание в школах таких детей научить, чтобы они говорили, хотя не слышат. Такая методика здесь, в Германии. Mm-hmm. Не в каждой стране так. Например, в Америке уже они поняли, что надо обучать жестовому языку. И они обучали их жестовому языку. Они сказали, что вот этот жестовой язык есть свой народный, как бы для этих людей специальный язык. Они их приняли, этот язык, как речь. И признали это как речь. Здесь, в Германии, по-другому. Это только где-то 20-30 лет назад они официально признали, что это есть возможность коммуникации и общения. А до этого они старались, даже запрещали таким глухим в школе, например, запрещали общаться на жестовом языке. Они пытались и старались, даже давили на них, чтобы они выучили правильно выговаривать слова, чтобы им возможность была как бы поделиться и сказать слышащим, что они имеют в виду, без жестов.
1: То есть они, значит, считывали с губ или
0: они,
1: как?
0: Да, они должны были считывать с губ и понимать, что который сейчас стоит и говорит, понять его, что он скажет, и ответить. Этому они их обучали здесь, в Германии.
1: Но это легче, чем...
0: Это намного труднее. Что информация, если ты медленно говоришь, если ты хорошо можешь губами слова выговаривать, то он может это как бы воспринять. Но не все могут это хорошо. Это по-разному. Некоторые могут быстро понимать, но это все равно много информации теряется. Они не ушами воспринимают, они глазами воспринимают. Поэтому это большая разница. Человек, который только глазами воспринимает, он видит, он не слышит, да? И он видит только и воспринимает глазами. У него информация вообще другая в голове слаживается, чем если ты слышишь. И даже характер другой.
1: Ну и каждый же говорит по-другому, да? Если считывать с губ, то каждый говорит, ему надо просто к человеку, тогда к каждому человеку персонально привыкнуть.
0: Привыкнуть, да. Если, например, ребенок вырос в семье, и он знаком с папой, с мамой, он же привык. Ему легко дается, потому что мама, она обращается к нему, она старается медленно, ясно выговаривать слова, и он понимает маму или папу. А если чужой человек, то это трудно дается, потому что по-разному выговариваются слова. Да.
1: Mm-hmm.
0: Еще что мы заметили, и что очень удивительно, и я хотел бы просто передать и указать на то, что Божьи пути всегда правильные и удивительные. Первое время мы встречались с глухими, и потом, когда знакомились с ними, приглашали их на собрание, они охотно проходили. И потом со временем только узнавали, что, например, их родители верующие были или родственники. И они говорили и рассказывали, что, например, бабушка, я знаю, бабушка моя молилась о меня, или дедушка. И это для нас было очень как бы ободрением, зная, что Бог долгие годы слышал молитвы родителей или родственников, и он нашел пути, чтобы вот этих людей как бы и их привлечь к себе, чтобы они могли бы узнать и Слово Божие. И для нас это было удивительно и знаком, и всегда я ободряю братьев и сестер, которые рассказывают или говорят, вот у меня, может быть, сын или дочь неверующая, они в мире, они не хотят ничего знать о Боге, удалились от Бога. Я их ободряю, говорю, слушайте, смотрите, там у нас были такие ситуации. Мама, сын глухой, она молится за него. Она не знает, как или когда, на каком пути он узнает Слово Божие. Она сама ему не может объяснить. Она молится за него. Годы пройдут, проходят, может, 20-30 лет. И вдруг этот сын покаялся. Почему? Потому что Бог нашел пути, как его найти, этого человека. Встретить братьев или сестер, которые владеют этого жестовым языку, да, и передать Слово Божие. Или другого глухого, который уже уверовал. Это для нас всегда ободрением в том смысле, что мы знаем и видим, Бог слышит молитвы. Даже если несколько лет пройдут, человек уже взрослый, может быть, сомнения появляются. Я уже так долго молюсь о него. И даже зная, что братья или сестры, родители уже умерли, их уже нет, но их молитвы услышаны, и Бог нашел этого человека. Это уже удивительно и очень радостно видеть, и видеть, как Бог ведет. Его слово действительно исполняется.
1: То есть он нашел пути, чтобы услышать на эти молитвы и ответить на них. И также нашел пути, чтобы привлечь этого человека к себе. Какое пожелание ты бы оставил для наших слышащих радиослушателей?
0: Я хотел одно место Писания прочитать из Матфея, 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Почему я выбрал этот стих? Этот стих мне был очень важен в моей молодости. Я думаю, каждое служение для Бога начинается с тем, если мы поняли, что Иисус Христос сделал для нас. Он умер за нас, Он страдал за нас, Он отдал свою жизнь за нас. Если я уверовал в Него, я Его ученик Его, я желаю следовать за Ним. Вот этот стих был мне ободрением в моей молодости. В то время, когда я над этим размышлял или молился, чтобы Бог мои пути так повел и указал, на каком месте я мог бы Ему служить. Мои мечты были, так как я уже вначале сказал, может быть, настроен на то, чтобы где-то с детьми работать. Но Он показал мне другое служение, служение с глухими. И в то время я очень радовался, зная, что это ответ на этот стих, на мою молитву, на мое желание искать прежде Царствие Божие. И в моей жизни я пережил и замечаю, что это великое благословение, если мы в первую очередь ищем Царство Божие. Служим Ему там, где Он указывает нам возможность, дает, и Он благословляет. Мы еще находим один другой стих в Колоссянам, 3 глава, с 1 стиха я хочу прочитать. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Такое ободрение. Ищите горнее, или в немецком написано «стремитесь в небо, ищите небесное». Это я пожелаю всем слушателям. Божьего благословения вам.
1: Благодарю тебя, Клаус, за твое участие в нашей передаче. Предлагаю послушать песню «Слышишь ли ты голос Божий?».

В Римлянам 10 главе 13-14 стихе мы читаем: «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?»

Дорогие радиослушатели, сегодня Господь хотел обратить наше внимание на людей, слабослышащих или глухих, которые живут, работают среди нас слышащих и которые еще никогда не слышали эту благую весть о Спасителе, который любит их и жаждет, чтобы и они познали Его. Наше желание, чтобы эта беседа открыла вам эту нужду молиться за это служение. А может, Бог кому-то из вас указал на новое служение в Его винограднике, донести до глухих этот нежный голос Божий, призывающий их к себе. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Мы будем сегодня исследовать вторую книгу Царств, 18 главу. Пожалуйста, откройте Библию для того, чтобы нам смотреть и идти по тексту. И эту главу можно назвать словами «Добрая весть с поля битвы». Когда мы думаем об этой фразе, что это за добрая весть с поля битвы? Добрая весть с поля битвы – это всегда весть о победе. Это всегда весть о успехе того сражения, которое совершается. А если это весть о смерти твоего сына, то насколько это добрая весть добрая? И мы понимаем, что если это весть с битвы, это всегда весть о смерти, это всегда весть о поражении, это всегда весть о убийстве, которое было совершено. И поэтому вот мы думаем об этой фразе «добрая весть» и задаем вопрос, может ли в доброй вести быть что-то плохое? И насколько добрая весть тогда добрая? История смерти Авесолома, которая описана в этой 18 главе, это очень трагичная история, но она очень поучительная. Мы много можем взять важных уроков из этой истории. Это была смерть третьего сына Давида. Мы понимаем, что смерть уже одного ребенка для отца – это большая трагедия. Это был третий сын, которого потерял отец. Но в этом вот эта особая трагедия этой истории. И мы видим, что вот именно в этой 18 главе эту весть о том, что его сын, третий сын, уже не живет на этой земле, получает Давид. В предыдущей главе они говорили, и мы рассматривали о стремлении Авесолома захватить престол, пошел против отца, он поднял восстание, сын пошел против отца, Давид вынужден был бежать из Иерусалима, скрываться. И более того, мы знаем, что лучший советник Давида, Ахитофел, тоже перешел на сторону Авесолома. И Давид молился Господу, Господь ответил, и Давид посылает Хусия, своего друга, для того, чтобы этот совет Ахитофела был разрушен. И Бог отвечает, Бог делает это таким путем. И вот теперь мы видим, что этот совет Ахитофела, когда Ахитофел сказал, ты преследуй Давида, ты поймай его, ты убей его, и сразу все решится. Мы видим, что Авесолом не поступил по этому совету. У Давида было время подготовиться, подготовить свою армию, подготовиться к этому сражению, к этой битве. Итак, мы читаем с вами, давайте прочитаем два стиха 18 главы. «И осмотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иава, третью часть под предводительством Авесы, сына Саруина, брата Иава, третью часть под предводительством Ефея Гефянина. Сказал царь людям, я пойду с вами». Мы видим вот в этом тексте, что война, которая должна произойти, по сути, это гражданская война. Евреям пришлось сражаться не с филистимлянами, не с хананеями. Евреям пришлось сражаться с евреями, со своими братьями, израильтянам с иудеями, евреям с евреями. И вот в этой ситуации мы видим, что у Давида к этому моменту уже достаточно большая армия. Мы знаем, что у него было 600 человек до этого момента, но когда Давид пришел в Маханаим, какое-то время он оставался там, скорее всего, довольно много людей со всей страны пришли к Давиду в Маханаим. И поэтому мы видим, что теперь у него большая армия, он ставит тысячи начальников, то есть это несколько тысяч уже воинов его армии. И он разделяет эту армию на три части, одной командует Иав, другой Авеса и третий Ефей. И интересно, что Ефай Гефянин, он был из филистимлян, он не был из евреев. Это был тот верный филистимлянин, который все время был с Давидом, начиная с того времени, когда сам Давид был там, в Филистимии. И вот Давид готовит свою армию, он разделяет ее на три части и отправляет их в лес Ефрема. Это место, которое было удобно для Давида. И мы знаем, что Давид был очень опытный военачальник. Он был опытный воин. Он знал, как вести битвы. Он хорошо подготовился. Совет Ахитофела был разрушен. Это дало время Давиду правильно подготовиться к этому сражению. И мы видим, что у него были не только тысячи начальники, у него были маленькие отряды, были сотники. То есть были группы по 100 человек. Это то, что нужно для вот такой партизанской войны в лесу. Это то, что нужно стратегически, чтобы одержать победу. И мы смотрим с вами вот на эту битву, которая должна произойти, и мы можем сделать первый вывод. Мы знаем, что Давид – это образ Иисуса Христа. Мы можем сказать, что все войны, которые вел Давид, это образ духовных войн сегодня. Сегодня мы в сражении. Сегодня мы в этой битве. Мы в армии Иисуса Христа. Сегодня идут эти сражения воин против сатаны. Церковь ведет эту войну. Христиане, каждый христианин, он ведет эту войну. И это, я говорю, армия Иисуса Христа. Наша брань против духов злобы поднебесной. Мы идем эту войну сегодня. И вот вся эта глава, она показывает это. Мы читаем дальше, 3-4 стихи. «И сказал царь людям, я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если и умрет половина из нас, также не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города». И сказал им царь, что угодно в глазах ваших, то и сделаю. Мы смотрим на Давида вот в этой ситуации, и мы видим, что Давид уже другой. Бог воспитывал Давида, когда посылал трудности в его жизни. Мы читаем послание евреям, сказано, что кого Господь любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. И мы смотрим, почему Бог допускает в нашей жизни трудности. Почему, как сказано здесь у евреям, Он бьет всякого сына. Слово «бьет» указывает на воспитание. Когда мы думаем, почему иногда бьет нас Бог сегодня, нам важно понимать, Бог воспитывает каждого из нас сегодня. Бог допускает эти трудности не потому, что когда мы в трудностях, это доставляет какую-то радость Богу, то для Бога какое-то особое состояние. Бог воспитывает нас, проводя через трудности. И вот здесь в послании евреям показано, 10 и 11 стихи написано, «Осей, то есть Бог, для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время не кажется радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод праведности». Бог воспитывает нас, чтобы мы имели святость и праведность. Бог воспитывал Давида, проводя его через все эти трудности, чтобы иметь этот добрый результат в жизни, в характере Давида, чтобы у него была святость, чтобы у него была праведность. И вот когда мы смотрим на то, что происходит в этой главе, мы видим плоды этого воспитания, мы видим другого Давида. И в его ответе первое, что мы можем заметить, что он заботлив и милосерд другим людям. Он заботлив и проявляет особое участие к своим воинам, к своим солдатам. Он хочет пойти с ними. И вот в этом тексте мы прочитали, что Давид говорит, что «я пойду с вами». Он уже понял все ошибки, которые были у него в прошлом. Был момент в его жизни, когда армия пошла на войну, а он остался. Он должен был быть с армией, но он не пошел, он остался во дворце, и он помнит то бедствие,

остался. Первое, они сказали, что его жизнь более важна, чем жизнь их всех остальных. Они знали, что цель Авессалома – это не армия Давида, это сам Давид. Они пришли, чтобы его убить. И поэтому они говорят, ты один тоже, что нас 10 тысяч. Армия ищет тебя, поэтому ты останься здесь в городе. Другой момент, они говорят, что ты можешь дать нам помощь с города. Они говорят, и так для нас лучше, чтобы ты помогал нам с города, если будет необходимость. Лес Ефрема, он находился примерно, может быть, 2-3 мили от Маханаима. То есть это было близкое расстояние. Наконец, третий момент, его воины, люди понимали, что Давиду трудно будет воевать против армии своего сына. Ему трудно будет быть настоящим военачальником, когда нужно воевать против сына, против Авессалома. И поэтому мы видим, что Давид вот здесь показывает особое свое состояние. Он говорит, что угодно в глазах ваших, то я сделаю. Он готов учиться, он готов смиряться. Он прошел эту школу трудностей, и он показан нам, как совершенно другой Давид. И мы читаем в 4 стихе, «И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам». Мы можем вот просто представить эту картину. Армия Давида выходит из города, и царь стоит в воротах города, смотрит, как эта армия идет в бой, идет на войну против его сына. В 5 стихе мы читаем, «И приказал царь Иаву, и Авесии, и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Авессалома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе». Мы видим, что вот это особый приказ, который дает здесь Давид по Авессаломе. «Сберегите мне отрока Авессалома». Этот приказ слышали все, не только военачальники, написано, все люди слышали. То есть Давид, его приказ, он сильно отличается от совета Ахитофела. Вы помните, Ахитофел говорил, нужно убить Давида и сохранить всех остальных. Давид говорит, что он как бы особо не говорит о всех остальных, он говорит, только Авессалома сберегите. Что будет дальше, что будет с народом, что будет со всеми остальными, он не касается этого вопроса. Ему важно, чтобы жизнь Авессалома была сбережена. Мы еще поговорим, почему это так, но вот здесь третье качество Давида, которое замечаю. Это его отношение к врагам, это его милосердие. И мы смотрим с вами и понимаем, что Давид знает, что Бог на его стороне. Давид знает, что победа будет за ним, его армия победит. И он знает, что Авессалом не прав, и он знает, что Бог его накажет. Но он хочет, чтобы было именно так, чтобы Бог наказал Авессалома. Не кто-то из его воинов, не кто-то из его военачальников. Если Бог должен наказать, то пусть Бог и накажет. И это пример вот нашего отношения к врагам. Когда Библия говорит слова Господние, «Мне отмщение я воздам», говорит Господь. Это верное и правильное отношение. И мы видим, что он хочет жизни своему сыну. Несмотря на то, что это несправедливо, несмотря на то, что Авессалом действительно заслуживает смерти в этой ситуации, он хочет жизни Авессалому. Но мы понимаем, что в этом вся суть Библии. В этом вся истина Священного Писания, от книги Бытие до книги Откровения, Бог ищет милости восставшим против Него людям. Людям, которые заслуживают наказания, людям, которые в грехе, которые восстали против Бога, которые достойны смерти, они достойны, чтобы пойти в ад. Но Бог ищет им милости, Бог ищет спасения, Бог ищет жизни этому человеку. Бог желает, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди достигли послания истины. И мы смотрим с вами, был ли виновен Авессалом? Да, был. Достоин ли он был смерти? Да, он был достоин. Но Писание говорит, что потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Все люди на том же самом уровне, как и Авессалом. Все люди достойны смерти. И Давид просит, сберегите мне отрока Авессалома. Интересно, что вот эти слова, когда он говорит, сберегите мне, они буквально означают, это слова, сберегите из-за меня. Или «сберегите ради меня». Вот эти слова, именно в этом для нас становится понятно, что в этом основание милости, которую Бог оказывает грешнику, ради Иисуса Христа. Давид говорит, ради меня сберегите, ради Иисуса Христа. Грешник, который достоин наказания, он получает милость от Бога.

0: получает жизнь тогда, когда он достоин смерти. Мы читаем дальше 6 стиха. «И вышли люди в поле навстречу израильтянам, и было сражение в лесу Ефремовом. И был поражен народ израильский рабами Давида, было там поражение великое в тот день, поражены 20 тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем столько истребил меч в тот день». Мы видим, происходит битва. Я говорил, что эта битва не так далеко от Маханаима, в этом лесу Ефремовом, и происходит поражение армии Авессалома. 20 тысяч человек поражены. Я уже говорил, что Давид очень мудрый военачальник, мудрый стратег. Он знал, как воевать в лесу, он знал, как подготовиться. Но мы видим, что в этом тексте сказано, что это не только армия Давида, но по причине леса. То есть армия Авессалома не готова была воевать в лесу. Это была большая армия. И большая армия готова воевать на поле, там, где есть где развернуться. Но не в лесу, а армия Давида была готова воевать в лесу. И произошло вот это поражение. Потому что в лесу не количество армии имеет значение, а профессионализм воинов. То, что было у Давида. Мы видим, что вот эти три отряда армии Давида, они одержали победу. Сказано, что сражение распространилось по всей той стране, потому что было бегство армии Авессалома. Они стали бежать в разные стороны, и армия Давида преследовала их. И дальше мы читаем с 9 стиха. «И встретился Авессалом с рабами Давида. Он был на муле, когда мул вбежал с ним под ветви большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал». Мы видим, что в какой-то момент этой битвы Авессалом оказался перед рабами Давида. Никого из солдат Авессалома не было рядом, все разбежались. Он был на муле, который вбежал под ветви дуба. И вот Авессалом запутался волосами и повис на этих ветвях, на этом дубе. На самом деле, речь не совсем идет о дубе, как мы привыкли. Скорее всего, богословы и кто занимается текстом, говорят, что это теревинф, это дерево, которое в Израиле растет. Мы были в Израиле, нам показывали эти теревинфы, которые растут на горе Кармил. Говорили, что, возможно, вот на одном из таких деревьев и повис Авессалом в свое время. Мы видим, что Авессалом не был профессиональным воином. Поэтому на войну он поехал на муле, не на коне, как это было принято и нужно было в тот момент. И то, что произошло с ним, мы видим, когда он запутался волосами, мы можем сказать, то, что было гордостью Авессалома, в этот момент стало его проклятием. В этот момент стало его проблемой. Его волосы были гордостью. И даже во время боя, даже во время битвы, он не спрятал их как-то под шлемом, он не скрутил, не завязал их, он не приготовился к бою, он хотел, чтобы все воины видели, когда он едет, его красивые волосы развиваются. Вот в этой ситуации мы видим, что то, что было гордостью, то и привело его к погибели. С того времени было принято, что воины в армии Израиля не имеют права носить длинные волосы. Мы видим, что он повис на этих волосах, на этом дубе, на этом теревинфе, как мишень, как приготовленная мишень. Некоторые богословы говорят, что Авессалом – это Иуда Искариот Ветхого Завета, то есть предатель, тот, кто предал. И некоторые даже видят в Авессаломе самого Антихриста, который в свое время будет стремиться занять место царя Христа, почему он станет Антихристом. И вот Авессалом, мы видим, что его это стремление, он хотел занять место царя, истинного царя, Давида, своего отца. Он стал предателем, он поднял это восстание, но теперь он висит на этом дереве. Мы видим, что в какой-то момент это было духовное действие. Мы можем сказать, что дьявол как-то повлиял, он вошел в сердце Авессалома. Авессалом поддался обольщению дьявола, что привело к погибели. Это была причина. Гордость в свое время сгубила самого дьявола. И мы видим, что гордостью дьявол губит и всех остальных. Он поражает людей, возбуждая в них гордость, а гордость приводит к падению. Это было дьяволом, это было с Авессаломом, это было с сотнями, тысячами и миллионами других людей, когда дьявол был успешен, используя это оружие. Мы читаем дальше с 10 стиха. «И увидел это некто и донес Иаву, говоря, вот я видел Авессалома, висящим на дубе. И сказал Иав человеку, донесшему об этом, вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра и один пояс». Кто-то увидел, что Авессалом повис, и он пришел к Иаву, и он говорит, это произошло. Иав говорит, что я дал бы тебе 10 сиклей. 10 сиклей в то время это было годовое жалование, это были достаточно большие деньги. Пояс, который обещал Иав, это очень дорогой подарок для воина. Но мы видим, что этот воин, этот солдат отказывается. Тогда Иав начинает действовать сам. Мы читаем с 12 стиха. «И отвечал тот Иаву, если бы положили на руки мои и 1000 сиклей серебра, тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Овесе, и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Авессалома. Если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. Иав сказал, нечего мне медлить с тобою. И взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив, на дубе». Мы помним, что в одно время именно Иав привел Авессалома к Давиду. После того, когда Авессалом убежал от отца и не видел отца, именно Иав привел Авессалома. Теперь именно Иав убивает Авессалома против приказания царя, зная о том, что сказал Давид, и Давид в этой ситуации ничего не мог сделать. Мы видим, что Иав знал, к чему приведет царствование Авессалома. К чему приведет, если Авессалом останется живым? Он понимал, что ему нужно сделать, чтобы обезопасить Давида, чтобы защитить страну, защитить свою армию. Он понимал, что если Авессалом останется живым, Давид останет его живым, сердце отца в этой ситуации имеет влияние, но он понимает, что это будет опасность для Давида, для самого Иава, для всей армии. И он пошел против этого приказа царя. Мы задаем вопрос, было ли это правильно? Прав ли был Иав, когда он ослушался Давида и убил Авессалома? Нам трудно сказать. Мы можем здесь духовный урок найти. И мы смотрим на то, что Иав защищал помазанника, царя Давида, помазанного царя. Он стоял на его защите. Я сказал, что родительская любовь, она не всегда помогает человеку принимать трезвые решения. В такой ситуации Давид находился в этой ситуации. И мы знаем, что за те преступления, которые совершил Авессалом, за предательство, за надругание отца, за все эти преступления, он достоин был смерти. По закону Ветхого Завета он достоин был смерти. И, наверное, несколько позже и сам Давид понял это. Потому что, если вы помните, уже в 3 книге Царств, во 2 главе, когда Давид говорит своему сыну Соломону о том, что нужно наказать Иава, и там он перечисляет причину, почему нужно наказать Иава. И он перечисляет только смерть Авенира и Амисая. Он не вспоминает о том, что Иав сделал с Авессаломом. Возможно, и Давид впоследствии понял, что прав был Иав. И мы читаем в 15 стихе, «И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иава, и поразили, и умертвили его». После этих 3 стрел Авессалом по-прежнему был жив. Мы видим 10 оруженосцев Иава. Оруженосцы – это личная охрана Иава. Он военачальник, он генерал армии. Вот эти 10 оруженосцев, они поражают Авессалома. Авессалом был убит висящим на древе. И мы знаем, что для всякого еврея это важный символ, человек, который висит на дереве. Они знали Ветхий Завет, они знали слова «проклят всяк висящий на древе». Мы знаем, что на древе был повешен в свое время Аман. Мы знаем, что на древе был повешен Иисус Христос, неся проклятие за наши грехи. Вот в этой ситуации не увидели человека, повешенного на древе, и эти оруженосцы Они поражают Авессалома. Читаем 16 стиха. «И затрубил Иав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иав щадил народ. И взяли Авессалома и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались каждый в шатер свой». Война закончилась. Иав щадит народ, потому что уже нету смысла воевать. Авессалом поражен, Авессалом убит. Написано, его бросили в яму. И так закончилась вот эта трагическая жизнь Авессалома. Жизнь, которая трагическая, печальная история этого человека. Авессалом, имя которого означает «отец мира». Авессалом – этот человек молодой, который вначале стоял за справедливость в отношении греха, который совершил его брат Амнон. И закончил свою жизнь, как тот, кто восстал против отца. Как тот, кто принес много боли, смерти Давиду, всем людям. Закончил свою жизнь вот так вот, когда он был убит висящим на древе. Мы читаем в 18 стихе. «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память именем моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник Авессалома до сего дня». Сказано, что он поставил себе памятник еще при жизни. Он поставил этот памятник в царской долине, хотя царем он так и не стал. И мы видим, что и впоследствии Авессалом и не был погребен в гробнице, там, где погребали всех царей. Кто-то сказал, что тот, кто хочет себе памятник, он не заслуживает его. А тот, кто заслуживает себе памятник, тот никогда не хочет его. Авессалом хотел себе памятник. Он поставил себе этот памятник. Иав не хотел, чтобы Авессаломе вообще была какая-то память. Поэтому мы видим, что они бросили его в яму, не набросали камней, они похоронили его там. Гробница Авессалома, можете увидеть вот на этой иллюстрации, она есть в Израиле. Сегодня все, кто приезжает в Иерусалим, они видят эту гробницу Авессалома. Мы не знаем, та ли это гробница или нет. Историки говорят, что ей никак не 3000 лет, может быть, только 2000 лет. Может быть, она была построена где-то в период Римской империи. Но, тем не менее, евреи учили своих детей, евреи кидали камни на эту гробницу, потому что этот памятник стал символом загубленной жизни. Евреи учили своих детей, подводя вот к этой гробнице, подводя к этому памятнику, они вели туда непослушных и буйных детей, которые не слушали своих родителей, которые восставали против родителей, и они заставляли там брать камни и кидать на эту гробницу. Кидать на эту гробницу и проклинать Авессалома, показывая, чем заканчивается жизнь сына, который восстал против отца. И этот памятник стал этим свидетелем, чтобы научить другие поколения евреев. Насколько ужасен грех, когда сын восстает против отца. Авессалом сказал, что у меня нет сына. На самом деле мы читаем 2 книга Царств, 14 глава, что у него было 3 сына. Мы не знаем, что произошло, или эти сыновья умерли в детстве, или это просто была гордость Авессалома, что несмотря на то, что у него были дети, он все равно поставил себе этот памятник. Мы не знаем. Но то, что осталось в памяти об Авессаломе, это не вот эта гробница. Это не тот памятник, который он себе построил. Осталась память о человеке, который был убитым, висящим на дереве. И поэтому мы можем сказать, что смерть Авессалома – это вот такое горькое свидетельство для многих сегодня, которых любящий отец, подобно как Давид тогда, любящий отец хочет помиловать, он хочет простить их грехи. Если люди обратятся к Иисусу Христу, он хочет их помиловать, Бог хочет дать им жизнь. Но эти люди идут путем восстания, путем противления, путем греха, путем гордости. Люди идут навстречу своей погибели. История Авессалома, она дает иллюстрацию таким людям. Эти люди отвергают авторитет царя, потому что они сами хотят царствовать. Они отвергают власть Иисуса Христа, потому что они хотят быть царями в своей собственной жизни. Они делают себе памятники при жизни. Памятники на славе, на богатстве, на почете, на власти, на известности, на красоте, на каких-то достижениях, на всем, на чем можно сделать имя сегодня. Люди делают себе памятники, Потому что по природе своей, по сути своей, они являются этими Авесоломами. Но в конечном итоге все эти люди повиснут, если можно так сказать, на своих волосах, на этой же своей собственной славе, на своей собственной гордости. Конец у всех будет один. Они повиснут на древе, и мы будем помнить их, как людей, которые, как сказано, проклят всяк, висящий на древе. И это относится к каждому Авесолому сегодня. Каждому, кто восстал против небесного Отца, против небесного Царя. Такая участь проклятия ждет любого человека, который идет этим путем. Такая смерть ждет любого человека, который идет этим путем Авесолома. Но для нас в этой истории и в этом моменте есть благая весть, добрая весть. И добрая весть в том, что Иисус Христос стал человеком. И Он стал человеком, и Он был повешен на древе вместо нас. Он был повешен на древе. Он был пригвожден ко кресту. Он принял проклятие вместо нас, чтобы нам дать прощение. И вот эту истину важно, чтобы услышал каждый Авесолом сегодня, который идет этим путем. Христос уже был повешен на древе, чтобы избавить нас, чтобы дать нам спасение и освобождение. Мы читаем дальше с 19 стиха. В 19 стихе мы видим истину о том, что добрая весть, о которой сказано в этой главе, она начинается с плохой вести. Смотрите, с 19 стиха сказано: «Ахимаас, сын Цадоков, сказал Иаву: „Побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его“. Но Иав сказал ему: „Не будешь ты сегодня добрым вестником. Известишь другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя“. И сказал Иав Хусию: „Пойди, донеси царю, что видел ты“. И поклонился Хусий Иаву и побежал». Мы видим, что Ахитофел в свое время знал, что если Давид будет убит, тогда нет никаких препятствий, чтобы Авесолом стал царем. И когда Авесолом был убит, то то же самое произошло со всем этим восстанием, со всеми этими людьми, которые пошли против Давида. Все разбежались. И вот в этой ситуации мы видим, это победа для Давида, победа для его армии. И вот теперь армия Давида возвращается в Маханаим, там, где Давид. Она возвращается с торжеством, с этой вестью победы. Армия Авесолома поражена, они победители, они идут теперь обратно в город. Должно быть вот это торжество, должно быть празднование. И вот в этой ситуации Ахимаас, он сильно хотел первым прибежать и принести добрую весть царю. Мы знаем, что Ахимаас, он был сын священника Садока, и вы помните, это было его задачей. Когда Авесолом был в Иерусалиме, и священник Садок, и его сын Ахимаас, они были там, и Ахимаас как раз и был этим вестником. Он должен был узнавать всю информацию у своего отца Садока и переносить Давиду, сообщать Давиду о всей важной информации. И вот теперь он готов эту добрую весть принести, прибежать первым в город и сообщить Давиду добрую весть о победе. И он верит, что это будет добрая весть для Давида. Иав знал, что это не будет доброй вестью для царя. Он понимал, что это добрая весть для всего народа, потому что победа, но не для Давида, потому что Авесолом – это его сын. И поэтому Иав не разрешает Ахимаасу побежать. И он говорит: пусть Хусий пойдет. И он отправляет Хусия. Если Давид выразит гнев свой, то пусть этот гнев пойдет не на Ахимааса, а на Хусия. Мы не можем точно утверждать, что вот этот Хусий, о котором сказано в 18 главе, это был тот же самый Хусий, который был другом Давида. Потому что друг Давида Хусий, о нем сказано, он был архитянин, то есть друг Давида Хусий был евреем. Но вот здесь вот еврейское слово, которое употребляется в 18 главе, это слово «куши». Слово «куши» означает «кушита», то есть потомка Куша. А Куш – это часть Африки, буквально это Эфиопия. И, скорее всего, речь идет о ефиоплянине, который был слугой Иава, чернокожий слуга ефиоплянин Иава. Иав отправляет и говорит: пускай лучше вот этот раб, слуга, пойдет и скажет эту весть, чтобы гнев пал, если будет гнев у Давида, не на Ахимааса, а вот на этого слугу. Пускай он сообщит эту весть. Мы видим, что у нас в русской Библии стоит Хусий, как здесь, так и там. И у нас как бы складывается впечатление, что, возможно, это один и тот же человек. Но если это действительно ефиоплянин, то для нас здесь интересная деталь открывается. Потому что именно этот ефиоплянин принес истинно добрую весть о том, что произошло. Вы помните, кто принял первый добрую весть в Новом Завете? Когда Филипп проповедовал, он проповедовал евнуху. И этот евнух, он и был ефиоплянин. Он пришел на поклонение в Иерусалим с Африки, с Эфиопии. Он пришел туда, и он возвращается с праздника, он читает книгу пророка Исаии, он не понимает это, и Филипп по указанию Господнему, он объясняет ему, он толкует, и этот ефиоплянин, чернокожий человек, он верует в Иисуса Христа, он принимает истину Евангелия, и эту добрую весть, благую весть Евангелия, которую он понял, принял, он теперь понес в свою страну, чтобы проповедовать там, на этом континенте. И для нас интересный этот момент, что если здесь речь идет о этом ефиоплянине, который понял, что такое добрая весть, который принес истинную добрую весть, какая она открывается в Писании Давиду. Мы читаем дальше 22 стиха. «Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иаву, что бы ни было, но и я побегу за Хусием. Иав же отвечал, зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас, пусть так, но я побегу. И сказал ему Иав, беги. И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Тогда Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож зашел на кровлю ворот к стене, и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож и известил царя, и сказал царь, если один, то весть в устах его. Мы видим, что Ахимаас настаивал, он все равно хочет бежать, Иав разрешает, он бежит прямой дорогой, он обгоняет Хусия каким-то путем, и он прибегает первым. Он прибегает с вестью. У него весть, которую он должен сообщить. Еврейское слово «бессора», которое употребляется здесь, оно буквально означает «добрая весть», то есть не просто какая-то весть, а именно «добрая весть». Вот греческий эквивалент слова «бессора», «бессора» – это еврейское слово, а когда Ветхий Завет переводили на греческий, септуагинту, то вместо еврейского слова «бессора» использовали греческое слово «евангелион». От Евангелия он происходит Евангелие, добрая, благая весть, то, что в Новом Завете открывается как добрая, благая весть. И поэтому Хусий и Ахимаас, они бегут с вестью. У них бессора, у них Евангелие, у них добрая весть, которую они должны принести царю. И мы читаем дальше. Сказано с 25 стиха, «А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, это человек хороший и идет с хорошей вестью». Мы видим, два вестника пришли к царю. Два вестника пришли к Давиду, но они пришли с разными вестями. У каждого из них была как бы одна и та же информация. Информация была одна, но весть была разная. Весть у Хусия и у Ахимааса отличалась. Мы читаем 28 стиха. «И воскликнул Ахимаас и сказал царю, мир! И поклонился царю лицом своим до земли и сказал, благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимаас, я видел большое волнение, когда раб царев Иав послал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь, отойди, стань здесь. Он отошел и стал». Мы видим здесь, несколько раз повторяется вот это словосочетание. Добрый вестник, добрая весть. Почему я говорю, что вся эта глава, она имеет эту тему. Доброй вести с поля битвы. Это как бы главная такая мысль, о чем говорится здесь. И мы видим, что Ахимаас, он сообщает о поражении армии Авессалома, но он ничего не говорит о смерти самого Авессалома. В этом отличие вести Ахимааса. Добрая весть, о которой хотел Ахимаас сообщить Давиду, она вот записана в 19 стихе, сказано, что Господь предал врагов, Господь дал победу, но вот добрая весть, она была только доброй. И мы можем сказать, что Ахимаас хотел принести только добрую весть. Он ничего не хотел сказать отрицательного. Он ничего не хотел сказать негативного. Он не хотел упоминать о смерти Авессалома, о том, что произошло. Добрая весть для Давида была бы, если бы Авессалом был жив. Это для него было главное. Для него не так важно, что там произошло с армией. Для него не так важно, какая была победа или не была. Для него важно, что произошло с Авессаломом. И Ахимас, понимая это, он идет как бы навстречу Давиду. Он говорит только хорошее, не упоминая чего-то отрицательного. Когда мы смотрим вот на такое преподнесение благой вести Евангелия, мы видим в этом опасность. Опасность, потому что в Евангелии добрая весть, она идет за плохой вестью. И это верный путь. Когда мы хотим сообщить весть Евангелия, когда мы хотим сказать людям добрую весть, мы всегда должны начинать с плохой вести. И по-другому никак. Прежде чем мы скажем добрую весть о спасении в Иисусе Христе, мы должны сказать плохую весть о том, что всякий человек грешник, и он нуждается в спасении. Он погибший человек. Он в грехе своем погибает. И как много сегодня в мире вестников, которые не хотят этого делать. Как много в этом мире вот таких вестников, которые работают только на позитиве, которые думают, что человеку можно помочь, когда говоришь только положительное, только хорошее, будь это психологи, терапевты или политики, кто бы это ни было, вот в этом мире хаоса люди хотят нести добрую весть, которая на самом деле пустота, и она ничего не дает. Другая проблема, как много сегодня проповедников, которые, подобно как Ахимас, говорят только добрую весть о том, что Бог вас любит, Бог приготовил вам чудесный план, Бог хочет благословить вас и вашу семью. Когда проповедники говорят только добрая весть, не касаясь плохой вести, не касаясь греха человека, не касаясь погибельного состояния человека, не касаясь того положения, в котором находится человек. Но мы должны сказать, что если мы не знаем плохой вести, мы никогда не оценим, насколько добра добрая весть. Мы никогда не поймем добрую весть Евангелия, если мы не понимаем плохой вести о грехе и нашем погибшем состоянии. Именно плохая весть делает добрую весть доброй. Мы читаем с вами послание Колоссянам, во второй главе сказано, что люди увлекают других философией и пустым обольщением по преданию человеческую, по стихиям мира, а не по Христу. Добрая весть, она по Христу. И она начинается с плохой вести греховного, погибельного состояния человека. И поэтому есть много ложных вестников, которые сегодня приходят, или говорят с кафедры, или говорят в интернете, которые несут добрую весть людям и не хотят касаться плохой вести. И их весть не имеет силы. Это мудрость, которая просто земная, душевная, которая не имеет никакого результата. Это весть с экранов телевизоров или с экранов интернета или с учебников. Это вся мудрость, которая сосредоточена на том, чтобы не обидеть человека, чтобы как-то не затронуть чувства человека. И поэтому мы видим, что Ахимас, он приходит только с хорошей вестью, без информации о смерти Авессалома. Сказал, что сегодня много проповедников приходят без плохой вести, без проповеди о грехе человека. Сегодня нужны хусии. Хусии, которые, вот этот ефиоплянин, который скажет правду, которые скажут истину, которые скажут о плохой вести, которые начнут с плохой вести. Видим, Иав говорит Ахимасу в 22 стихе, не принесешь ты доброй вести. Сколько бы вот такие ложные проповедники или вестники не проповедовали, они не приносят доброй вести. Вот весь Хусия, она была другой. И мы читаем с 31 стиха. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий, добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду и избавление от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. Он был честен, и он сказал так, как есть. Он сказал о смерти Авессалома. И в этом разница. Мы видим, что Хусий сообщил и о победе, и о смерти Авессалома. Это верный вестник.
1: Это тот, кто действительно говорит то, что есть. Павел говорит, я никогда не упускал возвещать вам всю волю Божию. Это была его задача. Это наша весть Евангелия, которая должна звучать таким образом. Это весть о смерти, которая неудобная, которую неприятно говорить людям, но ее нужно говорить. Добрая весть начинается с проповеди о грехе. По-другому не может быть. Она о том, что Авессалом или наша греховная плоть, или наш внутренний человек, который восстает против Христа, он должен умереть, он должен быть повешен на древе. С этого начинается добрая весть. Она начинается с плохой вести. Она начинается с вести о смерти. Мы читаем с вами послание Римлянам в 3 главе. Апостол Павел говорит весть Евангелия. Он говорит благую весть. И он начинает с плохой вести. Римлянам 3:23 он говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Это плохая весть. Это весть, которая говорит о нашем грехе. Все согрешили, все лишены славы Божией. Это весть о том, что не нравится человеку. Это весть не позитивная. Она обижает человека, она оскорбляет человека. Но Павел так начинает весь Евангелие. Все согрешили и лишены славы Божией. Вначале идет плохая весть. А потом мы читаем, что в 24 стихе Павел говорит добрую и благую весть. Получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Это добрая, благая весть. Поэтому спасение по благодати, спасение даром, спасение через Христа, это благая весть, она становится реальной только когда мы понимаем проблему нашего греха и нашего восстания против Бога. Это добрая весть. Это весть Евангелия. Мы читаем последний 33 стих. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами и плакал, когда шел и говорил так, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Здесь написано, что царь смутился. Это еврейское слово, оно буквально означает, что тело задрожало у царя. Это не просто было смущение, это было состояние глубочайшей скорби. Мы думаем, о чем был этот плач Давида? Вот эти слова, которые он произносит, что они имеют, какой смысл в них? Первое, что мы видим, что это был плач отца, который осознал, что сын его погиб навечно. Больше всего родители-христиане хотят быть уверены, что их дети, которые ушли раньше их, они спасены. Это самое главное, что хотят знать христиане-родители. И дети их ушли раньше. Сколько раз бывают такие похороны, когда грешника, ушедшего с этой земли, пытаются отправить в небеса. Я хочу сказать детям, дети, самое сильное желание ваших родителей, самое глубокое желание ваших отцов, это когда закончится ваша жизнь здесь на земле, родители хотят быть уверены, что вы вечны, что вы с Богом, что вы на небесах. И если вы, дети, хотите знать, что будет чувствовать ваш отец, если вы уйдете с этой земли, уйдете не спасенным, уйдете грешником, тогда прочитайте вот эти слова Давида еще раз. Прочитайте вот этот вот эти его слова, и услышьте его плач. «Сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой?» Это его плач. Это его понимание. Какие родители не могут даже представить себе, что их дети будут находиться в вечной погибели в озере огненном. Самая тяжелая скорбь, которой могут оказаться родители. Второй момент, который я вижу вот в этом плаче Давида, это плач осознание последствий своего греха. Он плачет, понимая, что это последствия того, что сделал Давид. И в этой ситуации, когда он произносит эти слова, «О, кто бы дал бы мне умереть вместо тебя?» Наверное, в этой ситуации много в его голове проходило вот этих вот «если бы я знал тогда», «если бы я не согрешил тогда», «если бы не было этого прелюбодеяния», если бы не было этого убийства Урия, Если бы не было всех этих последствий, как много в его голове, наверное, проходило вот этих вот «если бы», потому что он понимает, что все, что происходило с его сыновьями, все эти три смерти его сыновей, это последствия того наказания, которое заслуживал сам Давид. Когда Давид плакал и произносит эти слова «Кто дал бы мне умереть вместо тебя?», он понимал свою вину. Он понимает, что он должен был висеть там на этом дереве. Он должен быть там наказан. Но для нас здесь открывается еще одна истина Евангелия. Потому что Иисус Христос сделал для нас то, что хотел, но не мог сделать Давид для своего сына. Давид выражает вот это свое желание. Он говорит, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Он хотел этого. Он хотел, чтобы Авессалом был жив. Он хотел умереть вместо него. Он спрашивает, кто дал бы мне эту возможность? И мы видим, что слова Давида, они показывают нам этот образ Иисуса Христа, потому что Иисус Христос пошел умереть за нас. Иисус Христос сделал то, что хотел сделать царь Давид. То сделал царь Иисус Христос. Он умер за нас. Он висел на дереве вместо нас. Он был пронзен там на древе вместо нас. Он, написано, изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Сам Христос сказал, нет большей любви, если кто положит душу за друзей своих. И он сделал это. И в этом настоящая добрая весть. В этом благая весть Евангелия.
0: Мы смотрим сегодня в этот мир, в котором мы живем, где так много тех людей, которые восстают против Бога. Это поколение Авессалома. Люди, которые идут против Бога, восстают против Бога. Но эта история показывает, что восстание против Христа, оно не приводит к доброму результату. Смерть Авессалома показывает это. Но в этой истории мы видим эту благую весть, добрую весть Евангелия, что Христос умер за нас, чтобы дать нам жизнь, чтобы мы, дети, сыновья Иисуса Христа, Божьи дети, уверовали в эту истину Евангелия, приняли эту добрую весть, получили право быть детьми Божьими. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.
2: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Ахав. Имя Ахав означает «брат отца». Так назывался седьмой царь Израильского или Северного царства. Его предшественниками были Иероваам, царствующий 22 года, 3 царств 14-20, Нават, сын Иероваама, царствующий 2 года, 3 царств 15-25, Вааса, сын Ахии, свергнувший Навата и уничтоживший потомство Иероваама, царствовал 24 года, 3 царств 15-27-33. Ила, сын Ваасы, царствовал 2 года, 3 царств 16-8. Замврий, убивший пьяного Илу и истребивший все его родство, царствовал 7 дней, 3 царств 16-15. Амврий, военачальник, воцарен народом, перенес столицу из Фирции в им построенную Самарию, царствовал 12 лет, 3 царств 16-23. Ахав был сыном Амврия, 3 царств 16-28. О нем так читаем в Библии. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех, бывших прежде него». Описание событий, происходивших в царствовании Ахава, занимает в Библии 6 глав, из которых возьмем только главнейшие, относящиеся лично к нему. Из политических соображений Ахав женился на Иезавели, дочери Евваала, царя Сидонского, который был и священником Ашеры, богини любви и плодородия. Связь с приморскими городами-царствами, Сидоном и Тиром, обеспечивала наибольшие коммерческие выгоды и давала некоторую опору в борьбе с Сирией, с которой Ахаву пришлось воевать. В угождении своей жене Ахав построил капище и жертвенник Ваалу в Самарии и сделал Ашеру. В русском переводе стоит «и сделал Дубраву». На царском содержании находилось 450 пророков Вааловых и 400 пророков Ашеры, 3 царств 16:31-33. Фанатичная Иезавель, с ведома и согласия Ахава, убивала пророков Господних, 3 царств 18-13, и вводила культ Ваала и Ашеры. Но этому сильно противился пророк Илия, фесвитянин и жителей Галаадских. После молитвы и указания Господня, Яков 5:17, пророк Илия пришел к Ахаву и объявил: «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». 3 Царств 17:1. Ахав, вероятно, только посмеялся над Мишуге и отпустил его. Но когда в действительности прекратились росы и не было дождя год за годом, Ахав приказал найти Илью, но его нигде не находили. По прошествии 3,5 лет пророк Илия неожиданно явился Ахаву на дороге и предложил сделать испытание. Созвать весь народ на гору Кармил, построить там 2 жертвенника. Один Ваалу, богу солнца, а другой Господу Иегове или Ягве. И кто из них пошлет с неба огонь на жертвенник, тот и есть истинный бог. Ахав согласился, разумно допуская, что Ваалу, который жжет почти всю растительность, будет очень легко послать с неба огонь. В назначенный для этого день на горе Кармиле собралось множество народа. Был построен жертвенник Ваалу, на жертвенник положены дрова, на дрова заколотый телец, и пророки Ваала неистово кричали с утра до вечера. Даже кололи друг друга ножами и копьями, чтобы вызвать больший крик, но ответа им не было. Под вечер пророк Илья из 12 камней соорудил жертвенник, положил на жертвенник дрова, на дрова заколотого тельца и велел полить все это 3 раза водою. Помолился, И не спал огонь Господень, и пожирал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве, вокруг жертвенника. Видя это, весь народ упал на землю и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Третье царство, 18:17-39. Пророки Ваалавы были там же убиты. После этого пошел большой дождь. Вероятно, после этого Ахав дал своим детям имена, в которых упоминается Господь. Так старший сын получил имя Охозия, что значит «помощь Господня». Другой сын получил имя Иоарам, что значит «Господь высок». А дочь получила имя Гафолия, что значит «Велик Господь». Винодад, царь Сирии, в союзе с другими 32 царями, пришел и осадил Самарию. Он потребовал, чтобы Ахав отдал ему все свое серебро и золото, жен и лучших сыновей. Напуганный Ахав соглашался, но Винодаду этого показалось мало. Он прислал других послов с требованием, чтобы им было позволено осмотреть царский дом и дома служащих царю Ахаву и забрать все для него дорогое. Старейшины израильские советовали Ахаву не удовлетворять этого требования. Посланные возвратились ни с чем, и Венедаат приказал начать военные действия. В это время подходит к Ахаву пророк Господень и возвещает: «Так говорит Господь, видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предаю его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». Ахаву даже было сказано, как начать битву. Сириане были разбиты. Пьянствовавший Винодад едва спасся бегством. Ахаву достались сирийские кони и колесницы. Слуги Винодада объясняли свое поражение тем, что еврейский бог есть бог гор, а если воевать с евреями на равнине, то бог им не поможет. Через год сирияне расположились у Афека на равнине за Иорданом. Опять пророк возвестил Ахаву, что сирияне будут поражены, дабы познали, что Господь есть бог и гор, и долин. Хотя у Ахава было небольшое войско, но сирияне были разбиты. Винодад приведен к Ахаву и предложил ему выгодные мирные условия, на которые Ахав согласился, не спрашивая Господа. В Библии этого не упомянуто, но в хранящейся теперь в Британском музее надписи ассирийского царя Салманасера III, в которой описана его битва с 12 царями при Каркааре на реке Оронте, говорится, что там был Ахав, израильтянин, с 2000 колесниц и с 10000 пеших воинов, и царь Дамаска с 1200 колесницами и 20000 пеших воинов. После этой битвы Салманасар III не продвигался на юг. В третьей книге Царств 22:39 упоминается, что Ахав построил себе дом из слоновой кости и устроил города, но определенно неизвестно, что только Иерихон, определенно известно, что только Иерихон был восстановлен в его дни. 3 царь 16:34. Раскопки, какие производились Гарвардским университетом в 1908-10 годах и в 1931-33 и частью 35 годах, обнаружили крепкие основания как городских стен, так и некоторых дворцов, построенных Ахавом. Нашли и панели из слоновой кости, какими были облицованы некоторые комнаты царского дворца в Самарии. В Изреэле, около 40 километров на северо-запад от Самарии, находился другой дворец Ахава, а близ дворца был виноградник Навуфея. Ахав хотел купить этот виноградник и сделать из него огород при своем дворце. Но Навуфей ни за что не согласился уступить царю наследие своих отцов. Это очень огорчило Ахава. Иезавель пришла ему на помощь. От его имени написала письма старейшинам города, чтобы осудили Навуфея под обвинением, что он хулил Бога и царя. Навуфей был побит камнями. Ахав пошел конфисковать виноградник, но там его встретил пророк Илия с Божьим приговором. «Ты убил, и еще вступаешь в наследство? На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». А об Иезавели пророк сказал так: «Псы съедят Иезавель за стеною Изриэля». Ахав сокрушился, разодрал на себе одежду, постился и ходил печально. Бог принял его покаяние и отсрочил наказание. Хотя с Винодадом, царем Сирии, был заключен выгодный мир, Ахаву пришло в голову, что они долгое время не отнимают Ассирии город Рамов-Галаадский. В союзе с Иосафатом, царем иудейским, сын которого женился на Гафолии, дочери Ахава, выступили в поход против Сирии. Ахавовы пророки предсказывали блестящую ему победу, но пророк Михей, сын Иемвлая, приглашенный по просьбе Иосафата, не только предсказал смерть Ахава, но указал, что через пророков Ахавовых говорит дух лжи ему на погибель. Ахав приказал заключить пророка Михея в тюрьму до времени своего возвращения. Но Ахав не возвратился, а его привезли мертвого. Во время сражения случайная стрела попала между швов, прикрывавших его лад. Он все же стойко держался на своей колеснице и умер от истечения крови. Его привезли и похоронили в Самарии. Блудницы обмывали залитую его кровью колесницу, и псы лизали кровь его, как предсказал пророк Илия, 3 Царств, 21 глава, с 1 стиха по 22 главу, 39 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2020 год.
2: Точка зрения. Надежда Орлова. Зачем повиноваться мужу? В литературе, кинематографе, на эстраде, да и в досужих разговорах часто жены представлены глупыми, вздорными и болтливыми бабами, которые управляют мужьями, вертят ими, как хотят, добиваются своего скандалами, истериками или бесконечным нытьем. Конечно, всякие жены встречаются. Однако для сохранения не только мира в семье, но и самой семьи, женщине постоянно приходится смиряться, идти на компромисс, уступки, даже если ей этого совсем не хочется. Все началось в Эдемском саду. Подробно пересказывать не буду, но на одном моменте остановлюсь. Слова «и к мужу твоему влечение твое» некоторые современные богословы трактуют как стремление властвовать над мужем. Но с точки зрения лингвистики, мне кажется, значение этих слов иное. Если Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному, значит нехорошо. Женщина только тогда чувствует себя реализованной, состоявшейся, когда она замужем. Даже в развращенном мире, где, казалось бы, попраны уже все нормы и правила, для женщины очень важно выйти замуж, то есть быть официальной женой. Известные киноактеры Венсан Кассель и Моника Беллуччи поженились после нескольких лет совместного проживания, когда Венсан попал в аварию и находился в больнице. Моника примчалась к нему в клинику и потребовала оформить отношения, аргументировав это так: «Лучше быть вдовой, чем любовницей». Что ей до статусов и положений голливудской-то диве? А вот поди ж ты. Христос дал новую альтернативу женщинам. Она может быть не только женой и матерью, но и служителем на Неве Божьей. Но роль жены для нее остается основной. А это предполагает повиновение мужу. Так написано в 1 Петра 3:1-6. Первое, что приходит на ум, когда говорят о подчинении жен мужьям, это проклятие женщины из-за ее активного участия в грехопадении. Отчасти это так. Хотя Ева, скорее всего, и в раю слушалась Адама, поскольку Господь создавал первому человеку помощницу, а не партнера по бизнесу, не свободную любовницу, не независимую женщину-мать. Однако в Эдеме была такая абсолютная гармония, которую сейчас даже в самых страстных любовных романах, книжных, экранных, легендарных, вряд ли увидим, поскольку те отношения утеряны безвозвратно. Все исказил грех, как зеркало в руках тролля из сказки Андерсена «Снежная королева». Соблюдение иерархии в семье требуется для поддержания порядка, стабильности, для определения прав и обязанностей супругов. Если все это есть, то и семья состоится, и дети вырастут верующими, воспитанными, с правильным пониманием окружающего мира. До старости сохранится любовь и уважение, и не надо будет, стиснув зубы, терпеть друг друга, как это часто бывает, особенно когда дети выросли и покинули дом, и нет больше ничего, что связывало бы два некогда любящих сердца. Повиновение сохраняет семью. В борьбе за лидерство женщина оказывается в самом большом проигрыше. Семья распадается, дети остаются без отца. Конечно, муж, как и каждый человек, ошибается. Жены думают, что если настоять на своем, это спасет от ненужных переживаний. Это не так. Нарушение духовных законов ведет к еще большим проблемам. Так устроен миропорядок. Все мы вынуждены подчиняться начальству на работе, законам государства, требованиям различных учреждений. Тем более должны подчиняться Творцу. Сам Сын Божий повиновался во всем Отцу Небесному, исполнял закон Моисея, был в послушании у земных родителей. Безусловно, все видят недостатки такого устройства. Что же делать? Во-первых, есть законы, которые мы призваны исполнять, а не обсуждать. Например, закон предписывал израильтянам выбрасывать зерно и разбивать сосуд, если туда попала мышь. Выглядело такое требование абсурдным, если не сказать больше. Труд земледельца тяжел, а тут выбросить хорошее, по крайней мере, на вид зерно. Теперь-то нам ясно почему. Но как древним евреям неизвестны были законы микробиологии, так нам неизвестны законы вечности. Во-вторых, всегда есть возможность разговаривать с Богом и с мужем. Если второй порой не слушает, то первый слышит всегда. В-третьих, повиноваться не значит во всем соглашаться. Если муж неверующий, можно быть покорной, отвергая в то же время то мышление или убеждение, которое он навязывает. Многое зависит от нашего тона, от нашего подхода, от нашего вида. Одна моя знакомая говорила, что противостоять мужу надо в позе кувшина, руки в боки. Так вот, в такой позе нельзя решить ни одну проблему. У той знакомой брак распался через 7 лет после свадьбы, и все ее дальнейшие попытки устроить личную жизнь оказались безуспешными. Даже при наличии большой и чистой любви совсем непросто жить с неверующим человеком и испытывать тлетворное влияние греха на семью. И здесь поможет только пост, молитва, кротость в поведении и твердость в верности Господу. Но и с верующим мужем жизнь не прогулка по цветущему саду. Не потому, что муж плох, а потому, что мы все плохие. И для мужей, и для жен сказано в Писании немало. Если бы мы все исполняли так, как написано, то у всех была бы идеальная семейная жизнь. Библия напрямую дает повеление мужьям и женам. Сам Господь обращается к каждому из супругов. Но мы не имеем права с упреком бросать Божьи повеления в лицо друг другу, поскольку это вопрос личного хождения каждого перед Творцом. В-четвертых, лидерство не означает, что муж не должен прислушиваться к мнению супруги или что за ним всегда последнее слово. Правильное лидерство часто признает свои ошибки. Правильное лидерство берет инициативу в свои руки. Правильное лидерство не боится ответственности. Муж создан Богом для лидерства. Если жена признает и поддерживает его, он чувствует себя состоявшимся, реализованным. А если нет, он становится униженным и злым. Пренебрежение и неуважение способны раздавить самого сильного мужчину. И наоборот, поддержка и признание мужа главой способны вдохнуть силы в нерешительного и слабовольного супруга. Вот как описана жена главного героя Андрея Соколова у Михаила Шолохова в повести «Судьба человека». «Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить, бьется, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на нее и отходишь сердцем, а спустя немного обнимешь ее, скажешь: «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работой у меня нынче не заладилось. И опять у нас мир, и у меня покой на душе. А ты знаешь, браток, что это означает для работы? Утром я встаю, как встрепанный, иду на завод, и любая работа у меня в руках кипит и спорится. Вот что это означает — иметь умную жену-подругу». В-пятых, подчинение не означает, что жена не должна пытаться влиять на своего супруга. Часто можно услышать призыв к женщине: «Перестань пытаться изменить своего мужа». Ясно, что в этом случае подразумеваются постоянные придирки, пиления и так далее. Но, с другой стороны,
3: Трудно представить, чтобы мы были равнодушны или пассивны, когда муж живет во грехе или совершает фатальные ошибки. Вспомним Авигею, вспомним Сару, когда Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Бытие 21.12. В-шестых, подчинение не означает полную зависимость. Отношения Бога и человека очень индивидуальны. И муж, и жена – это отдельные души, за которые умер Христос. Двое будут одна плоть. Но не сказано, что двое будут один дух. У каждого свой путь к Спасителю, свой духовный рост, свой духовный опыт. Конечно, мы очень зависимы друг от друга. Есть много

0: и добрую мать для своих детей. Жена, говоря современным языком, мотиватор, поскольку никто так не мотивирует мужчину, как его женщина. Не зря говорится, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. В этом и есть ее главная библейская роль – дать реализоваться своему мужчине. И наоборот, вспомним, кто погубил мудрого Соломона. Женщина-поддержка. В моменты слабости мужа мудрая женщина найдет способ, как поддержать спутника жизни, а не взвалить на себя его обязанности. В Библии есть фраза «Жена да боится своего мужа» Ефесянам 5:33. Слово «боится» здесь имеет смысл почитать своего мужа, то есть гордиться своим избранником, поддерживать и не жаловаться на него подругам и родителям. Женщина – источник энергии. Хвалите своих мужчин за их, пусть даже крохотные успехи, и они для вас будут готовы горы свернуть, поскольку мужчина очень нуждается в женских добрых эмоциях. Говорят, в наследство от Советского Союза мы получили слабых мужчин и сильных женщин, берущих на себя мужские роли. Думаю, несправедливо возлагать всю ответственность на канувшее в лету государство, поскольку весь прогрессивный мир идет путем агрессивного феминизма. Но Библия, словами апостола Павла, дает четкие указания. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же – спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Ефесянам 5:22-24.
1: Роза. Юрий Сипко. Колян. Колян шел, куда глаза глядят. Улица давно закончилась. Асфальт исчез. Бурьяны приблизились к дороге. Колея извивалась, обегая кучи хлама, лужи грязи, убегала из-под ног. Вечерело. Углубившись в лес, Николай, по кличке Колян, вскоре вышел к большой прогалине. Остановился, осмотрелся. Полянка показалась приветливой, уютной. Пятно от костра неподалеку. Лежащие стволы деревьев, очевидно, служили скамьями для пацанов, любящих уходить подальше от глаз родительских. Подошел, присел. Вздохнул. Тьма наступила почти мгновенно. «Так-то лучше», — мелькнула мысль. «Не хочу, чтобы кто-нибудь увидел меня здесь». И стало горько. Усмехнулся про себя. «Вот ведь как!» Завсегда стремился к людям, к общению, особенно с тех пор, как уверовал, как в общине со святыми нашел радость спасения. Братство. Небесную благодать, спешил каждому, кто был в нужде, кому дров напилить, наколоть, кому огород вскопать, прополоть, кому помочь с ремонтом хаты. Стух Колян, опустил голову меж колен, смолк. Только ручеек мысли памяти неслышно течет из прошлого в настоящее и из настоящего в прошлое, обостряя боль души. Эх, душа, душа моя гнилая, нигде нет тебе ни мира, ни покоя. Проклята ты навсегда. Скрипнул зубами, поднял голову из капка на колен. Ночная прохлада заступала на дежурство, свежела. Ночь, пожалуй, здесь не выдержу, промелькнула мысль. Очи к небу вознес. Тишина. Донесся вздох филина. Пискнула мышь неподалеку. Наверное, филин утащил на ужин. Как и меня. Съели. вздохнул тяжело.

и вздрогнул. Будто тень мелькнула. И кто-то невидимый опустился на бревно рядом. Плащом укрыл. Страх понемногу отпустил. Николай открыл глаза. Тьма. Повернуть голову не посмел. «Кто ты?» — прошептал едва слышно. «Дух святой», — шепнула тень. Помолчали. От такого соседства Николай потерял способность говорить. Мысли вихрем взвелись в голове, сердце затрепетало. О Духе Святом много чего говорили и на собраниях, и на общениях, на рыбалке, и в бане. Проповедники убеждали, что Дух Святой даже живет внутри людей верующих. У него там якобы храм. Но вот так, чтобы рядом сидел, чтобы разговаривал, укрывал своим плащом, согревая трясущегося от страха мужика, такого никогда не бывало. «Расскажу, кому не поверят». «Засмеют и в психушку отправят», — подумал Николай. «А чего ты здесь в этой тьме и холоде?» — спросил дух. Николай замялся. Уже начал было подбирать слова, чтобы рассказать байку о себе, дабы выглядеть достойно, мол, вот помолиться в лес пошел. Но вовремя остановился. «Духу врать бесполезно, только навредишь». «Да ты не смущайся», — шепнул дух. «Чего я здесь?» — выравнивая дыхание, повторил вопрос Колян. «История долгая. А можно я спрошу?» «Давай спрашивай», — благожелательно ответил дух. «Вопрос у меня трудный. Если позволишь, я начну издалека». «Давай, брат», — улыбнулся дух и добавил. «Мне некуда спешить». «Смотри, я уже в детстве начал воровать, врать. И грабить случалось. Били меня много. И я бил. В тюрягу упекли еще по малолетке. Ну и пошло-поехало, ходка за ходкой. На воле женщины, конечно. Не знаю, как там с детьми, может быть, где и остались». Связи были недлинные, а ушел на нары, и конец любви. И мокрые дела были. Ныне даже вспомнить нет сил. Так я о чем? Черный я, злой, подлец, каких свет не видывал. А в последний раз на зону к нам пришли с волей ребята, в Бога верующие. Пели песни благостные, молились, рассказали о Боге. О Баде рассказали, и о рае. А главное, конечно, о Христе. Вот это человечище. Его убили начальники, хоть он и ничего плохого не сделал. Из зависти убили. Но он воскрес. Оказалось, что он сын Бога, и он может людей в рай привести, если кто уверует в него. Так понимаешь... Я на ту пору уже в аду был. На зоне гниль, мука, на воле, ты представляешь, будто везде и всегда вижу убиенных, встречаю ограбленных и изнасилованных. Это ужасно. Короче, я уже подумывал завязать. Ну, в смысле, петлю на шею и делу конец. А эти ребята сердце мое взбаламутили. Я взял их книжицу, они ее Евангелием называли. Научили они меня молитву сотворить. Я сотворил. А что было, и сейчас не знаю. Только будто камень с меня снял кто-то. Такой радости, такой свободы я никогда не переживал. Даже заплакал, то ли от стыда, то ли от радости. Ведь, понимаешь, будто... Тот рай, который будет, уже здесь, на зоне, вдруг возник. А что еще? Вот все мои преступления. Их море раскрытых и два моря нераскрытых. Так вот, все их они, те проповедники, называли грехами.
Все эти грехи Бог мне простил. Невероятно! Это было самое великое чудо. Все, что давило меня, что лишало сна, от чего я был готов себя отдать на любые муки, хоть на костер, лишь бы рассчитаться с долгами, враз исчезло. Прощено. Заплачено Христом. Умом я и сейчас мало чего понимаю, но сердце возликовало. Это лучшие дни в моей жизни, и хоть срок еще не вышел, годик следовало мне протянуть до воли, но я уже был на воле. Николай вздохнул. «Прости, дух, я затянул свой вопрос», — виновато прошептал Колян. Небо между тем превратилось в прекрасный ковер. На черном фоне зажглись мириады звезд. Они сверкали, перемигивались, вспыхивали и гасли. Будто музыка световая под управлением невидимого дирижера, творящего концерт во Вселенной, обрушилась на поляну, увлекая грустного, потерянного парня от земли, печали, в небо благодати. В центре большой небесной сферы восседала яркая луна. «Ух ты!» — невольно вырвалось из груди Николая восхищение. «Какая красота! Небо! Вот туда-то я и мечтал зайти, к отцу!» Николай вздохнул, замолчал. Повисла пауза. В тишине слышалось тяжелое дыхание страдающего мужика. «А что случилось?» — нарушил молчание дух. «Да», — как бы очнулся Колян. «Откинулся я в срок, пришел на собрание. Было классно. Мне помогли с хатой, работу предложили. Это супер! Ведь нам, вышедшим на волю, ни работы, ни жилья никто и никогда не предлагает. Потому-то мы, поскитавшись мал-мало, и возвращаемся на зону, как домой. Крещение мне преподали. Тоже праздник незабываемый. Понимаешь, приняли в общину, много слов святых говорили. Новый ты человек теперь, Николай, святой. Ты там в воде похоронил свою прошлую грешную и преступную сущность. Конечно, раз и навсегда. А теперь ты человек Божий. Николай снова тяжело вздохнул и продолжил. «Ты понимаешь, все путем. Вот только заметил я, что пресвитер как-то обижает людей. Он как хозяин в зоне. Если что не так, не по его, ну, тогда держись, паря. Пощады не будет. А на Медни один брат что-то сказал, пресвитеру не понравилось. Он его начал прессовать. Тот не спускает. Слово за слово, смотрю, парень уже раздавлен. И защиты никакой. А пресвитер, видимо, решил добить. Начал угрожать, какие-то прошлые ошибки вспоминать. Я и не сдержался, вступился за братка. Говорю пресвитеру, мол, так нельзя, где же, мол, твоя пасторская любовь? Вот тут он на меня открыл сундучок любви. Всю мою биографию припомнил мне. Ну и я не лыком шит. До рукоприкладства не дошло. Но правду сказал начальнику. А что в конце концов? Он своим картину нарисовал, меня представил черным бесом. Те, конечно, ворон ворону глаз не выклюет, приняли версию командира. Меня даже для формы не спросили, отлучили. Сказали, что таким место только в аду. Вот я и пошел в ад. А здесь ты. Ну, я и тормознул. А вопрос-то твой? Ах да, вопрос мой. Смотри, дух, Господь простил мне такую жизнь.
пороки и преступления которых не счесть. Меня следовало распять и воронам на праздник отдать. Даже в землю нельзя закапывать такую мерзость. Господь все простил. А потом я поспорил с пресвитером. Заступился за братка. В принципе, мы с пресвитером одинаково ругались. Он даже круче. Образованный все-таки. А я что? По-народному. Нескладно. Но этого хватило, чтобы меня отлучить, изгнать из рая, и все мои грехи и преступления вновь на меня взвалить. Вот и мой вопрос. Что мне делать теперь? Кто все-таки заведует раем? Пресвитер или Господь Иисус Христос?

0: мы знаем, что там на небе все будет по-другому.
1: Ты что, о, друг мой, тосклив и мрачен, удел счастливый,

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать от лица Господня, и нашел корабль, и вошел в него. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.
1: Он был послан,

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 9. И проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот – грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился Ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас».

входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я – дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не за доброе дело.

Не написано ли в законе вашем: «Я сказал, вы боги»? Если он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него.

Евангелие от Иоанна, глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и оттерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, в стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри».
Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его!» А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

Дорогие слушатели, сегодня вы услышите заключительную часть из книги Вильгельма Буш «Приди домой».

Откровение сердец. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Однажды старый христианин встретился с одним молодым человеком. Молодой человек сильно жаловался на условия, в которых ему приходилось жить. Эти условия были якобы невыносимы. Старик спросил: «Ты уже молился о том, чтобы Бог вывел тебя из этих трудностей?» «Нет», — ответил юноша, — «этого я еще не делал». «Ну тогда сделай это». Через несколько месяцев они снова встретились. Молодой человек совершенно изменился. Старик спросил его: «Ну и как ты освободился от своих трудных обстоятельств?» «Нет», — ответил юноша, — «обстоятельства не изменились. Но мне все равно стало легче. Я теперь познал мое собственное сердце и сердце моего Спасителя». Странный ответ, но хочу вам сказать, что это очень хороший ответ. В каком бы положении вы ни были, какие нужды не притесняли бы вас, какие бы боли вас не мучили, для нас есть только одна, единственная истинная помощь. Мы должны познать наше собственное сердце и сердце нашего Спасителя. В этом нам поможет наш сегодняшний текст. Сердце старшего сына. Скажу вам сразу, куда я мечу. Я хочу вам показать, что сердце человека злое и продано греху. Мне так часто приходится слышать предложение: «Нужно верить в доброе в человеке». Об этом Слово Божье ничего не знает. Напротив, оно говорит: «Пойми, что твое сердце злое и испорченное. Увидь, наконец, свое зло и погибшее состояние, и покайся». Много лет тому назад, посещая семьи членов общины, я, войдя в одну квартиру, столкнулся там с одним очень возбужденным молодым человеком. «Вон отсюда!» – закричал он, увидев меня. «Но почему?» – спросил я. В ответ он крикнул: «Я потерял веру в человечество, и вы не можете мне ее вернуть». «Замечательно!» – воскликнул я. «Мы подходим друг к другу. Я тоже уже давно потерял веру в человечество». «Как так? Вы же должны ее поддерживать». «Нет». И тогда мы сели, и я ему показал, как Библия раскрывает вину и погибшее состояние человека. Так что человек теряет веру в себя и вместо этого находит лучшую веру в Господа Иисуса. Посмотрим на старшего брата в притче. Как же он слеп по отношению к самому себе. Он с гордостью говорит: «Я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего». Таким он видит себя. Но каким его видит отец? В первую очередь, совершенно черствым человеком. Сын говорит: «А когда пришел этот сын твой, разве это не его брат? Какое холодное выражение! Но разве мы другие? Сердце человеческое такое бессердечное, такое черствое, такое холодное». Дальше хуже. Как выражается этот старший сын? «А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами?» Во всей истории грех блудного сына не был так отвратительно и так жестоко выставлен на показ. О нем говорилось только намеками. А этот человек вытаскивает его наружу. Человек совершенно слепой по отношению к своей собственной вине. Да, мы такие. Наш вопиющий грех мы не хотим видеть. Но вину других, ее мы с удовольствием распространяем. Этим мы судим других – это дух осуждения. А потом – это жадность. Старший брат смог бы простить блудному сыну нарушение шестой заповеди. Но то, что он растратил деньги, это не дает ему покоя. Как захватывает и нас это земное мышление, ищущее спасение в том, что нам все равно придется оставить при смерти, и пренебрегающее вечными благами. Бессердечность, дух осуждения – земное мышление – это признаки павшего человека. Но самое печальное еще не названо, а именно – презрение к тому, что единственно может нас спасти. Презрение к милости Божьей в Иисусе. Старший сын с презрением говорит: «Этому твоему опустившемуся сыну ты заколол откормленного теленка». Рассказывая это, Господь Иисус смотрел на фарисеев, на устах которых еще лежала насмешка. Он принимает грешников и ест с ними.
Плотский человек считает милость не только скучной, но и достойной презрения. Что должно произойти в сердце, прежде чем оно увидит себя в своем грехе и возжаждет милости Божьей? Сердце младшего сына. Даже говорить об этом как-то неловко, но фактов не изменишь. Сердце младшего сына раскрыто здесь в ярком свете. Расточивший имение свое с блудницами. Здесь обнаруживается сила, правящая и бушующая в сердцах молодых и старых – разврат. Правда, в этом отношении наш век уже дальше притчи Иисуса. Эти оба сына знали – разврат – это грех. Наш век этого больше не знает. В этой области провозглашена так называемая свобода. Поэтому я, как проповедник Слова Божьего, должен проповедовать и закон Божий. Половым сношением место только в браке. Половые сношения вне брака и до брака Библия называет блудом. Слово Божье со всей серьезностью предупреждает нас. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Я думаю, что Бог будет судить и очень многих молодых христиан. Ах, если бы их сердца изменились в этом отношении. Господь Иисус говорит: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». И я повторяю, блудников и прелюбодеев судит Бог. Младший сын приступил все границы и полностью предался своим страстям. От этого он стал глубоко несчастным. И сегодня все еще так, что как раз этот грех делает людей несчастными. Но это еще не приводит к изменению сердца. Сердце блудного сына изменилось только в тот момент, когда он осознал «я согрешил», и он признался в этом отцу. Как раз в этой области наш век совершает большой грех. И этот грех Валаама вкрался и в народ Божий. Не хотим ли мы вернуться домой? Вернись домой. Жизнь новую пей в милости его любви. Простить тебя угодно Богу в своем долготерпении. Осмелься прийти к его сердцу, у него есть утешение от всех болей. Он может вылечить все раны, очистить от всех пятен. Итак, немедленно вернись к нему и останься у него навсегда. Сердце отца. Как ужасно заглядывать в сердце человека. И если кто познает только свое собственное сердце, тот придет в отчаяние. Но как прекрасно заглянуть в сердце Иисуса. Старший сын хотел его упрекнуть. Но о какой милости говорит его упрек? Твой сын вернулся, и ты заколол ему откормленного теленка. В начале нашей главы фарисеи тоже упрекали Спасителя, говоря, он принимает грешников. Да, он делает это, слава Богу. Он их не только принимает. Нет, он даже заплатил за них весь долг. Понес за них наказание на кресте. Он их очистил и освободил. Он пригласил их на свой вечный радостный пир. Какое же сердце имеет наш Спаситель? Он знает нас настолько, что не находит в нас ничего достойного любви. И все же он тот, сердце которого трепещет и ждет, придем ли мы к нему. В заключение еще одно предупреждение. Один наглый грешник, будучи предупрежден о суде Божьем, насмешливо сказал: «Бог должен прощать, это его работа». Нет, это не так. Он вовсе не должен, не обязан прощать. Милость Божья в Иисусе открыта только для тех, кто его боится, кто живет в истине и совершает покаяние. Для них эта милость безгранична. Человек перед выбором. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Здесь Библия нам показывает потрясающую картину. С одной стороны, широкий мир, в котором младший сын стал таким несчастным. Мир, оставшийся таким же, каким он и был, лицемерным, соблазнительным, полным лжи и несчастий. С другой стороны, отцовский дом. Здесь слышатся хороводы и пение, потому что блудный сын вернулся домой. Песня Церкви Иисуса Христа. Между этими двумя фронтами стоит человек. Это старший сын. До сих пор было совершенно естественно, что он принадлежал к отцовскому дому. А теперь вдруг что-то изменилось. Отцовский дом ему больше не нравится. Вот он стоит. Упрямый, замкнутый.
и все же колеблющийся. Один голос в его сердце говорит: «Уйди от отца! Чего ты еще хочешь у него?» Но другой голос его предостерегает. Человек перед выбором. Как много людей на него похоже. Кто-то пережил нечто ужасно тяжелое. Теперь он возмущается. «Если Бог так со мной поступает, то я не хочу иметь с ним дела». Другого сильно соблазняют радости этого.

на ужасном правонарушении. Иисус Христос имеет на нас право, причем двойное. Во-первых, Он нас создал, Он дал нам жизнь и дыхание, поэтому мы принадлежим Ему. Во-вторых, Он нас искупил. Господь Иисус заплатил за нас самую высокую цену, свою кровь, пролитую за нас. «Вы куплены дорогою ценою», говорит нам Слово Божье. Поэтому Он один имеет право положить на нас руку и сказать: «Ты принадлежишь мне». Есть такая короткая детская песенка. В ней описывается, как бывает смешно и глупо, если ребенок становится, так сказать, самостоятельным и убегает от родителей. Маленький Ванечка убежал один в большой мир. Ах, как много сегодня таких маленьких Ванечек, надменно и смешно убегающих от своего Спасителя. Но это не только смешно, это трагично. Пророк Исаия однажды пожаловался, я хочу пожаловаться вместе с ним. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а народ мой не разумеет». Здесь Слово Божье говорит следующее. «Человек, отвернувшийся от своего Господа Иисуса, тупее вола и осла. Осел, убежавший от своего владельца, вскоре найдет нового господина. И человек без Иисуса тоже найдет других господ. Об этом можно многое сказать. Но вы только посмотрите вокруг, и у вас будет достаточно потрясающего наглядного материала. «Сын мой», — говорит Отец. В греческом подлиннике в этом месте написано очень нежное слово, которое дословно означает «дитя мое». Господь Иисус — не жестокий господин. Он нежно кладет на колеблющегося человека свою руку, пронзенную руку, и говорит: «Ты мое дитя». Ты не можешь этого оспорить. Поэтому скажи мне с радостью «да». «Ты всегда со мною». Тут отец напомнил своему старшему сыну о прошлом. Он как бы сказал: «Смотри, твой младший брат не был всегда со мною. И каким он стал из-за этого бедным, несчастным, виновным? А ты всегда был со мной». Тем самым он напомнил сыну о том, что было, о прекрасном времени в отцовском доме. Сколько там было радости и мира. Кто хочет покинуть Господа Иисуса, тот должен отдавать себе отчет в том, что он оставляет. Может быть, у тебя была набожная мать. Помнишь ли ты, как успокаивалось твое сердечко, когда она пела вместе с тобою: «Я овечка Иисуса, и поэтому я всегда радуюсь, что у меня есть мой добрый пастырь». И этого доброго пастыря ты хочешь покинуть, и хочешь сам искать себе пастбище. Ты погибнешь и истомишься в пустыне этого мира. Помнишь, как ты во время конфирмации пел: «Я хочу остаться у тебя, Иисус, где мне будет лучше, чем у тебя, Господь Иисус Христос». Как билось при этом твое молодое сердце. У тебя были самые честные намерения. А теперь ты хочешь все забыть. Как будет увещевать тебя совесть, если ты выбросишь свой конфирмационный лозунг? Может быть, ты был в христианском кружке молодежи. Как было прекрасно, когда вы все вместе пели песни об Иисусе. И ты чувствовала, что только Иисус делает молодость радостной и светлой. Ты был в беде, твое сердце было удручено и озлоблено, но ты знал, куда тебе можно пойти. Ты знал мастера в оказании помощи. Как тебе полегчало, когда ты поспешил к нему. Не должны ли мы признать, что самые лучшие и блаженные часы нашей жизни были те, когда мы были вместе с Иисусом? «Сын мой, ты всегда со мною», — сказал Отец. И как бы продолжил: «И все это ты теперь хочешь покинуть? Все это больше не должно играть роли? Знаешь ли ты, на что ты хочешь поменять все это?» «Да, а на что меняют Иисуса?» Я могу вам сказать. Меняют на то, что Господь скажет: «Теперь ты вовеки будешь без меня, в вечности без Иисуса, вечно вдали от Него, вечно покинутый и отвергнутый Богом. Это ад». Если бы каждый, желающий отвернуться от Иисуса, давал себе отчет в том, что он может выбирать только между двумя альтернативами – спасение или ад. Кто это понял, тот скажет вместе с Асафом: «Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку». 72-й Псалом. «И все мое

0: Твое. Отец стоит перед старшим сыном. Тот хочет убежать. Тогда отец говорит: «Не бежать ты должен, а наоборот, по-настоящему прийти домой. Ты жалуешься, что тебе не дали козленка, чтобы повеселиться с друзьями. Ах, сын мой, ведь это от тебя зависит. Ты не был по-настоящему дома. Ты мог бы просто брать, ведь все мое принадлежит тебе». Есть так много людей, которые уходят от Иисуса, потому что думают, что Он им ничего не дал. Если это и у нас так, то в этом виноваты мы сами. Значит, мы еще никогда не были по-настоящему у Иисуса. Вы только посмотрите, что Сын Божий предлагает нам. «Все мое твое». Это слово встречается в Библии еще в одном месте. Там Господь Иисус говорит Богу: «И все мое твое, и твое мое». Евангелие Иоанна, 17 глава, 10 стих. Итак, Сыну Божьему принадлежит все богатство Божье. И теперь Он говорит нам: «Все мое твое». Кто это примет верой, тот, так сказать, получит наследство от Бога. Это и есть Евангелие. Библия часто говорит о том, что мы через Иисуса становимся детьми Божьими и наследниками Божьими. Мне хотелось бы много рассказать о том, какими богатыми мы станем. Но это длилось бы бесконечно. Скажу только, что мученики, видать, знали, почему им лучше было пойти на смерть, чем отказаться от вечного богатства детей Божьих. «Пусть каждый любит, кто хочет. Я люблю Иисуса. Он – моя цель». Приглашение к радости. Тебе надобно было радоваться и веселиться. Читали ли вы в книге «Исход» необычайное описание того, как Бог дал Израилю свои заповеди? Община Ветхого Завета собралась у горы Синай. Уже много дней они видели перед собой эту испещренную ущельями скалистую гору, создающую потрясающее впечатление в своем величественном одиночестве. Но сегодня она в тысячу раз страшнее. Вся гора дымилась. Густое облако стояло над ней, а из облака раздавались громы и сверкали страшные молнии. Вся гора сильно тряслась. Потом раздался сильный трубный звук. Библия говорит: «Потому что Господь сошел на гору в огне». Народ испугался, отступил и встал вдали, а Моисей вступил во мрак. И тогда Господь дал свои заповеди: «Делай то, не делай это». И в нашем сегодняшнем тексте нам дается указание, что нам надобно делать. Но как ласково и мило, как милостиво и радостно звучит это «тебе надобно» в Новом Завете. «Тебе надобно было радоваться и веселиться». Разве это не благожелательная заповедь? Давайте ее поближе рассмотрим. Наш Бог открывает свое сердце. Наш Бог желает нам добра. Он хочет, чтобы мы были радостными и бодрыми. И если мы не радуемся и не веселимся, то в этом виноват не Бог. Наш Бог желает нам добра. Библия – это книга о радости. Создав людей, Бог дал им прекрасный Эдемский сад. Его самой первой заповедью людям было: «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Он дал им радость и благополучие. Бог не виноват в том, что случилось грехопадение, что человек отпал от Бога, что сатана приобрел влияние на людей, что появились грех, страдания, смерть. Нет, это не Божья вина. Он желает нам добра. И сегодня Он желает нам добра, нам, детям отпавшего мира. Почти на каждой странице Слово Божье говорит нам: Божья цель состоит в том, чтобы мы стали радостными и бодрыми. Мирские люди не верят этому. Они считают нашего Бога темным, мрачным Богом. А Его детей они считают мракобесами и обскурантами. Его Евангелие они считают тяжелой, обременительной вещью, подавляющей всякую жизнерадостность. Как плохо они знают Библию. Уже в Ветхом Завете звучат слова: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобой, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи». В Новом Завете мы слышим ликующие хоры ангелов. Мы слышим призыв Павла: «Радуйтесь всегда в Господе». Нам открывается новый мир, в котором Бог отрет всякую слезу с наших глаз. Откровение, 21 глава, 4 стих. Библия – Это книга о радости. Однако это не поверхностная радость, какую бы так охотно хотел иметь мир. Она подобна зарытому сокровищу, которое нужно выкопать. Люди хотят радость, которую можно мгновенно купить, как билет в кино. Но эта радость и выглядит соответственно. Радость, предназначенная нам Богом, совершенно другая. Радость, пережитая учениками при воскресении, они приобрели только после того, как пережили Страстную Пятницу. Радость в Господе, покой и надежду может приобрести только тот, кто в глубоком покаянии умер вместе со Христом. Путь же к радости будущего мира идет через много горя и скорбей. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» – 125-й Псалом. Но на радость и веселье направлены Божьи намерения в отношении нас. А почему мы не радуемся и не веселимся? Старший сын стоит перед отцом. У него мрачное лицо. Нет, он не радуется и не веселится. А почему нет? Потому что он противится воле и намерениям отца. Многие из нас тоже не радуются и не веселятся, потому что они противятся воле и намерениям Бога. Расскажу вам небольшую историю о финской баронессе Матильде Вреде, которая очень многим людям послужила благословением. Однажды к ней в дверь позвонили. Открыв дверь, она увидела перед собой цыганку, предлагавшую свои услуги. Она якобы может предсказать будущее. Матильда пригласила ее в свой дом, дала ей поесть, а затем сказала: «Вы пришли, чтобы мне погадать, но сначала я погадаю вам». Заглянув ей в глаза, она сказала: «Я вижу, что вы созданы для того, чтобы быть хорошим и прилежным человеком. У вас очень хорошие задатки, но вы разрушаете свою жизнь. Вы обманываете людей, воруете, лжете. Но вы недовольны собой и живете в постоянном страхе, не так ли?» Тут девушка заплакала и сказала: «Да». Матильда Вреде показала ей путь к обращению и к жизни с Богом. Я тоже могу так гадать, как Матильда Вреде. Среди нас много таких, которые идут по злому пути и творят недостойные перед Богом дела. Они изувечивают и заглушают свою совесть. Однако с неспокойной совестью невозможно быть радостным и веселым. Есть среди нас и такие, которых Бог ведет по трудному пути, и теперь их сердце восстает против Господа и Его водительства. Но так невозможно быть радостным и веселым. Есть здесь и люди, подобные старшему брату. Дух Святой давно уже их зовет к Спасителю в Царство Милости, но они противятся. Они хотят самоутвердиться в своей непогрешимости. Они не хотят крови Христа. Однако кто противится зову Святого Духа, тот не может быть радостным и веселым. Как можно стать радостным и веселым? Наша притча дает нам ясный и четкий ответ. Только милостью Божьей, явившейся грешником в Господе Иисусе. Наш текст говорит: «Надобно радоваться и веселиться, потому что блудный сын вернулся домой». Нужно радоваться и веселиться, когда видишь, как милость Божья в Иисусе принимает и изменяет погибшего грешника. И тем более нужно радоваться и веселиться, если сам познаешь эту милость. Чем старше я становлюсь, тем больше замечаю. Неприходящие вещи мира сего, неверное выполнение долга не могут сделать нас по-настоящему радостными. Только то дает нам вечную радость, что описал Хиллер в своих стихах. «Чудная милость оказана мне, милость, которой я не заслужил. Я удивляюсь, как благ Бог ко мне, сердцем я злым его так возмутил. Радость и жизнь моя доля отныне, славлю ту милость, подаренную им». Эта радость сохраняется даже в самый трудный час, на смертном одре. Когда во время прошлой войны умер один мой знакомый, то начальник написал, что его последнее слово было: «Умирать не страшно. Прекрасно прожить жизнь с Иисусом и быть вместе с Ним». Познанная милость Божья в Иисусе позволяет человеку радоваться и веселиться даже при смерти. Научиться правильно видеть. «Брат твой сей был мертв и ожил». Господь Иисус пришел в Вифсаиду. Там вокруг Него снова столпился народ, любопытные, ищущие помощи, жаждущие спасения. Вдруг к Нему протолкнули через толпу слепого: «Господи, исцели его». Они вытянули шеи, взобрались на выступы стены, все хотели что-то увидеть. Представление волшебника с бесплатным входом, так они себе это представляли. Но спаситель взял слепого за руку и вывел его вон из селения. Толпа, как зачарованная, смотрела обоим вслед. Господь Слава взял за руку жалкого павшего человека и вывел его в уединенное место. А потом Иисус положил обе свои руки слепому на глаза. «Видишь ли ты что-нибудь?» – спросил Господь. Слепой открыл глаза, его лицо засияло радостью. Свет проник в его глаза. Он увидел тихую дорогу. Там вдали толпились люди. «Правда, он нечетко видел их. Вижу проходящих людей, как деревья», – ответил он на вопросы Иисуса. Но этого для Господа недостаточно. Человек должен по-настоящему видеть. Такова его воля. Спаситель вновь положил руки на глаза слепого, и теперь он видел четко. Людей вдали и своего помощника, стоявшего перед ним. Мы тоже должны по-настоящему видеть. Естественно, в переносном смысле. Сегодняшний текст – это попытка научить нас правильно видеть. Правильно видеть брата. Представим себе еще раз ситуацию, в которой были сказаны эти слова. Перед воротами отцовского имения стоит старший сын. Его лицо мрачное и недовольное. А в сердце бушует гнев и презрение к младшему брату. Зачем он постоянно наводит суматоху? Сначала он просто ушел, потом растратил все деньги. А теперь явился как нищий попрошайка, а старик еще устраивает ему пир. Перед разгневанным сыном стоит отец. Он прерывает его досадные мысли. «Послушай-ка», — говорит он, — «ведь это твой брат. Ты даже не знаешь, в какой беде он был мертв. И ты не представляешь, что случилось, он ожил». Спаситель хочет научить нас правильно видеть людей. Ведь мы видим их только как слепой, сказавший «вижу людей, как деревья». Мы видим людей, соотечественников, товарищей, соседей, друзей, противников. «Ах», — говорит Иисус, — «тебе следовало бы видеть, что они твои братья и сестры. Тебе следовало бы видеть их так, чтобы сердце твое плакало, если они живут в смерти, и ликовало, когда они приходят в жизнь». Каин сказал, «разве я сторож брату моему? Так и мы все. Ведь мы Каины». Как-то я встретил пожилого мужчину. «Как дела?» – спросил я. Он ответил, «я так одинок». При этом он жил в доме, в котором жило примерно 50 человек. Никто не видел, что там был одинокий брат. Я по-настоящему заметил, как мало мы в действительности видим друг друга, когда один юноша покончил жизнь самоубийством. И никто не знал, почему. Ведь у него были родители, друзья, священник был. Неужели никто не видел, какое бремя втайне тяготит его? Нет, ведь каждый был занят только самим собою. Правильно видеть человека. О, если бы мы этому научились... Может быть, ярый ненавистник Христа всего лишь заблудившийся сын, не могущий найти дорогу домой. Может быть, твой сварливый сосед всего лишь нуждается в любви, может быть, он пережил уже много разочарований. «Это твой брат», — сказал отец в притче. «Если бы ты его любил, то ты видел бы его жалкое прошлое и его теперешнее спасение. Если бы ты любил его. Только кто любит, видит по-настоящему другого человека». Я знаю, кто нас безмерно любит, кто в совершенстве понимает нас и досконально знает нас. Это Иисус, Сын Божий, который даже называет нас своими братьями. Правильно видеть мир. В свое время блудный сын ушел в мир. О, как прекрасен был этот мир! Он имел в виду не мир, созданный Богом, нет, мир, сформированный человеком. Ему была важна не красота солнца, когда оно... на восходе отражается в миллионах росинок. Его не интересовали тихие лесные поляны или созревающие хлеба, над которыми поют жаворонки. Что вы? Блудного сына тянуло в мир нечто совсем другое. Мир, окружающий нас. Большой город. Эротика, секс, рестораны, удовольствия, кинотеатры, люди, новости, кабаки. Какими разными красками переливается этот мир? Каким он был прекрасным? Он никогда не спрашивал отца о том, что тот думает о мире. Теперь он слышал, если только слушал, не спрашивая. «Этот пестрый мир – это могила». «Твой брат был мертв», – сказал отец. Раскусили ли мы уже этот мир? Какими важными кажутся себе люди со своими новостями? О, это последняя мода. Сейчас практически все носят такие прически. Все слушают этот шлягер, смотрят этот фильм. И там что-то происходит, и там. И как они подкарауливают друг друга, как они охотятся за славой, как стремятся иметь связи. И кроме того, забота о пище. И у каждого так и так есть какая-нибудь ссора. И они не находят больше времени для сна. Они такие живые, эти люди. О воскресенье и речи быть не может. Разве это не полный жизни мир? И вот приходит Божье Слово, все отметает и говорит: они мертвы. Мертвы в грехах и преступлениях, вдали от Бога. Мертвые люди, мертвые для Бога, гонимые делами смерти. Этот брат твой был мертв. Библия говорит: не любите мира. 1 Иоанна, 2 глава, 15 стих. И они возмущаются. Что за отрицающая мир книга? Что нам ответить? Бедный мир. Никто тебя так не любит, как мы, христиане. Мы даже выступаем в твою защиту перед Богом. Но твой характер нам не нравится. Господь Иисус учит нас правильно видеть этот так называемый мир. Кто научился правильно видеть, тот слышит слово: не любите мира. Как можно любить смерть и его существо, если знаешь жизнь? Такая жизнь есть в Сыне, примирившем нас с Богом. Правильно видеть силу Божью. Отец в нашей притче описывает изменения, произошедшие в блудном сыне, потрясающими словами: «Он был мертв и ожил». Вот оказывается, что делает Евангелие милости Божьей в Иисусе. Оно делает мертвых живыми. Если мы хотим понимать библейский язык, то мы должны научиться думать по-другому. Мы говорим о смерти, когда у кого-то перестает биться сердце. «О, — говорит Библия, — эта смерть не важна. Если умрет мирской человек, то смерть не имеет значения. Ведь для Бога они уже давно были мертвы. Это всего лишь последний шаг к суду. А если умрет примиренное дитя Божье, то здесь смерть тоже не имеет значения, теперь он только полностью приобретает вечную жизнь. Что же такое смерть в библейском понимании? Смерть – это естественное состояние не обратившегося к Богу человека. От природы мы мертвы во грехах, нарушениях заповедей Божьих и делах разума. Но тут наш текст говорит: мы можем ожить, а именно через Евангелие милости Божьей в Иисусе. Это Евангелие – самая большая сила. Апостол Павел однажды сказал: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья». В греческом тексте написано: оно есть динамис Божий. Это означает то же, что и динамит. У мира есть динамит, которым он может убивать. У нас есть динамит, который оживляет человека. О, если бы мы правильно видели Евангелие. У нас, может быть, есть дома Библия, стоит в шкафу красивая книга в черном переплете с золотым обрезом. И мы думаем: немного старомодная, но все же почтенная книга. Хорошая религиозная книга для детей, утешительная книга для стариков. Какая ошибка? Это динамит, способный оживлять черствые мертвые сердца, так что они смогут петь со всеми святыми. «Иисус мой, жизнь моя, дороже удел мой всего, и так, доколе жив я, желаю прославлять Его». Действительное бедствие и настоящая помощь. Он пропадал и нашелся. В Библии рассказывается потрясающая история о царе Сауле. Этого человека мучила мысль, что пастух Давид хочет завладеть его троном. Так вся его жизнь стала ужасным мучением. Он устраивал самые тяжелые военные походы, чтобы найти и поймать Давида в ущельях и пустынях. Если бы его кто-нибудь спросил: «Саул, ты так плохо выглядишь, ты такой нервный, что с тобой?» Тогда бы он ответил: «Имя моей беде Давид». Потрясающее в этом необычайном библейском рассказе следующее. Давид абсолютно не хотел причинять зло Саулу. Беда Саула имела совершенно другую, намного более глубокую причину. Бог отверг его. Саул потерял свою родину в живом Боге. но эту настоящую свою беду Саул не видел. Не похожи ли многие люди на Саула? Они стонут о том и о сём. Они жалуются о разных бедах. Но свою действительную беду они не видят. И настоящей помощи они не знают. Действительная беда – это бездомность души. В нашем тексте отец еще раз характеризует всю историю жизни блудного сына одним предложением. Он пропадал и нашелся. Рассмотрим сначала первую часть этой истории. Он пропадал. Когда блудный сын, шумно и весело, с помпой, уходил от отца, он еще совсем не понимал, что это означало для его жизни. Что он теперь бездомный, без родины. Первое время он этого даже не замечал. Ведь он получил от отца значительную сумму денег. Пока были деньги, он мог обманываться насчет своей действительной ситуации. Но со временем имущество было растрачено. И теперь ему стало ясно, ведь у меня нет дома. Наступал вечер, приближалась ночь. Все спешили домой. Птички прятались по своим гнездам, а блудный сын стоял одинокий на дороге. «Я не могу пойти домой. У меня больше нет дома, нет родины». Затем наступила зима, подули холодные ветры. Люди собирались у огня в своих теплых домах, а блудный сын стоял на улице и мерз, испытывая на себе слова песни. Вороны кричат, и стаи в город летят. Скоро снег пойдет, горе тому, у кого родины нет. Это картина потерявшей родину души. Наша душа имеет родину в мире с Богом. Мир с Богом мы обретаем только через Господа Иисуса, потому что Он своей смертью дарит нам прощение вины и оправдание перед Богом. Поэтому можно сказать, настоящая родина души только у Спасителя. А если кто не может назвать Иисуса своим Господом и Спасителем, то его душа поистине бездомная. Эта внутренняя бездомность ужасна у людей и народов, отказавшихся от Евангелия. Они живут подобно блудному сыну. Сначала они ничего не замечают, потому что у них еще есть определенное имущество, полученное из отцовского дома. Еще есть воспоминания о Боге и о Его любви. Еще не забыты Божьи заповеди. Еще есть какое-то представление о христианской семейной жизни, христианском образе жизни. Но потом все эти ценности утрачиваются. И обнаруживается бездомность души. Как много таких бездомных душ, в том числе и среди нас. Люди без Иисуса находятся во власти внутренней бездомности. «Я не могу пойти домой» – это, собственно, наша беда. Настоящая помощь – возвращение домой. Приходилось ли вам уже видеть совершенно счастливого человека? Не правда ли, его нужно долго искать? У каждого свои проблемы, каждый ищет помощи где-нибудь. Один говорит, мне было бы легче, если бы у меня было больше денег. Другой думает, мне стало бы легче, если бы я был совершенно здоров. Третий, мне было бы легче, если бы у меня была другая работа и так далее. Неужели вы действительно думаете, что исполнение этих желаний может сделать нас счастливыми? О нет. Не успеют нам помочь в одном деле, как появятся другие проблемы, нужды и желания. Есть только одна настоящая помощь для нас – возвращение домой нашей бездомной души. Он пропадал и нашелся. Так отец описал историю своего сына. Он нашелся. Значит, есть возможность для бездомной души вернуться домой. Однажды я получил трогательное письмо от молодого солдата. В нем он напомнил мне о том, как в 1938 году он пришел ко мне, будучи несчастным, привязанным к греху человеком. Затем он продолжил. «Я стал таким радостным с тех пор, как спустя полтора года внутренней борьбы, в праздник Пасхи 1939 года, я, наконец, нашел моего Спасителя Иисуса Христа, вернее, Он меня нашел. И я смог стать его собственностью. С тех пор я смог познать благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. В 1931 году я путешествовал по Америке. Путешествие, знаете ли, приятное занятие. Я увидел много интересного. Но я еще хорошо помню час, когда, вернувшись на родину, я въезжал из Бремерхафена в Бремен. В поезде было много народу, было очень жарко. Но мне все было нипочем, ведь это моя родина. Каждое дерево и каждый сад наполняли мое сердце радостью и блаженством, а язык... Все люди говорили на языке, который я понимал и любил. Замечательно возвращаться домой. Об этом могут рассказать наши солдаты, вернувшиеся домой с фронтов. А тем более, когда бездомная душа возвращается домой, к Господу Иисусу, к Спасителю. Весь мир не может предложить нам ничего подобного. Мне не нужно оставаться за дверью, нет, Иисус впустил меня. Истинный помощник Иисус. Однако я все время говорю о тексте в слегка измененном виде. В Библии не написано «он пропадал и вернулся домой», а «пропадал и нашелся». Это как раз и дает истинное глубокое освещение данного вопроса. Наше погибшее состояние и наша бездомность настолько велики, что никто из нас не может своими силами обратиться и искать отцовский дом. Немного выше это выражается так: «плотский человек мертв». Но Бог через Иисуса заботится о нас. Он идет вслед за нами, ищет нас и милостиво нас принимает. Он пропадал и нашелся. Это возможно только с тех пор, с каких существует тот, кто рассказал эту историю. Иисус, Сын Божий. С тех пор, как Он умер на кресте за грешников и воскрес для нас из мертвых, с тех пор есть возможность и нам пережить то же самое, так, чтобы о нас можно было сказать: «Он пропадал и нашелся». История без конца. Он же сказал ему: «Тебе надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Один мой знакомый любит читать захватывающие приключенческие рассказы, но у него странная привычка. Прочитав первые 10 страниц, он сначала заглядывает в конец, чтобы узнать, чем все закончится. Если конец хороший, герой будет спасен, или влюбленные поженятся, тогда он успокаивается и продолжает читать сначала. Представляю себе, что будет, если такому читателю впервые попадется в руки рассказ о блудном сыне. Вот он удивится. Ему придется долго искать в конце, чем же кончится история. Но его поиск будет напрасным, так как у этой истории нет конца. Уже долгое время мы каждое воскресенье изучаем эту историю. Мы открыли в ней много странного и замечательного. Но самым странным, мне кажется, то, что у этой истории нет конца. Почему Господь Иисус не рассказал эту историю до конца? Что означает это отсутствие конца? А это означает вопрос фарисеям. Люди часто ломали себе голову об Иисусе. Обычно безуспешно. Только одна определенная группа людей может понять, кто такой Иисус. Люди с проснувшейся совестью, жаждущие получить прощение грехов и приобрести мир с Богом. Или, если выразиться иначе, грешники, желающие получить спасение, они понимают, Иисус – это спаситель грешников. Это особенно подчеркивается в рассматриваемой нами 15 главе Евангелия от Луки. Она начинается так. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его». Весть о грехе, покаянии и милости еще во все времена раздражала нежелающих покаяться, уверенных в своей непогрешимости людей. Как сегодня, так и во все времена. Так в нашем тексте появляются фарисеи и ворчат: «Он принимает грешников и ест с ними». В ответ Господь Иисус сказал: «Расскажу вам одну притчу». И Он рассказал им об отце, у которого было 2 сына. Младший сын потребовал выплатить ему свою долю, покинул отца и ушел в дальние страны. Там он растратил свое имение и стал человеком практически нищим. Ко всему несчастью, в стране наступил голод. Молодой человек нанялся в свинопасы. Но от всей этой нужды и нищеты он вернулся домой, осознал свою вину и получил прекрасный прием у отца. Когда Иисус рассказывал эту историю, мытари и грешники, как зачарованные, слушали его. Они кивали друг другу головами: «О, эта история про нас! Да, нас приняли!» Но Господь Иисус продолжил: «Там есть еще старший брат. Он пришел с поля, услышал праздничное веселье и подозвал слугу. Что все это значит? Узнав, что его брат вернулся домой, он пришел в ярость и отказался войти в отцовский дом. Отец тогда вышел к нему и попросил: „Тебе надобно радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил“. Тут Господь Иисус прервал свой рассказ. Фарисеи хорошо поняли его. Они поняли, что под образом старшего брата подразумеваются именно они. И они знали. Теперь мы должны написать конец рассказа. Теперь вопрос ставится нам. Хотим ли мы тоже войти в царствие милости или все-таки остаться снаружи? Они ушли, оставив вопрос без ответа. Вопрос задается и нам. Художники уже часто писали картины, эскизы на мотив притчи о блудном сыне. Есть две трогательные картины Дюрера, на которых блудный сын стоит среди свиней и бьет себя в грудь. Французский художник Бернан нарисовал сына, как он возвращается домой. Бернан написал еще одну картину, на которой изображен отец, как он высматривает сына. У Рембрандта есть целый ряд прекрасных картин на мотив нашей притчи. Однако странно, что, насколько я знаю, нет ни одной картины с изображением старшего сына. Если бы я был художником, я бы написал такую картину. На переднем плане стоит старший сын, надменный, уверенный в своей непогрешимости, несокрушимый. В его лице отражается сопротивление этому отцовскому дому, в котором господствует милость и торжествует любовь. Перед ним стоит отец, исполненный бесконечной любви к этому сыну. Он зовет его и просит не уходить. Видим ли мы перед собой эту картину? Тогда мы понимаем, почему никакой художник не хотел ее написать. Ему бы пришлось придать старшему сыну свои собственные черты. Ведь то, что здесь рассказывается, это история каждой души, сталкивающейся с Евангелием. Там есть двери, узкие врата, ведущие в отцовский дом, в царство милости, где царствует мир и радость в Духе Святом. И там стоит Спаситель и приглашает, зовет. Дух Святой призывает в сердце. Ты должен тоже, наконец, полностью последовать за Спасителем. Ты должен покончить с просто формальной принадлежностью к христианству. Ты должен, наконец-то, тоже обратиться и получить уверенность в своем спасении. Но омраченное сердце противится и возмущается. Я ведь и так хороший, и кто знает, какие будут последствия от такой, так называемой, полной отдачи. Как много людей стоят так перед открытой для них дверью и все же не делают последнего шага. Поэтому Господь Иисус и не рассказал конца истории. Ты сам своей жизнью должен его написать. Таким образом, Господь Иисус спрашивает каждого из нас, как ты теперь поступишь? Сделаешь ли ты последний шаг в отцовский дом или нет? О том, как история все же пришла к концу. Знаете, когда эта история пришла к концу? Тогда, когда фарисеи вместе со всем народом Ветхого Завета стояли перед дворцом Понтия Пилата. Перед ними на каменном помосте Гавафа стоял человек, который рассказывал им эту историю. Человек, изобразивший себя в этой истории отцом, Иисус Христос. Он стоял в терновом венце, избитый, весь в крови. В то время фарисеи написали таки конец истории, крича «Распни! Распни его!» Это конец. Старший брат распял отца на кресте. Он убил отца. Это ужасно. Кто теперь все еще верит в мир и в человечество, тот глупец. Но здесь есть еще большое «но». Живой Бог использует и злую природу людей для построения своего царства. Так этот крест Иисуса – не заключительный аккорд, а, можно мне так сказать, начальный. Именно своей смертью Иисус Христос стал отцом из нашей истории, отцом, принимающим блудных сыновей. Так как теперь Он унес их вину. Теперь Он приобрел для них новую одежду праведности. А с тех пор, как Он воскрес, Он неустанно простирает свои пронзенные руки грешникам, желающим спасения.
1: Сегодня вы прослушали заключительную часть из книги Вильгельма Пуш «Приди домой».

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ. «Кукольный доктор» читает Наталья Исмаилова.
1: Отец Кристины сдержал свое слово. Кукла пришла по почте в длинном деревянном ящике через 3 дня после его отъезда в Париж. Все лучшие куклы прибывают из Парижа. Там их называют пупе, когда спрашивают о них у продавщиц в магазине. Кристина была в саду с тех пор, как встала, ожидая почтальона. Между деревьями была небольшая щель, откуда можно было видеть, как он идет по дороге. Они с Роем, как только заметили его вдалеке, побежали ему навстречу через сенокосное поле. Бегать по полю было запрещено до окончания сенокоса. Но когда ждут куклу из Парижа? Отец Кристины был очень внимательным. Он прислал самую красивую куклу и к тому же целый гардероб одежды. Там был крошечный черепаховый гребень и кисточка для пудры. Ее глаза открывались и закрывались, а брови были из настоящих волос. Для куклы это было очень необычно. «Ее будут звать Джоан», — сказала Кристина. Она всегда любила это имя. Так звали ее первую няню. Кристина сразу же понесла Джоан к маме. Рой бежал за ней с коробкой, оберточной бумагой, бечевкой и платяным шкафом. Крисси поминутно повторяла: «Смотри, не урони кисточку! Держи крепче зеркальце!» и тому подобное. «Она просто великолепная!» — воскликнула миссис Тивертон. «Лучшей куклы на свете нет! Крисси, дорогая, будь с ней очень осторожна! Я не знаю, но лучше бы отец взял что-нибудь покрепче. Это слишком хрупкое. Я думаю, что вам лучше играть с ней только в комнате. Да, это самое лучшее. После сегодняшнего дня вы должны играть с ней только в доме». Так Джоан прибыла в Мейплтон. Как Кристина любила свою куклу в тот первый день. Она всюду носила ее с собой и все ей показывала. Девочка носила ее по всему дому, на чердак, по всему саду и к маленькой черной печке под оранжереей. Затем она понесла ее в деревню, чтобы познакомить ее с почтальоншей, которая жила за медной оградой в бакалейной лавке. Пошла в конюшню, чтобы поцеловать генерала Гордона, старого белого коня. Джим, который ухаживал за генералом, был единственным человеком, который не восхищался куклой. Но как можно было ожидать приятного чувства от мальчика, который натравливает собак на крыс? Через 2 или 3 дня после этого Рой отправился на реку ловить рыбу. Он должен был идти один, потому что Кристина хотела поиграть с Джоан в детской. Не прошло и получаса, как он услышал шаги в высокой траве и позади себя. Подняв глаза, он увидел Кристину. После того, как Кристина решительно отказалась идти с ним на рыбалку, Рой был удивлен, увидев ее. Еще больше он удивился, увидев, что девочка принесла с собой Джоан. «А что мама сказала, что ты можешь взять с собой куклу?» – спросил он. «Нет», – сердито ответила Кристина. «Но я не думаю, что она будет возражать». Рой выглядел встревоженным. Мама не часто устанавливала правила, чтобы помешать их игре, а когда это делала, то любила, чтобы ей повиновались. Она, конечно же, запретила Кристине выносить Джоан из дома. Мальчик промолчал. Кристина села и стала играть. Но она вовсе не была счастлива. Она была очень хорошей девочкой и знала, что с ее стороны было неправильно ослушаться. Рой продолжал рыбачить.
2: «Рой, давай делать что-нибудь другое!» —
1: раздраженно произнесла Кристина через несколько минут.
2: «Так холодно сидеть здесь и ждать, когда ты поймаешь глупую рыбу, которая никогда не попадется. Давай лучше пойдем в пещеру».
1: Пещера представляла собой старую заброшенную печь для обжига извести, где вполне могли бы жить разбойники.
2: «Пошли!»
1: – согласился Рой.
3: «Я первая там буду!» – крикнула Кристина и побежала.
2: «Посмотрим!» – ответил Рой и побежал следом.
1: Они пробежали ярдов 100, когда Кристина вдруг упала. Рой все еще был на некотором расстоянии позади, так как собирал удочку. Он поспешил к Кристине. Мальчик увидел, что она встала на колени и с тревогой смотрит в лицо Джоан.
4: «О, Рой!» – простонала она. «У нее пропали глаза!»
1: Это была правда. Джоан, столь лучезарно наблюдательная, теперь повернулась к миру пустыми глазницами. Рой взял ее голову в ладони и покачал. Легкий звук сообщил, что пара некогда красивых голубых глаз теперь была внутри. Кристина в отчаянии опустилась на траву. Она прекрасно сознавала, что если бы она не была непослушной, этого бы никогда не случилось. Рой стоял рядом, чувствуя себя не менее несчастным. Вскоре он взял ее за руку.
3: «Пойдем», — сказал он, — «посмотрим. Может быть, Джим починит».
2: «Джим!» — возмущенно закричала Кристина, стряхивая его руку.
3: «Ну, все равно пошли», — настаивал Рой. Кристина продолжала плакать. Через некоторое время она попыталась подняться, но вдруг снова упала. Она мгновенно перестала плакать.
4: «Рой!» — испуганно прошептала она. «Я не могу идти!»
1: Кристина растянула лодыжку. Рой со всех ног бросился к дому за помощью. Скоро старый садовник Стедер и Джим несли Кристину, а мать и няня шли рядом. Кристине тут же перевязали ногу и уложили в постель. Она плакала почти беспрерывно, хотя ее уверяли, что она прощена.
2: «Ее рыдание», — сказала кухарка, спускаясь вниз после 20-го посещения детской. «Ее рыдания такие душераздирающие, что я не выдерживаю. Все это время она просит эту несчастную куклу, у которой глаза стучат в голове, как шарики. Рой и Джим пытаются вытащить их вертелом».
1: Повар была совершенно права. Рой и Джим сидели в сарае для сбруи, держа куклу. Они осторожно ощупывали череп этой несчастной игрушки. Горничная наблюдала за происходящим без особого энтузиазма.
2: «Вы не сделаете этого!» — говорила она время от времени. «Вы не сможете вертелом сделать кукле глаза! Никто не сможет! Это просто невозможно! Вы должны отнести ее брату сестер Баннистер в Дормстейп! Он починит ее в один миг. Нет ничего, что он не мог бы починить».
1: Наконец Рой в отчаянии сдался.
2: «Я отнесу ее брату сестер Баннистер», — сказал он, поднимаясь с куклой в руках. «Это всего в 6 милях отсюда».
1: Но внезапное появление фигуры в дверном проеме прервало его смелый план.
3: «Ничего подобного ты не сделаешь», — воскликнула няня, схватив куклу. «Этот ангелочек наверху не перестает плакать о ней. Доктор говорит, что у нее сильный жар от того, что она сидела на мокрой траве».
1: Взмахнув своими пышными юбками и передником, няня с Джоан исчезли. Рой сунул руки в карманы и угрюмо побрел в сад. В небе, казалось, солнце больше не светило. На следующий день Кристина была очень больна. Дело было не только в лодыжке, но и в том, что она простудилась. Доктор сказал, что с ней нужно быть очень осторожными. Рой ходил с грустным лицом, потому что Кристина была единственной, с кем он играл. Он любил ее больше всех на свете. Мальчик никак не мог простить себе, что не смог починить кукольные глаза.
2: Он хандрил все утро, то входя в дом, то выходя из него. Его то и дело отсылали прочь от двери Кристины, потому что она была слишком больна, чтобы выносить кого-либо в комнате, кроме няни. Она бредила и твердила, что ослепила свою куклу. Девочка плакала, требуя, чтобы ей снова вылечили глаза. Она никому не позволяла к ней прикасаться, так что починить Джоан казалось невозможным. Няня тоже плакала, и Рой присоединился к ней. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был так несчастен. Уходя, доктор выглядел очень серьезным.
5: «Эту куклу надо привести в порядок», — сказал он миссис Тивертон. «Она, очевидно, чувствительная маленькая девочка. Чувствую, непослушание вам и легкомысленного отношения к подарку отца очень удручает ее, не считая простуды и растяжения. Если бы мы могли снова поместить эти глаза на место, она поправилась бы во мгновение ока».
2: Рой и его мать слушали это замиранием сердца. Они знали, что руки Кристины прижимают Джоан к себе, и их невозможно разжать.
5: «Как бы то ни было, — сказал доктор, — я оставил ей лекарство, от которого она должна на немного уснуть. Я снова приду днем».
2: Рой замер в раздумье. Внезапно он принял решение и быстрым шагом направился к большой дороге. У ворот стоял Джим.
6: «Если меня будут искать, — крикнул он, — скажи, что я пошел к брату сестер Баннистер».
1: Мисс Сара и мисс Селина Баннистер жили в Дормстейпле столько, сколько помнили жители. Они были совсем не старыми. У них был красный дом с белыми окнами. Такие дома можно увидеть только в старых английских торговых городах. Перед ним была посыпана гравием дорожка в форме банана. Экипажи въезжали с одного конца и выезжали с другого, останавливаясь у крыльца посередине. Жалюзи были такого рода, что никто, кто находился снаружи, не мог ничего видеть внутри. А все, кто находится внутри, могли видеть все снаружи. Дверной молоток был из блестящей латуни. За домом был очень большой сад с кедром посередине.

0: Брат был инвалидом, и к тому же его называли странным. Это означало, что он носил довольно потрепанную одежду, не интересовался городом и редко выходил за пределы дома или сада. Правда, ходили слухи, что руки у него золотые, и он может сделать все, что угодно. Что случилось с братом сестер Баннистер, никто, казалось, не знал. Но это постепенно все больше и больше удерживало его в доме. Никто никогда не называл его мистером Баннистером. Все говорили, что он брат сестер Баннистер. Если бы вы могли видеть сестер, особенно мисс Селину, вы бы поняли это. Хотя у них были низкие грубые голоса, они были очень добрыми. Время шло, а брат не появлялся и, похоже, не мог больше заниматься садоводством. Сестры ломали себе голову, как бы найти ему какое-нибудь занятие. Он читал целыми днями, но от этого не было никакого толку. Однажды вечером, за несколько лет до этой истории, все трое сидели за чаем. Мисс Селина вдруг воскликнула. «Придумала!» Это было так неожиданно, что мисс Сара пролила свой чай, а брат бросил в чай 3 куска сахара вместо 2. «Что придумала?» – воскликнули они в один голос. «Сегодня я разговаривала с миссис Бонифейс», – начала она. «Она говорила, как было бы хорошо, если бы в городе нашелся кто-нибудь, кто мог бы чинить игрушки». Бедная миссис Пайпер на базаре ничего не смыслит, а все плотники ничего не понимают, кроме книжных полок и ограждений для огурцов. Лондон так далеко. Я согласилась с ней, даже не думая о Теодоре. Но это как раз то, что ему нужно.
1: «Конечно», —
0: поддержала мисс Сара. «Он мог бы занять старую бильярдную». «Туда можно будет поставить печку», — сказала мисс Селина.
1: «И скамейку», — добавила мисс Сара.
0: «На пол можно постелить циновки из кокосовых орехов», — продолжала мисс Селина.
1: «Лучше линолеум», — возразила мисс Сара.
2: «Циновки из кокосовых орехов», — настаивала мисс Селина.
0: «Мы могли бы это назвать кукольной больницей», — сказала мисс Сара.
1: «Лазарет», —
0: предложила мисс Селина.
1: «Я предпочитаю больницу», — возразила мисс Сара.
3: «Лазарет», —
0: продолжала мисс Селина. «Доктор Баннистер, домашний хирург, принимает ежедневно с 10 до часу».
2: «Это было бы самое приятное и доброе занятие», — сказала мисс Сара.
0: «И к тому же полезное».
4: «В этом-то весь смысл», — заметила мисс Селина.
0: Вот так 5 или 6 лет назад брат сестер Баннистер открыл кукольный лазарет. Но он не остановился на починке кукол. Он чинил и всякие другие вещи. Советовал длину хвостов для воздушных змеев, строил корабли и даже делал фейерверки. Рой пришел в Дормстейпл около 1 часа дня. Он был очень усталый, разгоряченный, пыльный и голодный. Несколько раз спросив дорогу, он остановился на пороге дома сестер Баннистер. Дверь открыла старая Мэри. Когда запах жареной птицы вырвался наружу, Рой понял, как он голоден.
1: «Я хочу видеть брата сестер Баннистер», — сказал он. «Пожалуйста».
5: «Ты опоздал», — последовал ответ. «Приходи завтра утром. Мистер никогда не принимает детей после обеда».
4: «О, но мне надо!» И Рой почти заплакал.
5: «Тише, тише!» — прицикнула Мэри. «Маленькие мальчики не должны говорить «надо».
4: «Ну, когда им надо, что еще они могут сказать?» — спросил Рой.
5: «Тише, тише!» — повторила Мэри. «Это наглость! А теперь беги и приходи завтра утром».
4: Для Роя это было уже слишком. Он закрыл лицо руками и заплакал по-настоящему. Он никогда не осмелился бы сделать это ради себя. Пока он стоял в таком отчаянии, кто-то положил руку ему на плечо и мягко подтолкнул в дом. Он услышал, как за ним захлопнулась дверь. Затем

0: Рука провела его по коридорам в большую мастерскую, и там он был освобожден. Рой огляделся. Это была самая очаровательная мастерская, какую он когда-либо видел. У окна стояла длинная скамья. Перед ней удобное кресло, а на скамье молотки, стамески и всевозможные инструменты. В одном месте лежал почти законченный корабль, в другом – заводной пароход. Пара рельсов, как змея, обвивала пол на циновке из кокосовых орехов, по которой, вероятно, бегал игрушечный поезд. Вдоль дороги были расставлены сигналы. На полках лежала цветная бумага, стояли бутылки, коробки и проволока. В одном углу стоял большущий воздушный змей высотой с человека с нарисованным на нем огромным лицом. На столе лежали несколько сломанных кукол. Все это он увидел в одно мгновение. Затем он взглянул на владельца руки, который все это время стоял рядом с ним, с веселым выражением на ласковом добром лице. Рой мгновенно понял, что это брат сестер Баннистер.
1: «Ну, — сказал брат, — значит, когда надо, то надо».
0: «Да, — робко ответил Рой.
1: «Совершенно верно, — сказал брат. Надо – очень хорошее слово, если у человека есть цель, чтобы исполнить его. А теперь скажи мне скорее, в чем дело? Думаю, что-то очень маленькое, иначе ты не смог бы носить его в кармане».
0: «Его нет у меня в кармане», – сказал Рой. «Его здесь вообще нет. Я хочу получить урок».
1: «Урок?» – переспросил удивленный мистер Теодор.
0: «Да, в починке глаз, когда глаза проваливаются внутрь и стучат там».
1: Брат сестер Баннистер сел. В этом маленьком, пыльном, нервном мальчике было что-то такое, чего его клиенты, часто в слезах, никогда раньше не проявляли. Доктор хотел понять это. «А теперь расскажи мне все», — попросил он. Рой рассказал ему все с самого начала. «А как зовут твоего отца?» Это был единственный вопрос, который он задал. Услышав его, брат поднялся. «Ты должен подождать минутку», — сказал он.
0: «Но урок!» — воскликнул Рой. «Вы же знаете, мне пора возвращаться. Кристина...»
1: «Хорошо», — ответил мистер Теодор. «Только минутку». Когда брат сестер Баннистер вернулся, за ним следовала мисс Селина. «Пойдем, приведешь себя в порядок к обеду», — сказала она. «А потом мы поедем домой».
0: «Ох, но я не могу оставаться на обед», — воскликнул Рой. «Это слишком важно, чтобы мне оставаться на обед. Я не очень голоден».
1: «Обед не займет много времени», — успокоила мисс Селина. «За это время запрягут лошадь. Если ты пойдешь пешком, то не будешь дома скорей, как если бы ехал, включая время обеда».
0: «Но урок!» – жалобно проговорил Рой.
1: «О, мы придумали способ получше, чем урок», – сказала мисс Селина. «Мистер Баннистер поедет с тобой». Рою потребовалось некоторое время, чтобы оценить это. Но когда он понял, то был самым счастливым мальчиком в Дормстейпле. После он рассказывал, что никогда не пробовал курятины вкуснее. Не прошло и трех четверти часа, как карета уже ехала в Мейплтон. Брат сестер Баннистер сидел на заднем сиденье, обложенный подушками. Он не выносил тряски экипажей. Мисс Селина и мисс Сара ехали присматривать за братом. Рой сидел впереди. «Вы никогда не видели таких озадаченных лиц, какие были у жителей Дормстейпла, когда экипаж проезжал мимо. Мистер Теодор никогда не выезжал из дому вот уж 20 лет. Но их удивление не шло ни в какое сравнение с удивлением старой Мэри, которая весь остаток дня бродила по комнатам бормоча.
2: «Маленький наглец!»
1: У ворот Рой спрыгнул на землю и помчался к дому. Мать подошла к двери как раз, когда он подбежал. «О, мама! Мама!» – воскликнул он. «Он сам приехал!»
0: «Кто приехал?» – спросила она, забыв упомянуть о долгом отсутствии Роя. «Я надеялась, что это доктор. Боюсь, что Кристине хуже. Она так и не уснула».
1: «Не переживай», – успокоил Рой. «Я привез брата сестер Баннистер, который чинит кукол. Он в два счета поставит глаза на место, и тогда Криси поправится. Вот они».
0: В эту минуту карета подъехала к крыльцу, но недоумение миссис Тивертон не исчезло. Напротив, оно усилилось, ибо она увидела перед собой трех совершенно незнакомых ей людей. Мисс Селина, однако, поспешно подошла, взяв миссис Тивертон за руку, и объяснила всю историю, добавив: «Мы не войдем. Нам с сестрой нужно заехать еще кое-куда. Меньше чем через час мы вернемся за нашим братом, заберем его и не доставим вам никаких хлопот. Я знаю, как мало вы, должно быть, хотите сейчас даже тех, кого хорошо знаете». Несмотря на протесты миссис Тивертон, сестры уехали. Пока происходил этот разговор, Рой разговаривал с братом сестер Баннистер. Он обдумывал свою речь с самого начала, потому что это было очень важно.
1: «Пожалуйста, сэр, — сказал он, — пожалуйста, скажите, сколько будет стоить этот визит, потому что я хочу заплатить за него сам».
0: Брат улыбнулся.
3: «А что, если у тебя не будет достаточно? — спросил он.
1: «Ну, я думаю, что хватит, — ответил Рой. — У меня 7 шиллингов и 6. А когда ветеринар приходил к генералу Гордону, он взял всего 5 шиллингов.
0: Брат сестер Баннистер снова улыбнулся.
4: «Наш лазарет довольно необычный, — сказал он. — Мы вообще не берем денег. Мы берем обещания. Различные виды обещаний от разных людей в зависимости от их состояния. Мы просим детей богатых родителей пообещать отдать старые игрушки или книжки, или альбомы, или что-то в этом роде настоящим детским больницам. Мы находим, что это гораздо лучше, чем деньги. Деньги – это такая неприятность, люди всегда теряют ключ от копилки».
0: Рой был немного разочарован.
1: «Согласен, – сказал он, – однако я все равно заплачу. Можно только я?»
4: «Знаете, – добавил он, — вы всегда можете вскрыть денежный ящик, если дело дойдет до худшего. Кочергой можно».
0: Как раз в этот момент сестры Баннистер уехали, и миссис Тивертон пригласила их брата пройти с ней в комнату Кристины. Рой отдал бы все на свете, чтобы его пустили наверх, но так как это было запрещено, он пошел к Джиму и рассказал ему новости. Кристина с Джоан в руках стонала в постели, когда брат сестер Баннистер сел рядом.
4: «Пойдем, — мягко сказал он, — я пощупаю твой пульс».
0: Кристина устало протянула ему руку.
4: «О, нет, не твой пульс, — сказал он с легким смехом. — Я имею в виду твою маленькую леди. Я не твой доктор, я кукольный доктор».
0: Кристина удивленно повернула к нему свое раскрасневшееся лицо.
1: «Кукольный доктор?
0: Это было что-то новое. Он выглядел нормально, не наряжался, чтобы заставить ее чувствовать себя глупо или уговаривать принять ужасное лекарство.
1: «Это ваш экипаж, я слышала?» – спросила она.
4: «Да», – подтвердил он. «Я приехал по вызову. Сейчас очень много кукол болеет, так что я должен скоро уехать. Это довольно плохое время для кукол, особенно, как ни странно, для французских».
1: «Моя французская», — сказала Кристина, заинтересовавшись по-настоящему.
4: «Ох, как любопытно», — воскликнул он. «А теперь нужно пощупать пульс». И он вытащил большие золотые часы.
0: Миссис Тивертон смотрела на них со слезами на глазах.
1: Кристина не проявляла никакого интереса ни к чему и в течение многих часов не лежала так неподвижно в постели. Даже снотворное на нее не действовало.
0: Брат сестер Баннистер держал крошечное запястье Джоан и выглядел очень серьезным.
4: «Ах, милая, — сказал он, — надо было послать за мной раньше, и тогда я мог бы вылечить ее здесь, в твоих объятиях, а так я должен отнести ее к свету.
1: не хочешь ли съесть это чудесное желе, пока я буду лечить мисс... Дай-ка подумать, как ее зовут».
0: «Джоан», — ответила Кристина.
1: «Ах да, мисс Джоан. К тому времени, как ты покончишь с желе, я должен буду закончить свой визит». С этими словами он встал и понес Джоан к окну за занавеской, а миссис Тивертон подала Кристине желе.
2: «Кристина ела его», — говорила потом няня. «Как ягненок! Хотя я никогда не видела, чтобы ягненок ел желе».
1: Тем временем брат сестер Баннистер достал из кармана какие-то инструменты и тюбик клея. Приподняв волосы Джоан, он прорезал дырку в ее голове и деловито поправил механизм ее глаз. Все было сделано за 5 минут, как раз когда Кристина проглотила последний кусочек.
0: «Ну вот», — сказал он, возвращаясь к кровати, — «все в порядке. Я думаю, что наша пациентка теперь видит так же хорошо, как и раньше».
1: Кристина с радостным криком заглянула в лицо Джоан и откинулась на подушку в совершенном удовлетворении. Несколько минут ни миссис Тивертон, ни брат сестер Баннистер не осмеливались пошевелиться. В этот момент на цыпочках вошел доктор. Подойдя к кроватке, он посмотрел на Кристину.
0: «Она спит», — сказал он. «Прекрасно. Теперь все в порядке. Ей необходим был сон. Не позволяйте ей слышать ни звука в течение нескольких часов».
1: Роя они застали в ожидании новостей. Услышав их, он подпрыгнул от радости. Мама поймала его и обняла. «Ах ты, милый мой мальчик!» — воскликнула она и, повернувшись к доктору, рассказала ему всю историю. Он ушел, смеясь.
0: «Я сниму вывеску с моей двери, когда вернусь домой!» — крикнул он, отъезжая. «И пришлю ее вам, Баннистер! Вы настоящий доктор!»
1: Когда сестры вернулись, чай был уже готов. Миссис Тивертон и слышать не хотела, чтобы они уезжали без него. А когда через час они все-таки уезжали, то уже были близкими друзьями. С тех пор Рой и Кристина никогда не ездили в Дормстейпл без того, чтобы не зайти в Красный дом. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна, 15 глава.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Всем сусам радостная жизнь, иду за ним, пою о нем, мои мечты стремятся.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 76. Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Воспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах.